0: с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна на плюсе.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленый.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Твой самолет.
0: СВХ плюс.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я слишком люблю, когда

радио, которое рядом. Я сотру номера, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна. СВХ+.

0: Весуна.
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: На плюсе.
2: СВХ+.

0: Европа+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пью.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Все
1: прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Пэтти из плавленного чеддера. Жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
2: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
3: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
4: но и по-настоящему полезным.
5: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
3: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
5: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
3: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Cards.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором в воскресенье с 10 до 11.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
4: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говоришь глупо.
5: СВК Плюс.

0: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics беспроводные наушники Sony с шумоподавлением на 20% дешевле. Теперь всего 79 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
1: Что они сделают?
2: Билми оплатит твои счета за целый год.
1: Но это же сумасшествие!
2: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
1: И за квартиру тоже?
2: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ плюс. Весна на блюзе.
3: Тайга, кавалерия, ты моя. Преступление сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
2: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер слабый, западный, днем по стране от 17 до 22 градусов тепла, на побережье заметно прохладнее, плюс 11, плюс 16. В Лепе и Венспилсе сегодня 10-11 градусов, в Даугавпилсе Резекне до плюс 20-22, в Риге около плюс 20.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
0: Radio SVH Plus.

0: 7.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Накануне Латвия отметила 36-ю годовщину восстановления независимости. Сегодня в Латвии стартуют очередные масштабные военные учения на полигонах Вадаже и Селии и не только. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Накануне Латвия отметила 36-ю годовщину восстановления независимости. Состоялись праздничные мероприятия, чествование лауреатов Ордена Трех Звезд и торжественное заседание Сейма. Спикер парламента Дайга Мериня напомнила, что нынешний созыв парламента проводит последние такие праздники перед выборами Сейма нового 15-го созыва. Выборы состоятся 3 октября. Президент Латвии Эдгар Ринкевич выступил на военном параде в Айскраукле. В частности, он указал, что укреплять безопасность надо не когда-то потом, а сейчас. Причем нужна постоянная готовность ко всем сценариям, включая самые плохие. Сегодня в Латвии стартуют очередные масштабные военные учения на полигонах Вадаже и Селии. И не только. Тренироваться будет механизированная пехотная бригада сухопутных сил и многонациональная бригада НАТО. Упор сделают на интеграции систем беспилотников. В ближайшие дни по дорогам Латвии будет передвигаться военная техника и солдаты. В учениях примут участие 4700 военнослужащих. Завершатся учения в пятницу 8 мая. С сегодняшнего дня направление к врачам-специалистам и на обследование в Латвии доступно только в электронном виде. Ассоциация семейных врачей заявила, что к новой системе готово не все. Выявлены отдельные недочеты, в том числе проблемы с классификаторами диагнозов. В отдельных случаях, если потребуется, врачи будут оформлять электронное направление предыдущего старого образца. Крупные больницы предупреждают на старте возможной задержки, потому что пациентам может понадобиться больше разъяснений, соответственно, обслуживание займет больше времени. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки. Расценки могут вырасти на 20-30%. При этом короткая остановка может быть бесплатной. Как все будет на самом деле, депутаты решат в ближайшие дни. Необходимость повышения тарифов на парковку в Думе объясняют высокой загрузкой. В среднем около 80%, а в центре в часы пик до 96%. Из-за этого водители подолгу кружат в поисках места. Муниципальное предприятие «Рига Сатексма» обслуживает 6850 парковочных мест в разных зонах по городу. В Думе обсуждают в том числе расширение платных зон и введение платы круглые сутки, в том числе даже ночью. Вдобавок, есть план урезать льготы для электромобилей. Один из вариантов – первый час или два парковка будет бесплатной, а дальше по тарифу. Соединенные Штаты объявили, что будут сопровождать торговые суда, застрявшие в Ормузском проливе, чтобы помочь им безопасно покинуть его. Президент США Дональд Трамп заявил, что за помощью к Штатам обратился ряд стран. Миссия получила название «Проект Свобода». Стартовала она сегодня. В ней участвуют эсминцы, дроны и 15 тысяч военнослужащих. Сейчас в Ормузском проливе заблокированы сотни судов и около 20 тысяч моряков. Сопровождение касается коммерческих судов. При этом американцы намерены сохранять морскую блокаду иранских портов. Трамп говорит, что переговоры с Ираном продолжаются и они очень позитивные. В Тегеране же предупредили, что любое вмешательство Соединенных Штатов будет расценено как нарушение режима прекращения огня. И американские корабли будут атакованы. Ормузский пролив заблокирован Ираном с конца февраля, а переговоры о перемирии ощутимого результата не дали. На этом фоне нефть снова дорожает. Баррель стоит сейчас в районе $110-115. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.

0: обычное. Обычное.
1: Ну, привет.
2: Привет.
1: Бодрого и солнечного утра всем.
0: Мега-шоу. Шоу.
3: Я хочу, чтобы температура была сегодня красивая.
0: Люди бодрые. Владимир Веллович.
4: Позвонила, прикинулась в эфире мертвяком, а потом взяла и все нас разоблачила.
0: Контрастней, чем душ. Крепче, чем кофе.
4: Ой-ой-ой-ой-ой. Молодец, будешь как великий нехочуха.
5: А надо,
4: конечно, надо. Естественно, надо. Друзья, бодренькое утреца. Наступил пятый майский денечек. Мы как-то уже, первые 5 дней быстренько хопа и без нас, да? Mm-hmm. Ну, вернее, как бы с нами, но не там.
5: Проотдыхали.
4: А кто-то вот проработал.
5: Есть и такие люди.
4: Себя проработал. Вот, значит, Фил с утра уже говорит, я вахту сдаю, вы принимайте. Вот, я на отдых, а вы давайте теперь.
5: А вы работаете.
4: А вы теперь давайте корячитесь. Ну, ничего не поделаешь. Значит, у каждого по-своему складывается, дорогие друзья. Значит, поздравляем с окончанием смены, кто пахал, да? Прикрывая, так сказать, тылы всех тех, кто где только не был. Слушайте, на самом деле, я же все пропустил, да? У вас здесь было самое, что ни на есть, настоящее пекло, да? То есть,
5: да.
4: У вас же было лето прямо, да?
5: Ну, хорошо.
4: А я съездил в Веспилс, там лета не было. Там была весна. Знаете,
5: вот ранняя?
4: Такая, да, весьма ранняя. Ну, хорошая, да? Ну, такая вот прям ранняя. Ну, не было такого, знаешь, вот как прилетаешь куда-нибудь, я не знаю. Ну, вот, что у нас называется? Остров вечной весны. Это Тенерифе. Прилетаешь туда на Тенерифе, и там вроде и солнце есть, а раздеться не можешь в определенный момент, да? Или, например, то же самое Сан-Франциско, город в стиле диско. Тоже находится возле Тихого океана. И, как казалось бы, такая вот и погода такая. Ну, хочется вот такое, чтобы вот так спокойненько. Жаришка такая, да? И ты вот такой в трусиках ходишь. А нет, задувает таким вот.
5: Холодит.
4: Да, немножко. И ты такой, какой-то такое ощущение, что что-то не додают. Но то ли дело, конечно, вы, дорогие друзья, которые, всеми фибрами души своей поймали эту жаркую волну хорошую. Сейчас отдых начинается у нас, я смотрю. Отдых. Да.
5: Главное, чтобы без снега.
4: Ну, вроде...
5: Молю.
4: Вроде нет. Нет.
5: Ну, ладно.
4: Вроде нет. Ну, будем искренне надеяться, потому что, знаете, как все по-всякому бывает. Значит, кто-то поработал, кто-то на общественно полезном труду был, да? Значит, приводил в порядок. Ну, а когда? Все складываем, так сказать, образно говоря, на балкон. Ну, и наступает время, когда надо разбирать этот балкон.
5: Да.
4: Вот, а когда еще делать, как не на майский? Конечно же. Бодренькое утреца, ребятушки. Давайте быстренько посмотрим, как. Живы, здоровы, куринки. Ну, с директора школы начнем, наверное. Доброе утро от Дирика. От моей школы, вашей. И всем бодра. До конца учебного года официально.
5: Сколько?
4: 4 недели остается. 4 недели. Вот. Сегодня день поднятия флага, кстати, за выходные. Наши школки сделали мачту. У нас есть парк, и там школа с парком. И там сделали флагшток, так сказать, да? Значит, сегодня будем пропускать 3-й урок. Все вместе. Образно. Ну, конечно, надо
5: такое событие.
4: Надо поднимать. Надо поднимать знамя. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, как бы, все рады.
5: И физрук новое упражнение придумал. Можно полазить.
4: Потянуть. Конечно. Так, дорогие друзья, свитулька, бодрое утро. Бодрячки. После длинных выходных возвращаемся в ритм. Легко и с хорошим настроением.
5: Попытаемся хотя бы.
4: Имитация хорошего настроения. Ну, самое главное, пусть день будет солнечным и удачным. Ну, лучше и не скажешь. Спасибо большое, наш дорогой утренний мотиватор. Маришка тут уже строчит привет бодрята. Привет, дорогушенька. Ивашка, доброго утра, классного денечка, удачного старта всем принцессам, прекрасного настроения. Сегодня международный день принцесс, что ли?
5: Да.
4: Дорогие наши принцессули, принчипессы, как говорят в Италии, принчипесса. Я когда первый раз услышал, я возрадовался. Это было на площади этих дожей, да, в этой самой Венеции. Mm-hmm. И там у них выбирали, во время карнавала идут выборы, принчипессы.
5: Главный.
4: Да, главные принчипессы. Вот, насколько я понимаю, да, это все-таки принчипессы может стать только та, у которой там папа с кредитной карточкой.
5: Не без этого.
4: Так, чтобы из простого люда выбирали. Нет, вот, и каждая хочет стать, конечно, венецианском вот этом выборе, значит, самой главной принципессой, естественно. И там такие люди в париках до сих пор, да, ну, то есть они, ну, как бы стилизованы все, и такое много-много мейкапа на лице. Ух! Выбирает принципесс. В общем, сегодня международный день. Сегодня у каждого по-своему складывается. Вот, дорогие друзья, как матерь всех студентов, так, педагоги наши дорогие, бодрый морнинг, любимые. Значит, а Владимира на выходных проверяла монитор... А Владимировна? А...
5: Че?
4: Да, Владимировна. Она Катерина Владимировна, оказывается. На выходных проверяла мониторинговую работу 9 классов по инглишу.
5: И как?
4: Мазафака пишет. Не, ну а что? Не, ну с другой стороны, слушай, ну камон. Значит, мы же все там были, правильно?
5: Мы все
4: там были. И, ну, вряд ли, ну как бы, мало из нас имели возможность куда-нибудь по какому-нибудь Эрасмусу слетать и выучить язык там за этот месяц, понимаешь? Вот.

0: может, и имена, фамилии там не стоять. Там какой-то порядковый номер и как бы...
1: Специальные кода.
0: И все. Коды.
1: Коды.
0: Мои кода.
1: Мое богатство.
0: Твое богатство, абсолютно верно. В общем, короче, и это непредвзятый подход. Да, ну, то есть, как бы, там черкай. Я представляю, сначала так, ну, проверка, первая работа, вторая, потом 32-я. 95-й, и уже начинается подергивать. Ручка начинает...
1: Сколько можно?
0: Неистово, неистово красным обводить. Вот эти, знаешь, ну вот, когда у человека, не очень у тебя день задался, например, да? Uh-huh. А тут кто-нибудь тебе какой-нибудь, человек тупит, короче. И ты начинаешь на нем срываться. А тут в тексте все. Я представляю, сначала красивое, здесь надо было подработать, конечно. Ну, здесь бальчик мы не дадим, но вот здесь, видите, да? А потом уже на красной ручке обводим.
1: Я тебя уничтожу.
0: За такое. За такое у нас сжигали. Ну, выдержал, значит. Но елы-палы. Говорит, тема была френдшип. Понимаешь? Кстати, вот интересно было бы, о чем? Да, то есть вот сейчас. Вот
1: дружба. О чем сейчас пишут?
0: Ну, дружба, да. Вот, дружба, 9-й класс. Что подразумевается на данный момент? Вот, я думаю, что это больше на родном языке нужно проверять сочинение, посмотреть вообще, что на душе. Вот, хотя тоже там, правду мало кто пишет, на самом деле.
1: Это опасно.
0: Да, но тем не менее, значит, мы поздравляем. Ты, значит, свой долг ты отдала стране. Я так понимаю, потому что, человек с опытом тебе, тебе отдают, говорит, это нужно сделать. И ты просто взяла и сделала.
1: И пообещала себе, что никогда в жизни ты больше этим не займешься.
0: Никогда в жизни, конечно.
1: До следующего года.
0: Да-да. Так, привет, ребятушки. Так, Лизонька, привет, ребятки, бодренькая утрица. Всем хорошего понедельника-вторника. Ну, я не знаю, честно говоря, это как сегодня. Вы уж меня... Я сразу просто прошу прощения. Если вдруг я скажу, что сегодня понедельник, вы уж как бы...
1: Мы тебя прощаем.
0: Вот, вы меня прощупываете, конечно. Так, каратистый народ, плечистый, мы на этих выходных полетим на соревнования в Грецию, пишет Евгений.
1: Греков будете бить.
0: Будут греков, а у них там Спарта, между прочим. Понимаешь? И там у них есть до сих пор эта большая яма, в которую, малаши тебе в грудь.
1: Грызь из Спарта.
0: Малаши, да, и если что, то ты падаешь в такую яму. В общем, короче, пожелайте нам удачи. Мы желаем, конечно же, удачи на 9-м европейском чемпионате в Греции. Ребят, поздравляем. Значит, во-первых, что вас выбрали. Вот. Теперь, осталось сделать, кимоно погладить.
1: Обязательно.
0: Пояс тоже нужно, это самое, погладите. Mm-hmm. Да. Такие соревнования нужно с новым. Да, если есть новый,
1: вообще
0: красивый, не застиранный такой, да. Пояс, да. Так, внимание, значит, и в добавление, Катерина пишет, самое приятное впереди. У 400 студентов устную часть принимать. Ой, блин,
1: держись.
0: В конце мая. Говорит, а можно я все-таки еще 10 класса возьму сочинение проверить? Нет, да, это было, это говорит... Я недавно тут пересмотрел «Джентльмена» Гая Ричи. Ага. И там вот этот вот ушлый репортер, который им сдавал, говорит, я сейчас вам продам ваш компромат на вас. И вот он говорит, это еще, не сказочка. Это еще только была смазочка. Поэтому все впереди. 400 устных человек. Ладно, так, внимание! С дороги! Целю! Значит, Алекс едет по улице Лубанос и видит, что на улице Лубанос съела в сторону депо за Вирши. Так, это вы едете в сторону Юглы. Понятно? Значит, так, по Лубанос в сторону Юглы, в сторону депо за Вирши произошла авария. Значит, фура прижала Тойотку и будет собираться пробочка. В сторону Юглы спасибо большое, берегите себя. Вы себя берегите, наш дорогой, прекрасный. Ну,

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Карглаз-ремонт, карглаз-замена.
2: Анастасия, специалист Карглаз.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglaz.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглаз-ремонт, карглаз-замена.
4: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
5: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
6: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
7: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
8: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
9: Обычное мега-шоу. Люди бодрые. Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.

0: Чуть попозже, ребятки, ну уже как бы, ну, всех уже теперь поприветствовать не могу.
1: Вау. Это что такое было?
0: Это было там?
1: Это там?
0: Это
1: мотоцикл. Или это у тебя?
0: Это мотоцикл был?
1: Ладно.
0: Весна 3. Наступил, друзья. 5 майское утреца. Сегодня день имени у Гирца, между прочим. А также у Дедарца. Дедарц. 19 человек. 19, да, Дедарцев. Редкое имя, друзья.
1: Мало.
0: Международный день Принчипес отмечается повсеместно. Всех Принчипес с праздником,
1: дорогие. Поздравь свою принцессу.
0: Дорогие наши принцесски. Вот вам, ну, не знаю, что вы там любите. Кофеечек любите? Или что-нибудь из такого типа чаечек? Вот, пожалуйста, все, что хотите. Пожалуйста. Всемирный день португальского языка. Всемирный день общения.
1: Да.
0: Так, ладно.
1: Ладно.
0: Придется. Сегодня Всемирный день гигиены рук.
1: Помните, ручки моем.
0: Помните, как мы неправильно мыли руки, а потом ковид наступил, и нам рассказали. Когда мы поняли, что руки нужно мыть 20 минут, мы сразу немножко очень приуныли.
1: Угу.
0: А потом отменили ковид, и все нормально.
1: И все.
0: Разрешили не мыть. Да. Так, ну и сегодня Международный день акушерки. Так он звучит. Ну, я так понимаю, это профессия акушер-гинеколог,
1: конечно.
0: По большому счету, да? Значит, мы поздравляем всех тех, кто рядом. Ну, давайте, можно я так? Ну, как будто мы тоже. Как будто я тоже рожал. Ну, я же был в родильном отделении, когда жена рожала. Вот. Соответственно, когда мы рожаем, они рядом. Вот. Mm-hmm. И тогда становится спокойно. Потому что, ну, когда рядом человек, который знает, что вот это вот, мол, фигня. Вот это не фигня. Вот это не фигню надо решать серьезно. А фигню само пройдет.
1: Каждый встречал этого человека.
0: Значит, да, в средние века акушеры обладали глубокими знаниями о лекарственных травах и физиологии. Но что, в принципе, из-за этого их часто обвиняли в колдовстве. Понимаешь?
1: Бывает.
0: Вот. И если роды проходили плохо, то представляешь себе, ну, это самое. Кто виноват? Вот, пожалуйста, да. И наоборот, если роды проходили хорошо, то тогда, значит, благодетельница наша, все это происходило. Кстати, несмотря на то, что профессия традиционно считается женской, ну, на данный момент, в ней становится все больше мужчин, их называют акушерами.
1: Это,
0: ну, я не знаю, ну, феминитив акушерка, да, или все-таки для меня, ну, то есть, если женщина, все равно акушер. Вот. Несмотря на то, что это чисто, как бы, ну, в основном женское. Ну, все больше и больше мужчин. В истории был, кстати, период 17-18 века, когда мужчины-акушеры считались более элитными специалистами, и только их приглашали в богатые дома. Ну, такое было. Потом было, сплыло, потом перестали, видать, приглашать, и, соответственно, женщины взялись. В общем, спасибо большое. Ну, и, конечно же, значит, пускай все будет хорошо. Да, чтобы все проходило ладненько. И любая ситуация, которая происходила бы, вы знали точно, как на нее реагировать. Да?
1: Это важно.
0: Вот. Так, поздравляем. Так, что у нас сегодня? День рождения у Карла Маркса. Будем поздравлять. Карл Маркс. Значит, немецкий, и он изначально он философ. Да, а также экономист, социолог, политик. Вот, капитал подарил всем. Студенческие годы состоял в обществе любителей таверн, между прочим. Ну, то есть, не чуждо. Это кажется, что он родился с бородой такой, да?
1: Вот. Уже с рождения.
0: Вот. Часто ввязывался в пьяные потасовки, дрался на дуэли на шпагах. Получил шрам, кстати, в результате этого. Мы называем это порезался.
1: Да. Вот. Совершенно случайно.
0: Над левым глазом у него шрам от дуэли.
1: Бытовая травма.
0: Я не помню, не знаю, что там у него. Шпаги, рапиры, сабли, что? Неважно. Значит, что касается Карла Маркса. Посмотрите на свой почерк. Если вы считаете, что он плохой, я могу сказать так, что у Карла Маркса был настолько плохой почерк, что его часто не могли разобрать даже издатели, которому он свои рукописи отдавал. Однажды пытался устроиться на работу железнодорожным клерком, и ему отказали именно из-за почерка. Какой ты клерк? Мы ничего не понимаем, что ты тут пишешь.
1: Вот что ты написал?
0: Но зато, с другой стороны, когда ты написал, а там все, что угодно может быть, ты, так сказать, в зависимости от обстоятельств, уже можешь говорить, что ты написал. Так, в общем, короче, вместо капитала, значит, соответственно, мог провести, заполняя, ну, свою жизнь, да, заполняя ведомости на Лондонской, как где-нибудь на Лондонском вокзале. Тоже хорошо. Но что касается Карла Маркса, они сплит, да, у них такой, да, с Фридрихом Энгельсом. Значит, он был не только соавтором, а буквально ангелохранителем Маркса. Маркс, деньжат немного, будучи сыном богатого фабриканта Энгельс же, да, годами содержал семью Карла и регулярно присылал ему деньги. Значит, без финансовой интеллектуальной поддержки Энгельса капитал, скорее всего, бы никогда никогда не был бы закончен. Даже если закончен, то и никогда не был бы издан. Вот. Значит, что еще? Маркс при жизни успел издать только первый том своего главного труда. Второй, третий тома были уже Энгельсом, да, доделаны, ну, из всего. Ну, представляешь, у тебя сотни тысяч черновиков. Причем, которое написано Карл Марксовским почерком. Угу. И это нужно все разобрать и сделать из этого второй, третий том.
1: И выпустить.
0: Какая адовая работа, представляешь себе, да? Ну вот. Ну, что еще? Маркс каждый день проводил в читальном зале Британского музея. Значит, приходил туда к открытию, уходил перед закрытием, изучая тонны официальных отчетов о работе фабрик и статистические данные для того, чтобы делать какие-то выводы. Ну, на протяжении очень многих лет. Представляете, от звонка до звонка в библиотеке, ребята.
1: И после этого написал. Вот капитал.
0: Ну, да. Ну а как ты? Труд? Я думаю, я не читал. Ты читал? А ты служил? Кто еще? Сегодня день рождения у британского актера, писателя, телеведущего, одного из участников группы Монти Пайтон, Майкл Пейлин. Ну, поздравляем всех адептов. Естественно, сегодня день рождения у Аделечки. Аделька. Аделька, что?

0: это максимально круто. Я не знаю, кто еще может по это самое. Но
1: Майкл, у него 16, по-моему, уже.
0: Да, 16.
1: Уже 16.
0: Уже 16. Пока мы эту фразу дали, уже 16.
1: Да, но уже получилось.
0: Такие премии только у меня и у Майкла Джексона. Да. Несмотря на статус суперзвезды, всю жизнь страдает от тяжелых панических атак перед каждым выступлением. Прикиньте.
1: Боится сцены?
0: Ну, где? Ну, вот перед выступлением непосредственно ее начинает клинить, понимаете? Ее как-то так тошнило от страха, что однажды в Амстердаме она сбежала со сцены через пожарный выход. Ну, прикинь, ну ты ничего с этим поделать не можешь, несмотря на то, что тоже это самое. Значит, из такого фан-факта, студийные альбомы называются 19, 21, 25, 30. Не ищите математическую последовательность. Это они названы в честь возраста, в котором она начала над ними работать. Ну, то есть это такой дневничок маленький. Mm-hmm. Да, то есть
1: можно сказать,
0: 19, 21, 25. Что еще? Первая артистка в истории, которой удалось дважды заработать большую тройку Грэмми, да, это альбом года, запись года и песня года. То есть одним хлопком, короче,
1: за один вечер.
0: Альбом, песня, ну, вот, и запись. Так, что еще? Фобия есть еще, помимо того, что ей плохо перед каждым выступлением.
1: Так, что еще?
0: Это концерта. Фобия, боится чаек. Чайки.
1: Это смертельно у нас.
0: Это, ну, у нас, да. Вот, ну, а с чего, откуда ноги растут?
1: Так.
0: Ну, если проработать себя, осознанность. Короче, в детстве чайка морожка забрала. У нее. Выхватила из рук. И всех пор, да, да, да. Вот это вот такая вот тема. И что-то, что будет потом мешать тебе на протяжении всей жизни. Значит, играет на гитаре, фано, на кларнете играет. Вот, значит, что еще? В одной из композиций партию ударных исполнила на своем альбоме. Ну, а чего нет-то? Если ты человек,
1: если умеешь,
0: мультиинструменталист. Ну и что еще? 24-й год. Для ее 10 концертов в Мюнхене был построен целый временный город. Адель Волд назывался в нем. Парк развлечений, колесо подозрений.
1: Так.
0: И самый большой в истории концертов экран длиной 220 метров был инсталлирован. И это все ради 10 концертов, которые происходили. Ну, представляешь, Цитадель Адель
1: в
0: Мюнхене. Да. И, между прочим, девочка, которая была удостоена звания кавалера Ордена Британской империи. Кавалер Адель.
1: Заслужила.
0: Мы поздравляем. Да, ну очень круто. Очень-очень-очень круто. Плодотворная, талантливая и молодец. Поздравляем.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ну, чего тут наприносили? Давайте глянем. На сегодня, Овен, вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то еще вчера оказалась твердокаменной. Постепенно что-то начинает испаряться, уступая место противоположному мнению – неуверенности. Ну, кстати, возможно, это, между прочим, и к лучшему. Пересмотрите немножко, Овен.
2: Телец. Сегодня с тельцами может приключиться жесточайший приступ не слишком оправданной ревности. Если вы не хотите потерять того, кого собираетесь ревновать, постарайтесь как можно скорее этот приступ купировать.
3: Купируй.
4: Близнецы.
1: Степень вашей удачливости, близнецы, сегодня будет во многом зависеть от того, кто будет рядом с вами. Выбирать сегодня партнеров максимально тщательно. Если не получится, лучше оставаться в одиночестве.
4: Рак.
2: Сегодня вам, уважаемые раки, возможно, предстоит принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не смог справиться. Не стоит отказываться от этого, ведь хуже, чем было, вы уже не сделаете. А справившись, заслужите репутацию незаменимого человека.
1: Лев. Сегодня у вас появится талант вмешиваться в чужие дела, Лев, и путать чужие планы. Лучше заройте его поскорее в землю. Такой талант не очень жалко. А так вообще себя контролируй. Не лезь сегодня, не лезь себе во вред.
4: Дева.
2: Сегодня вы испытаете двойственные чувства, Девы. С одной стороны, вас будет манить возможность расслабиться, а с другой – толкать в бок чувство долга. Интересно, кто же победит?
3: Кто победит?
4: Весы.
1: Поищи. Весы – корень проблемы. Сегодня чуть ли не последний день, когда это можно еще, этот корень можно извлечь еще. Потом уйдет слишком глубоко в дерн, и проблема может остаться с вами навсегда.
4: Господи.
5: Скорпион.
2: Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Скорпионы, даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-то полезным, предложите помощь, и она сегодня не будет отвергнута.
1: Предлагай, и скажу, давай, помогай.
4: Стрелец.
1: Стрелец, будь готов отвечать за свои поступки и действия. В целом, сегодня наверняка придется именно этим и заниматься, Стрелец.
4: Козерог.
2: Не опирайтесь на догадки, принимая то или иное решение сегодня. Козероги, ваша интуиция только и ждет удобного момента, чтобы вас подвести.
1: Так.
4: Водолей.
1: Очень многое будет сегодня водолеец и зависит от того, с кем вы будете проводить этот день. Очень тщательно выбирайте.
4: Рыбы.
2: Вы нынче будете очень чувствительны. Будь вы антенной, это было бы неплохо, но поскольку судьба распорядилась немного иначе, то придется над собой поработать, рыбы. Не принимайте все так близко к сердцу. Это никому не нужно, а вам будет вредно.
1: Вредно?
6: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
2: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs – Siastada, Latvija.

0: Мега-шоу. Люди бодрые.
1: Бодренькие, как я люблю.
2: Так, ну что, друзья, прямо с самого...
3: Чуть не сказал понедельника.
2: Да,
3: вторник,
2: чтобы не сбивать, конечно, волну, друзья. Ничего не поделаешь. Так, дорогие, милые, шикарные. Ну, давайте сразу скажем, что на этой недельке в раздаче у нас много всего будет.
3: Да.
2: Значит, во-первых, есть дико хорошая новость.
3: Какая?
2: Клепаков, значит, купил билеты на Меладзе.
3: Валеру.
2: А сам не пойдет.
3: Не может.
2: Два. Он говорит, слушайте, ну, да, давайте будем целоваться тогда.
3: Меценат этой недели?
2: Меценат недели, значит, объявляется торжественно. У нас есть два пригласительных, ну как пригласительных, ну два билета.
3: Два билета
2: на Меладзе. А Меладзе когда у нас?
3: 10 мая,
2: это
3: День матери.
2: В День матери, да? Значит, ну это шикарно. Есть два пригласительных билета, которые мы будем разыгрывать. И посмотрим, в принципе, у нас получается, что у нас сегодня 5-е, потом 6-е, 7-е и 8-е разыгрываем. Да, у нас 4 финалиста.
3: Ага, и в пятницу мы выберем одного.
2: Кто в воскресенье, соответственно, уже пойдет на Меладзе.
3: На Валеру.
2: Да, нацелуй Валеру. Именно такой. Mm-hmm. Так, с таким посылом будем, в принципе, обращаться к вам с утра. Значит, кто нацелует Валеру, тот и пойдет на Валеру.
3: Правильно? Все верно.
2: Правильно. А что у нас еще есть? Подарки от Сендерс есть?
3: Есть.
2: Подарки от Сендерс есть. Будем раздавать.
3: Да.
2: Что у нас еще шикарно?
3: Киношка.
2: В киношечку можно будет сходить.
3: Конечно.
2: Да? Отправим кого-то в киношечку. Вот. А еще у нас есть гамаки. Ну, а сейчас пока еще, ну, как бы, еще чуть-чуть надо, вот недельку, наверное, подождать.
3: Да-да-да.
2: Чтобы вывешивать свою тушку под двумя точками опоры. Вот,
3: и под солнышком.
2: И наблюдать за всем, что вокруг тебя происходит. Все, например, работают, а ты лежишь. Mm-hmm. Все куда-то спешат, а ты лежишь. И тебе так хорошо. Вот, и будем разыгрывать и гамачки, конечно же. Вот, в ближайшее время. Ну, я думаю так, что по большому счету... Нет, ну давайте еще 2 минуточки, и тогда уже объявим о том, что собираем народ. Вопрос такой, кто сегодня хочет нацеловать
3: Валеру?
2: Валеру Меладзе.

мадам и месье, объявляется прием заявок на сегодняшний чемпионат целовак. Кто сегодня в 8-10 готов шпилить? Прямо сейчас есть резон написать нам на WhatsApp. Так сказать, мол, хочу.

0: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
3: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мед, сдавай.
5: Бодрым утром.
6: Бодрым утром!
5: Ребятки-бодрятки!
7: Люди бодрые!

0: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер слабый, западный, днем по стране от 17 до 22 градусов, на побережье заметно прохладнее, плюс 11, плюс 16. В Лепе и Вентспилсе сегодня 10-11 градусов тепла, в Даугавпилсе Резекне плюс 20, плюс 22, в Риге около плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Латвия накануне отметила 36-ю годовщину восстановления независимости. Сегодня в Латвии стартуют очередные масштабные военные учения на полигонах Вадаже, Иселии и не только. Мошенники выманили у клиентов 4 крупнейших банков за первые 3 месяца этого года больше 4 миллионов евро. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Накануне Латвия отметила 36-ю годовщину восстановления независимости. Состоялись праздничные мероприятия, чествование лауреатов Ордена Трех Звезд, торжественное заседание Сейма. Спикер парламента Дайга Мериня напомнила, что нынешний созыв проводит последние такие праздники перед выборами Сейма нового, 15-го созыва в октябре. Президент Латвии Эдгар Ринкевич выступил на военном параде в Айскраукле. В частности, он указал, что укреплять безопасность надо не когда-то потом, а сейчас, причем нужна постоянная готовность ко всем сценариям, включая самые плохие. Сегодня в Латвии стартуют очередные масштабные военные учения на полигонах Вадаже, Селии и не только. Тренироваться будет механизированная пехотная бригада сухопутных сил и многонациональная бригада НАТО. Упор сделают на интеграции систем беспилотников. В ближайшие дни по дорогам Латвии будет передвигаться военная техника и солдаты. В учениях примут участие 4700 военнослужащих. Завершиться учения должны в пятницу 8 мая. Ассоциация финансовой отрасли, бывшая ассоциация коммерческих банков, сообщила, что за первые 3 месяца этого года мошенники выманили у клиентов 4 крупнейших банков, работающих в Латвии, больше 4 миллионов евро. Точная сумма 4 миллиона 156 тысяч. В целом за квартал была зафиксирована 1420 эпизодов мошенничества. И чаще всего это были звонки по телефону. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки. Расценки могут вырасти на 20-30%, при этом короткая остановка может стать бесплатной. Как все будет на самом деле, депутаты решат в ближайшие дни. Необходимость повышения тарифов на парковку в Думе объясняют высокой загрузкой, в среднем около 80%, а в центре в часы пик до 96%, из-за чего водители подолгу кружат в поисках места. Муниципальное предприятие «Рига Сатекс» обслуживает 6850 парковочных мест в разных зонах по городу. В Думе обсуждают в том числе расширение платных зон и введение платы круглые сутки, то есть в том числе ночью. Вдобавок есть план урезать льготы для электромобилей. Один из вариантов – первый час или два парковка для электрокаров будет бесплатной, а дальше по тарифу. С сегодняшнего дня направления к врачам-специалистам и на обследование в Латвии доступны только в электронном виде. Ассоциация семейных врачей заявила, что к новой системе готово не все. Выявлены недочеты, в том числе проблемы с классификаторами диагнозов. В отдельных случаях, если потребуется, врачи будут оформлять электронное направление предыдущего образца. Крупные больницы предупредили, что на старте возможны задержки, потому что пациентам может понадобиться больше разъяснений, соответственно, обслуживание займет больше времени. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: В мае пора легкости в ногах и уверенной походке. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv, код клиники доктора Мауринша 01000161.
1: Море, море, гудбай. СВХ плюс.

0: обычное.
1: Доброе утро.
2: Всем бобра.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мега-шоу.
4: Проснулся в 27-го, а вот встал ближе к 7.
0: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
5: Губы. Делаем губы.
6: Губы куриной помощи.
0: Доверьте ваше настроение профессионалам. СВХ плюс.

0: Бонжорно, тусеньки, привет, хорошенькие, красивенькие, нарядненькие, на праздник нам пришедшие, мы очень рады, конечно же, значит, преисполнены, мы все преисполнены, дамы и господа, у нас наступила короткая рабочая неделя, с чем, в принципе, поздравлять и будем прямо сейчас, дорогие друзья, у нас начинается сезон бодрой целоваки, как только рабочие будни наступили, мы сразу же начинаем целоваться, потому что, как мы уже знаем, нет ничего более прекрасного с утра, чем нацеловаться вдоволь и потом уже решать все остальные вопросы, друзья.
1: Знатный целовака!
2: Очень хочется.
3: Очень хочется.
4: Очень-очень-очень хочется.
5: Очень хочется.
6: Целоваться.
7: Целоваться.
8: Целоваться.
9: Пой-пой-пой.
10: Алло.
9: Пой-пой-пой.
10: Алло.
11: Знатный целовака.
12: Целоваться.
0: Мои хорошие, ну, знаете, бывает такое провидение. Бывает провидение, когда просто человеку очень повезло.
13: Ну, вот, такое бывает, не часто, но бывает.
0: Ваш дружбан, например, купил себе билеты, а сам пойти не может, например. И тогда он говорит, ну, надо.
13: Отдаю.
0: А ты спрашиваешь, сколько? Он говорит, а не сколько.
13: Вот, и вот тогда совершенно...
14: Ты хочешь расцеловать этого человека?
0: Конечно, это становится... Короче, такая ситуация произошла с Юркой Клепаковым. Значит, он говорит, у меня есть два пригласителя билета на Валерия Мелаза, а давайте попробуем нацеловать. Значит, в день матери, значит, 10-го
13: уже числа, в это воскресенье.
0: Да, уже в это воскресенье Мелаза.
13: Да, Xiaomi Arena.
0: Выставляем на кон, вот, значит, два пригласительных от Клепаков, меценат. Назовем эту игру именно так. Ну и, конечно же, каждое утро, примерно в 7.55, для тех, кто это самое, как его принять участие, значит, каждое утро в 7.55 мы кричим, есть время?
13: Участвуй.
0: Подай заявку, что сегодня готова играть. Или сегодня готов играть. Все, дальше мы созваниваемся и, соответственно, играемся.
15: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку.
16: Знатный целовака. Знатный целовака.
0: Yes! Итак, сегодня жребий судьбы пал в качестве целоваки. Сегодня была выбрана Фемина по имени Маргарита. Наша целовака Маргариточка. Привет, дорогая, бодренькая утрица. Здравствуй тебе.
17: Доброе-доброе утро.
0: Решила с самого раннего утра нацеловать себе Меладзе, правильно?
17: Конечно, почему нет?
0: Ну, а под какую бы песню бы ты, та самая, танцевала неистово?
17: Наверное...
0: Что вот прям вот такое...
17: Вера.
13: Салют, Вера.
0: Салют, Вера.
17: Салют, Вера.
0: Салют, да. Вера, он шансе, на французский манер. Но он же и поет. Салют, Вера.
13: Да, все верно. Сначала ты еще раз оборвал провода, а потом салют, Вера.
0: Потом салют, Вера. Ну что, давай будем знакомить тебя сегодня с твоим визави. Человек, который был выбран на другом как бы конце провода, но он играет в фьючерсы. То есть он предугадал, куда ты сегодня будешь целовать и поставил там защиту, чтобы билеты как бы себе забрать.
13: Да, хитрый, тебя ждет.
0: Хитрый человек! Итак, друзья, сегодня супротив, так сказать, нашей прекрасной Маргариты играет и поет Пашенька. Павлик. Значит, из фан-фактов про себя. В Шотландии жил 20 лет, прикинь, и вернулся, говорит, все, ну не могу больше. Ну и этот килт, эта юбка, блин, еще.
13: Он остался.
0: И все. Значит, так, из еще такого. Каждое утро грею. Прогреваю жене машину.
13: Какой молодец!
0: Какой молодец! Ну, прям загляденье! Так, вот, Маргарита, чувствуешь, да? Какой молодец!
17: Конечно!
0: Вот. Очень. Разогревать машину! Вот, ну, сейчас летом она скажет ему, ну, ты задолбал, конечно, уже.
13: Сейчас уже не надо, сейчас стоп! Остановись!
0: Павлик, остановись! И вот интересно, да, в какой момент именно, ну, как бы, Паша сам решает, когда не надо разогревать, или надо все-таки ждать, когда владычица морская.

0: Как зовут
1: вот этого?
2: Василий.
1: А какая порода Василия?
2: Папильон.
1: Ну что, Маргарита с папильоном прямо сейчас начинает играть. Сейчас, секундочку, погнали. Нацелуй Меладзу. Итак, погнали. Давай, дорогушенька, Маргариточка, у тебя есть, ну, как бы пять поцелуев. Куда будем, в какую щеку целовать первую? Давай, как думаешь, куда?
2: Правую.
1: Итак, решил, в правую щеку, да? Правую.
2: Да.
1: Ну ладно, давай, правую сейчас хватит сделать. Итак, внимание, начнем с правой. Пашенька улыбнулся, потому что он закрыл правую щечку для первого поцелуя. Давай продолжаем. Куда?
2: Продолжаем в правую.
1: Давай попробуем. Ты чувствуешь, как он коварный? Ты сейчас настроилась на импульсы Паши. Давай попробуем наоборот. Как бы обычно задача отгадай, а тут не отгадай, наоборот. Ну, как ты думаешь? Третья правая щека у него?
2: Давайте
1: или
2: правую.
1: Левую? А, давайте.
2: Давайте правую.
1: Твое заднее слово.
2: Да.
1: Паша. Паша в финале. У него три правые, две левые были поставлены. И в этот самый момент Маргариточка. Слушай, ну как нам это самое? Ты очень хорошо настроилась на вайб Паши, но нам надо было наоборот.
3: Так все что не то.
1: Все, бить вы не туда. Ладно, ничего. Маргариточка.
2: Удачи, Паша.
1: Нет, ну да. Но да. Не от чистого сердца. Мы это слышим по голосу. И 0% осуждения в этот самый момент. Маргоша, ты можешь подумать, да, и потом нам напиши, какую бы песню ты хотела бы для себя любимой, да?
3: И Василия.
1: И Василия, конечно, да. Он же папильон.
3: Конечно.
1: Жил-добыл папильон у Марго. Давай, пиши, спасибо большое. Бодренького утреса. Пока.

0: внимание, ну, надо поздравить Пашу. Паша проскальзывает у нас финал. Как скользкий, как кто?
1: Как Налим.
0: Проскальзывает финал. Финал пятница, а пятница уже через два дня фактически. Через два дня как бы наступит четверг, но мы уже сказали.
2: Ну там уже и пятница.
0: Слово «через».
3: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 000 евро под 0%.

0: первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
2: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
2: Обычное. Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Утренние ободреватели. Работают. Работают на полную мощность.

0: Есть предложение быстренько заполучить подарок от Стендерс, ребята.
1: А как его заполучить?
0: А как заполучить? Ну, шпилим в код доступа, проверяем себя, забираем добычу, все по налаженной схеме. Прямо сейчас все и начнется. Пока на работу едем, еще и заполучаем. Себя проверяем.
2: Код доступа.
0: Так, ну что у нас по Стендерсу?
3: Стендерс — это бренд-средств для ванны и ухода за телом, который с 2001 года приглашает следовать ритму северной природы и ценить ее богатство.
0: Прям приглашает следовать ритму северной природы?
3: Да.
0: Какая радость!
3: Природа подает пример, когда стоит двигаться вперед, а когда позволить себе покой. Продукты Стендерс созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения с высоким мастерством, уважением к природе и осознанным подходом к устойчивому развитию. Каждый ритуал Стендерс — это приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе.
0: Спасибо, чат. Спасибо, дорогой. Так, ну что, друзья, подарочек от Стендерс прямо сейчас. Свое распоряжение заполучай.
2: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
4: Первая цифра.
3: Сегодня у нас 5 мая, и сегодня мы отмечаем Всемирный день португальского языка.
0: Ребята, ну поздравляем. Значит, смотрите, всего 5% носителей португальского языка живут в самой Португалии, ребята. Вау. Представляете себе? Только, а все остальные разбросаны по другим странам, где португальский является государственным языком. Внимание! А в какой из перечисленных стран португальский вообще не является государственным языком?
3: В Аргентине.
0: В Аргентине не является единица.
3: В Бразилии.
0: В Бразилии португальский не является двойка.
3: Или в Восточном Тиморе.
0: Восточный Тимор — это тройка.
4: Вторая цифра.
3: В этот день, в 1494 году, Христофор Колумб, достаточно известная личность, высаживается на Ямайке.
0: Все, говорит, ребята, Ямайка. Где у вас?
3: Я высадился.
0: Буду произрастать.
3: Да.
0: Так, ну где тут у вас Боб Марли сказал тогда, Христофор Колумб? Давно хотел повидаться. Внимание! Как назывался один из кораблей, на котором Христофор отправился в свое первое путешествие в Америку? Ну или как в Индию, как он сам думал. Ребята, как назывался?
3: Санта-Мария.
0: Единичка.
3: Виктория.
0: Это двойка.
3: Анжела.
0: Анжела тройка.
4: Третья цифра.
3: Ровно 70 лет назад в этот день в Токио, в Японии, начался первый чемпионат мира по дзюдо.
0: Ребята, поздравляем. Конечно же, с этого все началось. Японы всячески и прочие вазаари, коко и юки. Так, друзья, ну вот большинство людей считают, что черный пояс это, ну вот, видишь, на человек черный пояс, это высшая ступень дзюдо. Все остальные пояса, это не очень пояса, ну как бы ниже, чем черный. А, внимание, вопрос, какой цвет носят мастера самого высокого ранга? Это 9-й и 10-й. Да, то есть еще у черного пояса есть еще
3: продолжение.
0: И там, наверное, короче, какого цвета пояс у них будет?
3: Золотой.
0: Единица.
3: Красный.
0: Двойка.
3: Пурпурный.
0: Тройка.
4: Последняя цифра.
3: В этот день, 5 мая, родилась английская певица, автор песен, обладательница 16 премий Грэмми Адель.
0: Да, Аделечка, внимание! Значит, внимание, на знания, конечно, ну и можно предугадать. Как вы думаете, что необычного сделала Аделька со своей статуэткой Грэмми в номинации «Альбом года» прямо на сцене в 2017 году?
3: Она кинула ее в зрительный зал.
0: Единица.
3: Она разломала ее пополам, чтобы разделить победу с Бейонсе.
0: Это двойка.
3: Она передала ее своему водителю в знак благодарности.
0: Это тройка.
2: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
5: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро.
6: Ну вот есть гусь.
7: Да.
6: И есть лебедь.
7: Есть.
6: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
7: Это весна, Маугли.
5: Весь «Осенняя сказка» на СВХ+. Весна на блюзе. Новости спорта.
7: Плей-офф NBA Нью-Йорк Никс разгромил Филадельфию 137-98 и повел в полуфинале Восточной конференции. Лидер Никс Джалин Брансон набрал 35 очков, причем 27 из них еще до большого перерыва. Нью-Йорк стал первой командой в истории NBA, которая выиграла 3 матча подряд с разницей минимум в 25 очков. Во втором матче дня Сан-Антонио Спёрс проиграл Миннесоте Тимбервулвс. Не помогли даже 12 блокшотов Вимбаньямы. В решающей пятой игре полуфинала чемпионата Латвии по баскетболу клуб «Вентспилс» обыграл «Вефрига» со счетом 75-67 и выиграл серию 3-2. Для «Вефрига» это означает, что команда впервые с 2010 года не дошла до финала чемпионата Латвии, хотя в прошлом сезоне брала все 3 местных трофея. Финальная серия до 3 побед между «Валмира Глазвия» и «Вентспилсом» стартует 7 мая в «Валмире». Если понадобится максимум матчей, чемпион Латвии определится 17 мая. «Арсенал» сегодня вечером примет «Атлетика» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Эта встреча на вылет по сумме 2 матчей определится команда, которая выйдет в финал турнира. В 35-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл в ничью с «Эвертоном» 3-3, причем сравнять счет «Ман-Сити» удалось только на 97-й минуте. Забил Джереми Доку. Матч был нервным, «Сити» открыл счет на 43-й минуте, а затем «Эвертон» забил 3-жды за короткий отрезок и вел 3-1. В другом матче «Челси» дома проиграл «Ноттингем Форест» 1-3, нападающий Тайва Авании сделал дубль. У лондонцев не получилось переломить игру даже после назначенного пенальти. Коул Палмер его не реализовал. У «Челси» теперь 8 поражений в 10 последних матчах с общим счетом 3-22, а следующий матч у команды 9 мая против «Ливерпуля». Клуб «Каролина Харрикейнс» во втором раунде Кубка Стэнли обыграл «Филадельфию Флайерс» 3-2 в дополнительное время и повел в серии 2-0. Победную шайбу забросил Тейрел Холл, а вратарь Фредерик Андерсон отразил 3-4 броска. «Каролина» в этом плей-офф пока не проиграла ни разу и выиграла все 6 матчей. В другом матче дня «Вегас Голден Найтс» начал свою серию с победы над «Анахайм Дакс» со счетом 3-1. Сборная Латвии по хоккею проведет последние контрольные матчи перед чемпионатом мира и 6-7 мая дома сыграет с Норвегией. В составе норвежской команды заявлены 12 хоккеистов из клубов Швеции, еще 9 игроков из чемпионата Норвегии. На прошлой неделе сборная Латвии провела 2 проверочные игры со Словакией. Сначала выиграла 5-1, затем проиграла 2-5. Чемпионат мира по хоккею пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибурге в Швейцарии.
5: Новости спорта.

0: для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Ну, шикарные мои, давайте быстренько пробежимся по краткоскопию, который сегодня у нас на карпеле. У нас сегодня так, Овен, уверенность может пошатнуться ваша, уверенность в себе, но это шанс посмотреть на все иначе, вот такое вот. Это не фиаско, это шанс. Поехали дальше.
2: Ревность сегодня накроет вас без причины. Держите себя в руках, чтобы не наломать дров.
1: Ревнюк телец.
0: Близнецы.
1: Удача сегодня. Удача твоя зависит от того, кем ты окружен, близнецы. Так что выбирай компанию с умом.
0: Рак.
2: Придется взять на себя чужую задачу, раки. Вы справитесь и прокачайте свою репутацию.
0: Лев.
1: Вот сегодня будет очень хотеться залезть в чужие дела. Так вот, не лезь в чужие дела, лев. Сегодня это только все испортит.
0: Дева.
2: А вы сегодня будете метаться между отдыхом и обязанностями. Решайте, что для вас важнее, девы.
1: Метаться будешь, как копье.
0: Весы.
1: Весики, ищите корень проблемы сейчас, потом будет уже поздно извлекать его. Слишком глубоко уйдет.
0: Скорпион.
2: Поделитесь опытом. Сегодня ваша помощь, скорпионы, действительно нужна.
1: Ладно.
0: Стрелец.
1: Ох, молодец. За поступки придется отвечать. Причем поступки были твоими. Вот, действуй сегодня осознанно. Вот, поэтому не на... и новых вот этих вот поступков плохих не совершай.
0: Козерог.
2: Не доверяйте догадкам. Интуиция сегодня может вас подвести к козероге.
0: Водолей.
1: Водолейцы, денек зависит от тех, кто будет рядом, опять же. Да, выбирайте. Также внимательное окружение, как и у кого-то. У кого-то похоже было.
0: Рыбы.
2: Чувствительность сегодня зашкаливает. Не принимайте все слишком близко к сердцу, рыбки.
1: Принимайте не близко к сердцу.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
3: СВХ+.

0: Внимание, код доступа и правильные ответы. Итак, в Международный день португальского языка, друзья, мы задавали вопрос. Ну-ка, ответь. Какая из этих стран не признала португальский своим государственным языком?
1: Не говорят они там на нем.
0: И было бы предательство, если бы мы выбрали бы какой-нибудь вот типа Восточный Тимор, о котором, ну, черт его знает, что ты там знаешь про него. Вот его как правильный ответ. Нет, друзья, Восточный Тимор как раз-таки является той государственной структурой, которая приняла португальский. И говорят, а также Ангола, например, говорит полностью. И благодаря именно Анголе, значит, к 2050 году носителей языка возрастет до 335 миллионов. Понимаете, демографический взрыв в африканских странах, ну, в таких, как Ангола тоже, ну, Ангола в том числе. А также Мозамбик, Гвинея, Бисао, Кабо-Верде и в Восточном Тиморе тоже.
1: Конечно.
0: Португальский.
1: Как же без них?
0: Прям, ну, назовем это родной. И, ну, естественно, Бразилия. Бразилия — это самая большая страна, которая говорит на португальском.
1: Все верно.
0: Напомним, что в Португалии только 5% людей, вернее, только 5% всех, кто говорит на португальском, живут в Португалии. Mm-hmm. В основном сейчас, конечно же, Бразилия рвет. А вот Аргентина вообще, говорит, вообще...
1: Ну, не говорят они.
0: Я не говорю. We don't speak Portuguese. Mm-hmm. Вот. Так вот, поехали дальше. Как назывался один из судов? Это Третейский суд. Как назывался один из кораблей, на котором Христофор Колумбушка отправился в свое первое путешествие в Индию, ну, пришел в Америку? Короче, Санта-Мария. Правильно?
1: Конечно.
0: Кто взял Анжелу? Умнички.
1: Анжела.
2: Все ради вас.
0: Большинство людей считают, что черный пояс – это высшая ступень в дзюдо, ребята. Но какой цвет носят мастера самого высокого ранга? Это, то есть, черный пояс и еще и десятикратный, выше в 10 раз. Ребята, красный пояс, он не внесен в реестр, то есть, пока ты идешь к черному поясу, там красного пояса нет. Красный пояс
1: даже не мечтай.
0: Носят самые-самые-самые небожители. Вот, дзюдо, 9-10 дан, это красный пояс. Ну и последний вопрос был по имениннице дня сегодняшней певицы Адель, у которой, напоминаю, 16 статуэток Грэмми.
1: 16.
0: Такое, это просто за предел. Вот. Так вот, вопрос был такой. А что необычного сделала Адель со своей очередной статуэткой Грэмми в номинации «Альбом года» прямо на сцене в 2017 году? Она кинула ее в зал?
1: Нет.
0: Это чревато. Ее бы засудили на 20 миллиардов, потому что кому-нибудь наверняка она
1: голову
0: поломала бы жизнь. Угу. Конечно. И несмотря на то, что ты и так как бы заикался, а ты сразу в суд подал бы. Вот, естественно. Кидать нельзя. Значит, что? Она передала ее своему водителю в знак благодарности. Это тоже такое.
1: Нет, ну дорого.
0: Мы бы просто об этом и не знали. Что значит дорого? У человека их 16.
1: Ну, не жалко.
0: Не жалко, конечно.
1: Сдаю.
0: Но она, ребята, сделала правильно.
1: Да.
0: Дело все в том, что за эту номинацию, в этом году, альбом года, боролась еще и Бейонсе. Вот. И она хотела, ну, Аделька хотела, ну, как-то, ну, знаете, как, ну, подружка моя взяла и сломала пополам эту свою статуэтку, вот, и говорит, это тебе.
1: Бери.
0: Я сейчас... Это вот именно поэтому ртутные градусники никогда не делайте подарков призом, да. Главным призом.
1: Не надо.
0: Код доступа 1122. Дамы и господа, 1-1-2-2. Вот именно так и хочу, чтобы выглядел ваш ответ.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Эй, брален, man jāpārvācas jau šodien.
2: Pieci stāvi, bez lifta. Kas taču ir 46 kastes? Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Мастера знают, каждый фасад – это произведение искусства. Именно поэтому они выбирают «Cedral». «Cedral» – это идеальная отделка и долговечность, созданная специально для сурового латвийского климата. Ознакомьтесь с шедеврами «Cedral» лично в экспозиционном центре «Буф Компас» в Риге. «Cedral» – долговечная элегантность.
4: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
6: Carglass ремонт, Carglass замена.
9: Мега-шоу. Люди бодрые.
10: Бодренькие, как я люблю.
11: Слушайте, внимание, внимание, внимание, Дим Димыч, немножко, ну, как бы, человек проверенный, да, ну, как бы, информация немножечко, как бы, хилая, но, короче, пока как есть. Елговская окружная, ребята, дорога направления Елгова-Рига. Произошло серьезное ДТП, лучше через огород, вот, или, да, и далее через Озолнеке. Слушайте, уточните, пожалуйста, где точка приблизительно? Елговская объездная, направление Елгова-Рига.

уточнение. Значит, район цены. Выезд на окружную с РАФа. Все понятно. Выезд на окружную, как раз. Жду перемен. Она окружная, она же центральная.

0: Так-то, дорогие друзья, настал момент, когда, для кого-то это будет моментом истины. Сегодня 24 человека претендуют на звание обладателя подарка от
1: Sanders
0: and Fight. Итак, внимание, выбирать будем прямо сейчас путем жребьевочки. Давайте, камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада и железная рука с УЕФА.
1: И сегодня будет пятый.
0: Так, ты решил пятого взять. Так,
1: сверху.
0: Внимание. Так, куда?
1: Дальше. От WhatsApp.
0: От WhatsApp?
1: Угу.
0: Пятый сверху от WhatsApp. Учат в школе, учат. 1, 2, 3, 4, 5 вернулись на WhatsApp. Внимание. Сейчас надо посмотреть профайл. Вероничечка. Телефон на 3474 заканчивается.
1: Вероника.
0: Вот люблю, конечно, WhatsApp. Он дает профиль. Вот несмотря на то, что даже в телефонной книжке у нас не записано. Вот.
1: Мы все равно знаем о тебе.
0: В WhatsApp можно найти авторку. Вероничечка, мы поздравляем себя и приз. Стендерс теперь, было наше, стало ваше. А мы искренне за тебя радуемся, потому что умница. Умниц много не бывает.
2: Обычное.
3: Доброе утро, страна.
4: Доброе утро.
2: Мега-шоу.
5: Будильник орет, но я на него внимания не обращаю.
4: Ага, попали.
2: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
6: Привет, Никита.
7: Это Сергей.
8: Подождите вы. Деньги пропали.
2: Доверьте ваше настроение профессионалам. СВХ+.

0: матушке. Попросит от Иришки, что на Круспилс, ребята? Что на Круспилс? Да, стоим в сторону центра очень долго. Не свойственно. Забыли уже, каково стоять. Со времен ремонта еще.
1: Вспоминайте.
0: Ну и сегодня автосвадьба. Автосвадьба Круспилская. И что-то мне почему-то два значка стоят. Два значка стоят. Разнесенные по аварии. Вполне возможно, две аварии. Кто Круспилс проскочил, ребята?

0: Друзья, сегодня международный день дзюдо. Сегодня тот самый момент, когда в Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо. И все, и понеслось. И вот, значит, основатель Дзигоро Кано в юности был щупленьким. Знаете, как бывает? Ему отовсюду прилетало. Вот, чтобы стать сильнее, он начал изучать джиу-джитсу. Но он сказал, что это жестковато. Надо, короче, отрихтовать часть. Ну, отшлифовать нужно, чтобы было более, ну, то есть, менее жестко, а более красиво.
1: Более эффективно.
0: И сделал эффективные броски, приемы он оставил. Вот, и остальное уже доделал. И получилось дзюдо. И у них красиво всегда. Ну, кимоно. Раньше, причем, были только белое кимоно. Да, красиво, потому что чисто, красиво. Вот, ну, и потом уже можно по татами соперника возюкать. Вот, а вот, на тебе, получи. Пачку твою белую. Да. А потом видели синее? Очень красивое. Да, тоже появились. Придумали синее. Почему? А это все с телевидением связано. И вообще, допустим, с большими стадионами.
1: Чтобы можно было отличить.
0: Отличить. Потому что если два в беленьком, они там, ну, смешались, куча кони люди. И не видно, где один, где второй. А один синенький, другой, допустим, беленький. Оно то виднее.
1: Два веселых.
0: Да, два веселых дзюдоистка.
1: Да.
0: Ну, короче. Вот, что еще? Значит, существует строгое правило в дзюдо. Должны знать. Схватка начинается и заканчивается всегда поклоном. Они его называют рей.
1: Рей. Да.
0: Вот. И если ты вдруг закончил, значит, бой и неуважительно отнесся, но не поблагодарил соперника за то, что он тебя только что навалял, в прямом смысле навалял тебя, вот, то значит тогда могут дисквалифицировать вообще, забрать все, потому что, ну, самое главное, это уважение.
1: Надо уважать.
0: И тогда тебе япон. А так иначе тебе коко.
1: Так нельзя.
0: Вот, так нельзя. Конечно, а как можно?
1: Уважительно.
0: В следующем часе расскажем.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер слабый западный. Днем по стране от 17 до 22 градусов, на побережье при этом заметно прохладнее, плюс 11, плюс 16. В Лепе-Венсполсе сегодня 10-11 градусов, в Даугавпилсе Резекне до плюс 22, в Риге сегодня около плюс 20.
3: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
5: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 9.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Латвии стартуют очередные масштабные военные учения. Они продлятся до пятницы. Мошенники выманили у клиентов 4 крупнейших латвийских банков с января по март больше 4 миллионов евро. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Латвии стартуют очередные масштабные военные учения на полигонах в Адаже, в Селии и в других местах по стране. Тренироваться будут механизированная пехотная бригада сухопутных сил и многонациональная бригада НАТО. Упор сделают на интеграции систем беспилотников. Минобороны предупредило, что в ближайшие дни по дорогам Латвии будет передвигаться военная техника и солдаты. В учениях примут участие 4700 военнослужащих. Завершиться учения должны в пятницу 8 мая. Ассоциация финансовой отрасли, бывшая ассоциация коммерческих банков, сообщила, что за первые 3 месяца этого года, с января по март, мошенники выманили у клиентов 4 крупнейших банков, работающих в Латвии, свыше 4 миллионов евро. Точная сумма – 4 миллиона 156 тысяч. 1,5 миллиона евро было украдено в марте. В целом за квартал была зафиксирована 1415 эпизодов мошенничества. Чаще всего это были телефонные звонки. 637 случаев, сумма ущерба под 2 миллиона евро. Больше миллиона евро люди отдали преступникам, поверив в обещание крупной прибыли от инвестиций. Всего было 616 таких случаев. Еще примерно 1 500 000 евро мошенникам принесли другие схемы. Предотвратить банкам удалось 5613 попыток мошенничества. Клиентам уберегли больше 5 миллионов евро. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки. Расценки могут вырасти на 20-30%. При этом короткая остановка могла бы стать бесплатной. Как все будет на самом деле, депутаты решат в ближайшие дни. Необходимость повышения тарифов на парковку они объясняют высокой загрузкой. В среднем около 80%, а в центре в часы пик до 96%. Из-за этого водители подолгу кружат в поисках места. По логике думских чиновников, повышение расценок решит эту проблему. Муниципальное предприятие Рига Сатексма обслуживает 6850 парковочных мест в разных зонах по столице. В Думе обсуждает в том числе расширение платных зон. Причем деньги с автомобилистов собираются брать круглые сутки, то есть в том числе ночью, там, где сейчас это бесплатно. Вдобавок, Рижская дума планирует урезать льготы для электромобилей. Один из вариантов – первый час или два парковка будет бесплатной, а дальше по тарифу. Соединенные Штаты объявили, что будут сопровождать торговые суда, застрявшие в Ормузском проливе, чтобы помочь им безопасно покинуть его. Президент США Дональд Трамп заявил, что за помощью к Штатам обратился ряд стран. Миссия, получившая название «Проект Свобода», стартовала накануне. В ней участвуют американские эсминцы, дроны, 15 тысяч военнослужащих. Сопровождение касается коммерческих судов. Сейчас в Ормузском проливе заблокированы сотни судов, около 20 тысяч моряков. При этом американцы намерены сохранять морскую блокаду иранских портов. Трамп говорит, что переговоры с Ираном продолжаются, и они очень позитивные. В Тегеране же предупредили, что любое вмешательство США будет расценено как нарушение режима прекращения огня, и уже атаковали американские корабли. В Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что иранские ракеты и беспилотники были сбиты. Трамп пригрозил в случае повторных ударов стереть Иран с лица земли. Ормузский пролив заблокирован Ираном с конца февраля. Переговоры о перемирии ощутимого результата не дали. На этом фоне нефть снова дорожает. Баррель стоит сейчас в районе $110-115. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: СВХ плюс.

0: необычное, обычное.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мега-шоу. Шоу.
2: А я думала, что я пропала вашу передачу.
0: Люди бодрые. Владимир Вэл.
3: Я хотела айфон.
0: Мировые запасы бодрости к вашим услугам.
3: Так, друзья, ну что, майские праздники отгузели, отвалялись уже, да? Кто-то отгулял, а кто-то поработал хорошо, продуктивно для себя, так сказать.
4: Кто-то еще отходит от праздников.
3: Кто-то еще может, вот, дай бог. А видели, в Сеуле прошел чемпионат по дневному сну?
4: Ой, как хорошо, да.
3: Печей на карусельку и дневной сон, конечно же. Значит, в парке, представьте себе, собрались участнички и должны были проспать около часа. Задача – заснуть и спать. И судьи отслеживали и пульс, вот, и, ну, все-таки, знаешь, ну, наверняка, ну, я могу сказать, что, ну, твой приз зрительских симпатий должен быть, да, когда
4: конечно.
3: У тебя слюнка, да, такая на подушке, вот это вот все,
4: или
3: да?
4: В позе звезды.
3: Возможно, распластался, вот, или так храпит, господи.
4: В общем, на весь
3: короче,
4: парк.
3: Значит, я сразу посмотрел, кто стал победителем. Значит, стал, ну, 80-летний житель города Сеул. Стал, ну, старичок.
4: Ну, да, ладно, да, уважаемый.
3: Ну, уважаемый, конечно. Конечно, не вздремнуть под сакурой. Там же сакуры тоже наверняка есть. Второе место занял 37-летний офисный работник, который спит по ночам всего 3-4 часа.
4: Ой, бедный.
3: Вот, и я считаю, что как раз-таки молодец.
4: Он должен был стать победителем.
3: Нет. У нас, потому что, ну, как бы у нас субординация и выслуга лет. Тут 80 лет надо старичка ценить, свое уважать. Ну, как мы тебя понимаем? Ну, хоть там где-то. И то, согласитесь, часик это немножко маловато. Ну, хотя бы часик, когда ты спишь по 3-4 часа. Внимание, дамы и господа, прямо сейчас мы уже можем приступать. Давайте, я предлагаю так. Найти жадабу.
4: Вот. Так,
3: либо, уже интересно. Либо в себе, либо в другом. И пойти... Значит, если вдруг, особенно в другом, эту жабу внутреннюю, ее в кинишке утихомирить. Рассказываю. Значит, во-первых, так, стартом была Анютка, которая нашла у мужа в секретном месте, она нашла его схрон, а в нем нашла два предыдущих робота-пылесоса, которые уже отслужили свое. И вот сейчас у них новый пылесос. И она думала, что он их все предыдущие выбрасывает, а он их складывает.
4: Хранит? На память?
3: Возможно, на черный день, не знаю. Ну, так или иначе, ну, как такое выкинуть? А купить никто не купит, понимаешь? Вот здесь вот такая тема, но выкинуть рука не поднялась.
4: Вот начнется восстание, вы будете готовы?
3: Ребята, по сути, вещь ненужная. Ну, помните же, у нас же обязательно должна была быть коробка с проводами от каких-то телевизоров и от каких-то компьютеров. Таких разъемов уже нет, а коробка есть. Потом мобильные телефоны, которые вышли как бы уже из твоего обихода. Вот. Но купить их никто не купит. Ну, хотя есть наверняка, но в таком состоянии точно. Но они лежат до какого-то, я не знаю, судного дня. Не выбросишь. Зарядка. Всякие зарядки, да? А черт знает чего. Но выкинуть не, опять же, не выкинуть.
4: Это нужно. Мне это нужно.
3: Слушайте, я сегодня... Да, давайте сейчас прямо сгружаем. Во-первых, конечно же, это территория для тех, кто хочет пожаловаться на своего визави. Что из ненужного у вас рука не поднимается выкинуть? Либо у него. Вот, по-вашему, ненужное. А чтобы вашу жабу угомонить, мы выставляем на кон... билеты на дерзкое ограбление, друзья. Детское ограбление – это, значит, смотрите.
4: После... Не детское, а дерзкое.
3: Не детское ограбление, дерзкое ограбление. Значит, смотрите, в центре противостояния полиции и банды, которая решила, воспользовавшись паникой в Лондоне, пограбить нажитое. Вот такое. Короче, дерзкое ограбление уже... в кинотеатре.
4: Да, уже с 1 мая в Аполло кино.
3: Да, в Аполло кино, друзья. Вот и пока идет фильм, вы можете выбрать сеанс и сходить на дерзкое ограбление. А пока задание. Высылаем. Жалуемся или хвастаемся. Что из ненужного у вас рука так и не поднялась выкинуть? Закидывай! Разберемся.
0: Люди, люди бодрые.
1: Счастьем в микрофон.
5: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
6: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
7: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
8: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6 eiro 59 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 99 centi.

0: iespējama Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un, ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: В мае в аптеках Апотека месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику Авене и до 55% на косметику брендов Изден и Бионики. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
3: Дайте сигнал. СВХ плюс.

0: Хиты пестики, хиты тычинки, хиты бутоны, хиты побеги.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: Шоушенки, товарищи. Так, внимание. Ну, сейчас будем уже засчитывать, что такое у вас есть, что как бы вам-то не надо, но мало ли потом пригодится. И жаба, жаба, жирнючая жаба сидит в вашей душе и не дает это выкинуть. Вот, и вы, конечно же, тут приветствуется сообщение от вас, когда вы рассказываете не про себя, это не ваше. Потому что это больше всего, больше всего вопросов, это когда что-то лежит такое ненужное, и это не твое. Вот, и тут то недоумение, потому что если это твое, то это нужное. Сложно аргументировать.
4: Это всегда так.
3: Ну, а пока, друзья, значит, пока сейчас будем читать, Артемчик, пальчики, сосиски. Пишет, ребята, у меня офф-топик, тема такая. Залип, он тут смотрел на сериальчик, который называется «Менталист». «Менталист» — это, по-моему, про мага. Про мага-чародея, по-моему.
4: Наверное.
3: Короче, на английском языке серия, и там про русского мафиози. Одна из серий про русского мафиози. Естественно, в одной из сцен фоном играет что-то такое отечественное. Вот, и всегда забавно, вот, и интересно, как они выбирают музыку, да? То есть, вот, у них же есть, они же не знают, ну, что за тема и так далее. И про что песни там и так далее. И вдруг слышу русское, думаю, что это такое? Начинаю искать песню.

песня найдена. Давайте, Наталья Гулькина «Альбатрос». Ну давай, вот она. Это мог быть и, но нет, реальный рэп-трак. Момент, может, людям тоже понравится.

0: Это одна из тех, один из тех треков, который, ну, тогда он появился, вот, но зашли другие совершенно песни Гулькиной, вот. Mm-hmm. Но сейчас уже как бы... Ты просто был под впечатлением фильма, вот, и своей находки, конечно. Это как твой дитятя. Ты его достал, понимаешь? Ты
1: выкормил.
0: С днем акушера тебя.
1: Кстати,
0: ты извлек это. Сегодня международный день акушера, поэтому то есть музыкальный акушер ты извлек из интернета. Гулькина. Итак, внимание. Итак, вопрос, что из ненужного у вас или у него? Рука не поднимается, выкинуть. Мы сегодня еще и рандомно выберем, кто пойдет в кино.
1: В киношку.
0: На фильм. На фильм.
1: Дерзкое ограбление.
0: На дерзкое ограбление. Да-да, ну, значит так, у нас есть владелец коробки из-под телевизора. Плоский. Есть идея, куда применить, но пока времени, просто руки не доходят. Артемка, пожалуйста. Внимание. Маришка, знаю, у меня в шкафу куча виниловых пластинок, видеокассет. Слушать, смотреть, естественно, не на чем, но мама любит, чтобы так было.
1: Ладно.
0: Мама любит, это хорошо. Внимание. Так, дальше. Стройматериалы после ремонта оставлены в количестве 6 плинтусов, 8 квадратов шикарного винила. Я так понимаю, это ламинат такой, да, виниловый?
1: Ладно.
0: Да, хороший, 6 квадратов. Не то не сё, но маленькая коморка.
1: А вдруг пригодится? Ну.
0: Маленькая, это же маленькую коморку можно заселить. Или, не дай бог, большой зал. Вот, тоже хорошо. Так, внимание. Купил квартиру, на балконе лежал пень березовый.
1: Ладно.
0: На балконе живет. Ну, то есть купил сразу с пнем. Не знаю, зачем он был нужен старым хозяевам. Так уже, в принципе, 4,5 года лежит.
1: Мне он тоже, значит, нужен.
0: Ну, не, ну пока еще просто ты применение не нашел.
1: Но обязательно. Там, как в какой-нибудь день прикинь, ты найдешь.
0: Палач жил, он работу на дом. Или просто работал аутсорсом. Везел, пожалуйста. Так. Внимание. Внимание. Итак, тема, на что рука не поднимается, выкинуть. А не тема «заберу ваше ненужное». Нет такого там «ненужное». Если лежит, значит «нужно». Так, пожалуйста, не пишите «заберу что-то».
1: Не надо.
0: Так, чугунная кастрюля весит 200 килограмм. Вот. Но и у нас индукционная плита, но она же такая хорошая. Вот. Ну, не могу выбросить. Вот.
1: Рука не поднимается.
0: Пожалуйста, еще про чугун. Еще хотите? Про чугун. Вы же любите про чугун.
1: Ну.
0: Идею. Да, пожалуйста, гиря. Гиря 16 килограммов. Чугунная. Какая-то дедова. Вот. Выбросить тоже не могу. Муж запрещает. Я считаю, что это самое. Я считаю, что нужно... Ой, мы сейчас... Давай по Гулькиной пройдемся. Пускай еще Гулькина звучит. Это... Я забыл, как она называется. Короче, Китай. А, это Китай.
1: Но.
0: Вы прилетели в Китай не случайно. Очень хорошая. Так, чемодан с любимыми вещами. Внимание! В который не влазило несколько лет, а сейчас очень пригодится, потому что, внимание, я похудела на 8,5 килограммов. Хорошо, хорошо. То-то как просто. А прикинь, да, похудела на 8. Значит, и пытаешься все равно напялить, и все равно не влезает.
1: Обидно.
0: Это очень обидно. Мы желаем, чтобы влезло. Чтобы влезло, точь-в-точь, пример. Пожалуйста, атрибутика моей волосатой потлатой юности. Внимание, косуха, кожаные штаны, драные джинсы, кожаный плащ. Господи. Напульсники. Это такие, как браслеты из кожи сделаны. И, возможно, даже сшипованные.
1: Да точно шипованные.
0: Heavy Metal Rock. Конечно, конечно, конечно. Но не факт. Возможно, просто люверсы вставлены. Вот, перстни. И вишенка на торте – это казаки. От фирмы «Казак». Слушайте, для меня это ну, как бы новинка. Я думал, что... Я не знаю, почему казаки... Я, кстати, не задумывался, почему казаки. Они
1: а вот, так, может быть,
0: они
1: в честь...
0: Они типа ковбойские. Типа, ну, нет. Нет, была фирма «Казак», а оттуда пошло все, ну, казаки. Это нарицательно оказалось.
1: Окей.
0: Вот, пожалуйста. Внимание! 6 раз ремонтированный. Решил, что 7-й раз это, конечно, перебор. Вот, стоят как памятник настоящей обуви. Знаете, как с вами... С носу нет. Внимание! Лена хранит сервиз, тот самый сервиз, который видел только шкаф. На особый случай, но пока еще, видать, не настал. Там фарфоровый сервиз вот из Китая, который возили. Внимай, коробочки от кассет Короля и Шута и Арии. Сами кассеты, к сожалению, канули в лету. Но коробочки лежат, и они напоминают. Но это, знаешь, такое, берешь коробочку, о,
1: когда-то тут лежала кассета.
0: Да, да, да, это юность лежала. Понимаешь? Вот да. Это вот. Пакет с подарочными пакетами. Для новых подарков покупаем, естественно, новые пакеты. Зачем хранить? Красивые. А это же красивые же, как новенькие. Все ждем, Геннадий. Но на самом деле, ну, я обратил внимание, у нас тот самый пакет с детскими, вот они, это ходовое. Mm-hmm. Вот детские на день рождения, вот эти, вот это ходовые, а вот, вот которые, ну, взрослые пакеты,
1: yeah.
0: они пухнут, не передаривают. 4 мини-диск Волкмана и куча мини-дисков у Игоряна, смотрите. Яночка с ножичком. Внимание! Мое второе имя Плюшкина. Разрешите дать список? Господи. Господи.
1: Что там?
0: У нее он уже для чего-то собран, видать. Иначе такое же невозможно написать.
1: Она уже была готова.
0: Из классики провода и составные части от компьютера лет 15. Но если заглянуть, наверное, больше. Я думаю, что все-таки больше, чем 15. Старый робот-пылесос, подарочные ленточки и прочая побочка от подарков. Старые телефоны и ноутбук есть. Эксклюзивные, которые жалко выбросить. Детские пластмассовые санки. 2 штуки. Ладно. Остатки от сервизов посудных. Проигрыватель для пластинок. 2 штуки. Насадки от старого блендера, которого уже нет. А самое обидное, когда таки решила все-таки выбросить, что не нужно. Было лет 5-10. А потом вдруг... Ну, то есть не нужно было лет 5-10. А потом это надобится.
1: Какой ужас!
0: Надобится! Ну, я, честно говоря, я очень растроган. И самое главное, что это же боязнь, что это пригодится. Как называется боязнь того, что тебе пригодится, выброшенное только что? Аллочка, а вот кто сказал, что не нужно? Я выбросили как-то чайник для газовой плиты, а через неделю... Нет, знаешь, как сразу, а через неделю чайник домой вернулся. Нет, а через неделю на ночную рыбалку ехать. Чай в котле после ухи, то еще удовольствие. В общем, короче, не выбрасываю. Вот!
1: Больше никогда ничего не выброшу.
0: Вам!
1: Никогда.
0: Вот вам всем!
2: По ваншотам потеряешься по барам. Карма! Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем. Карма! СВХ+.

0: человека вещи, которые жаба душит, выбросить. И мы не призываем их выбрасывать, мы призываем поделиться. И сегодня выберем одного, кого отправим в кинишку, жабу задабривать. Жабу задабривать. Наташенька, привет! Значит, как-то я в шоп-топе купила ручную маленькую швейную машинку. Знаете, такая? Ну, не ваша. Да. Выглядит как чуть побольше степлера такая. Так вот. И, конечно, думала, все подошью, прострочу, как в рекламе, там очень красиво, быстро получается. По итогу конец нервам, испорченные вещи, самомнение сдутое вообще теперь, на нуле все это, да? Меня надули, либо, если есть рукодельница,
1: отдам. Начинается. Сейчас начнется.
0: Сейчас начнется, потому что, ты же слышишь это? И такой, она просто криворукая. Я-то точно уже, сейчас заберу. Привет от Пурмалю Дити. Там у них на прудах Пурмалю ловится, наверное. Короче, о вещах. Я банки из-под кофе, просто рука не поднимается выкинуть. Они такие хорошие.
1: И такие красивые.
0: Банки из-под кофе. А я тебе расскажу. Из-под протеина у меня были такие большие банки. Они хорошие такие, а-ля 5-литровые, может быть, даже больше.
1: Так.
0: Короче, они с широким горлышком, удобно там, такое широкое. И я их складывал на балконе. Зачем? Слушай, тебе не объяснить. У тебя балкона просто нет.
1: Ладно.
0: Короче, и ждала до своего. И тут ко мне приходит профессиональный мойщик окон. А он еще и рыбак. И он увидел эти банки, и он затрясся. Я никогда не видел, чтобы там 50-летний мужик, здоровый, детина такой, мойщик окон. Он трясся и плакал. И показывал на банки. Издалека. Скажите, пожалуйста, для чего вы эти банки будете использовать? И там в глазах нет. Я ему подарил, он был такой счастливый. Ему, оказывается, прикормку. Какая-то у них есть прикормка. Им нужны большие объемы. В ведре неудобно. Короче, она же закрывается.
1: И туда можно закинуть.
0: Да, ты не представляешь. У меня есть сейчас на балконе еще две банки такие. И я, честно говоря, не знаю, для какого человека я его коплю. Но, видишь, мало ли... Кто-нибудь придет к тебе, наш кофейный друг, и скажет, а зачем вам эти кофейные банки? Так, у Женьки есть проигрыватель для пластинок. Женя называет это выигрывателем. Что за апатия такая? Проигрыватель. Выигрывателем называть.
1: Оптимист должен
0: для
1: быть.
0: Для пластинок с усилителем электрошашлычница. Новая прямо. И есть пластинки, кассеты, диски. Все есть у тебя. У тебя все есть.
1: Жизнь что тебе еще надо?
0: Так, внимание. У Владика есть, кожаное пальто. Купил и носил в 99-м году. Весил я тогда 70, а сейчас уже 90. Пальто, естественно, не налезает. Жена пыталась выкинуть, а я не разрешаю. А вдруг пригодится? А какого цвета пальто? Если черное, ты говоришь, я стану Блейдом. Блейдом. У Геннадия есть стопка бумажных инструкций от давно канувшей лету техники. О!
1: Да.
0: Я не знаю, как это аргументировать.
1: Никак. Невозможно.
0: Внутренняя жаба, обладающая даром убеждения, каким-то образом это все держит. Вполне возможно, здесь еще подключается вторая, которая отвечает за ленность.
1: Или почитать на досуге.
0: Очень интересная инструкция.
1: Да.
0: Это все наше, ребята. Давайте, что вам не позволяет выбросить ваша внутренняя жаба?

0: Илюха, у нас есть старинный фен со шлангом, как у пылесоса, и плотным целлофановым мешком, который надо надевать на голову и через него пропускать как раз-таки. Это все. Уже в два переезда с нами, а муж не дает выбросить. Это, возможно,
1: самый тихий
0: раритетность.
1: В самом добром сне, самый звездный свет.
0: Блин.
1: Помни обо мне.
0: Вася!
2: Сюда.
0: А Василий в 90-х работал вот тем самым фотографом детей в школах и в детских садах. Вот, вот, мы нашли Васю. Это был ты, да?
2: Это был он.
0: Ну, и вот этот вот. Он же наверняка, у него 10 миллионов фотографий того самого Деда Мороза, который на всех фотографиях один и тот же. И на каждой из этой фотографии этому Деду Морозу плохо. Обратите внимание, приблизьте. Там все вообще. Сострадание. Внимание. Фу, у нас есть еще один претендент. В 90-х работал фотографом. Фотографировал детей в школах и детских садах. Внимание. До сих пор лежат негативы. И прикиньте, мне жалко их выбрасывать. Это совершенно никому не знакомые дети, которые уже даже не дети, а выросли. Слушай, и сейчас я обращусь от всех. Вася, можешь меня поискать? У меня очень мало фотографий из детства.
2: Может, нас найдешь.
0: Можешь, нас найдешь, и у нас будет хотя бы не 3, а 4 фотографии из детства. Детство моего чистые глазенки. Слушай, ну мне вот это, конечно, да, это запредельная жаба. Запредельная. Негативы фотографий незнакомых детей из 90-х. Класс, Вася. Да? Так, ну давай быстренько досчитаем. Так, Рининка пишет, купила недавно... А, давно, давно, давно. На барахолке советский выжигатель по дереву. Заплатила 5 латов. Вот, пожалуйста, лежит с ценником 5-латовым. Хорошо. Папа мне привез дубленку из Тулы. 45 лет назад. Я мохнатая внутри... такая мохнатая внутри, как у рыбака. Так и лежит. Но никак не выкинуть.
2: Жалко.
0: Она же из Тулы. Ой, хорошо. Мохнатка такая, да? Вот это прям, да? Есть 6 килограммов монет по 3 копейки. Продать — ерунда получается. Вот все думаешь, что с ними делать? Ну, тебе надо выкладывать мозаику. Мозаика, конечно. Игореша. Так, Элинка, привет. Ой, а есть и следующий уровень. Вот, а может пригодиться. Это когда родителям жаль выбрасывать, и они детям спихивают, чтобы те уже решали судьбу вещи. Пароочиститель из шоп-топа. Стулья, занавески, свеклу прошлогоднюю.
2: Ладно.
0: И тогда... А, это называется перекладывание ответственности за убийство. Да, это психологическая тема. Сама не могу, у меня рука не поднимается.
2: Пусть это будет на твоей совести.
0: Вот именно с этим и живи. А потом за тобой пароочиститель будет гоняться во сне. Старые дубовые лыжи с ремнями, креплениями на балконе есть у кого? Ты пару ищешь. Игоря. Татьяна, доброе утро, ребята. Храню тетради сына за 11 лет. Сыну уже 21. Слушай, ну, на самом деле, вот
2: ну,
0: все,
2: ладно,
0: что...
2: это интересно.
0: Слушай, это детство, отрочество, юность, он тебе когда-нибудь... Сейчас пока, конечно, нет. Но он тебе потом когда-нибудь в 40 скажет спасибо, когда случайно найдет. Угу. Оставляй. У меня мамка сохранила мою тетрадку из подготовительной группы школы.
2: Вау.
0: Как? Подготовительная группа детского сада?
2: Сада, то есть еще раньше, не школы.
0: Ну, то есть это когда мы закорючки писали, и как я узнал, что это там написано, да? Подписана тетрадь, но там не школа, ничего, там имя, фамилия, но самое главное, что там нарисована елочка. Елочка — это никнейм мой, моя аватарка на шкафчике. Переодевать. Елочка была.
2: Ты был елочка?
0: Ну, я был елочка, ну а что? А кто-то был палочка. Они причем и шкафчики были рядом. Елки-палки. А может, у нас вся группа была елка. А палки был сосед. Люблю употреблять янтарный напиток. Кто это у нас? Олежек. Значит, но просто так не будешь же заливать в себя. А вот с орешками в самый раз. А баночки от орешков не выбрасываю. Типа пригодятся для разных шурупчиков. Накопилось столько, что у меня даже шурупчиков нету столько. А выкинуть жалко. Это внутренняя манечка. Манечка. Вот представляешь себе, можете в пекаре играть с чуваком, у которого из-под кофе. У тебя такие ничто. Это в маленький офисный пекарь, знаешь, который можно играть. Надо только палки. Да, карандашами.
2: Да.
0: Да, карандашами сбивать банки от орешков. Они же маленькие, да?
2: По номерам не понять.
0: Алло, связи снова нету, этот холм. А не надо.
2: Не надо.
0: А не надо. Ну, а ты читаешь, но без ответа мечтаю. Места во дворе мало. Понимаешь, если там в пекаре, все, больше негде в пекаре. А тут еще зумеры начали играть, площадку занимают. Это же то же самое, сам не играешь, и других не

0: Цыпленка из Тулы.
1: Это фильм.
2: Артхаус.
0: Артхаус, Цыпленка из Тулы. Ну, вообще, это комедия какая-то. Короткометражка должна.

0: Сексуальная тема, когда ты даже не притронулась. Главное, чтобы было. Сейчас, синичка.
1: Обычное, обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Значит, добрый.
0: Не, надо обязательно. Ладно, хотя, значит, представь себе, Елене пишет. Купила я, значит, пала жертвой рекламы, и очень надо было мне распылитель для краски. Очень, да?
2: Так.
0: Краскопульта. Значит, а там, ну, по телевизору уже врать не будут, в рекламе все, он красит.
2: Конечно.
0: Очень быстро, и, кстати, очень красиво. И высыхает, главное, моментально вообще.
2: Да, вообще.
0: Вообще, там уже дети живут.
2: Чудеса вообще.
0: Да. Короче, купила. Коробка стоит в углу, не раскрытая. 15 лет уже не раскрыт. Почему? Потому что муж посмотрел, сказал, эта схема нерабочая. То есть работать не будет, открывать не надо, потому что, ну, как бы так новый, можно продать. Сейчас ждут, пока цена на него вырастет. Просто когда сейчас закрыли Армудский пролив, сейчас закроют это лакокрасочный, вот тогда поговорим.
2: Да.
0: Нет, этот кистевый завод. Производство кисти. Они там, ну, для покраски и для Барби.
2: Да.
0: Кисти. Ну, да. Добрый день. В следующем году 50-летний юбилей свадьбы. В шкафу до сих пор лежат туфли мужа, которые он обувал на свадьбу. Жаль выбросить, так как почти новые. Один раз обувал. Я, ну, как бы, я острить не буду на тему того, что с ними делать, Галя.
2: Ладно.
0: Ну, это да. Ну, они новые. Ну, что, ни разу не надеванные. Один раз муха не села. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Я вот все собираю деньги, а жена говорит, выкидывает. Выкидывай, Вова. Ой, ну видишь, как это самое. Шутки за 200 пошли. Слушай, ну я сегодня, я хочу, ну как бы, я обещал еще и наживу, да, в кинишку отправить, да, на это самое, на дерзкое ограбление.
2: Да.
0: Да.
2: В Аполло Кино.
0: Меня сегодня свели с ума две истории. Первая история Аньки. У нее хранятся две коробочки от кассет «Короля и Шута». «Король Шут» и «Ария». Кассет уже в этих коробочках нет. Вот. Канули в лету. Вот. И мне очень нравится, что пишут правильно. Грамматически выверено. Кануть куда? В лету. Лето — это название реки. Лету. Ну, пес с ним. Вот эти две коробочки. Они лежат.
2: И ждут.
0: Там даже не знаю.
2: Чего-нибудь.
0: Они просто лежат. Mm-hmm. Они не могут ничего ждать. Потому что это коробочка. Это первая версия, да? И с ума свела версия от Василия, который в 90-х работал фотографом. Фотографировал детей в школах и садик. Ой, господи, сейчас читаю и как на статью начитываю.
2: Василий Эпштейн.
0: Короче,
2: извините.
0: Я тебе тоже, сейчас перечитываю совершенно по-другому. Когда с расстановкой изначально... Когда первый раз показывал...
2: Давай, ищи. Я знаю, что ты ищешь.
0: В 90-х годах Василий работал фотографом. Фотографировал детей в школах и в детских садах. До сих пор лежат негативы. Жалко выбрасывать. Василий, а теперь я понимаю, Вася, можно я запишу тебя Вася Эпштейн, во-первых?
2: Да, давай.
0: А во-вторых, прикинь, слушай, на самом деле, не дай боже, ну, случайно, по наговору от кого-то, ну, квартиры бывают, сотрудники правоохранительных, адреса путают, ну, как бы, ну, все люди.
2: Иногда
0: Короче, представляешь, сколько вопросов может быть к тебе у товарища майора? И как ты будешь объяснять? Будешь говорить о том, что жалко выбросить? Вася, избавляйся от вещдоков. Я не знаю, честно говоря.
2: Это очень хорошо.
0: Вася, мы вас запишем Эпштейн. Вася Эпштейн, ну просто поржать. На самом деле, ну, блин, сказка ложь, давний намек, на всякий случай. Я бы, честно говоря, вот это была мотивация, чтобы выкинуть. На всякий случай. Но тем не менее. Ладно, значит, короче, две сумасшедшие, чумачечие истории. Значит, одна из них, ну как ты обоснуешь? Две коробки из-под кассет «Арии» и «Короля и Шута». Это единица. Или
2: Вася Эпштейн.
0: Вася Эпштейн.
2: Это двойка.
0: Это двойка. Это двойка. Давайте проголосуем, кого из них отправим на фильм в шикарный кинотеатр.
2: Аполло Кино, фильм «Дерзкое ограбление».
0: На «Дерзкое ограбление». Пускай сходит внутреннюю жабу, усмирит. Ребята, единица. Король Шут и Ария. Пустые кассеты. Вернее, пустые коробки от кассет. Даже не кассет. И Эпштейн Василий. Это циферка двойка. Мой, поставим песню «Мой малыш растет не по годам». Другой.
2: Ну, почти.
0: Все, хорошо. А теперь ты поспи. Слушайте, хочется хорошую песню поставить всем тем, кто прямо сейчас помогает нам. Помогает, помогает. Становится третейским судьей. Хотя все говорят, не суди, да не судимым будешь. Но здесь чисто мнение. Единица. За кассеты. Двоечка. За Васю Эпштейна.

0: как 36 лет Вася водил правоохранительные органы за нос, а спалился-то на билетике в кино.
1: Как нелепо, как нелепо!

0: кто-то анонимно написала. Пришлите, пожалуйста, адрес, мы лично хотим доставить. Вася берет. Вася пошел по программе защиты свидетелей. Абсолютное большинство, конечно, взяли Васю Эпштейна сегодня, продвинули из веселого. Когда это Валерия написала, так, проголосую все-таки за девочку с королем и шутом, потому что Васе доверия нет. И много ржаки у вас. Все, Василий, наш повелитель выдержки и диафрагмы. Хотел сказать, конечно. Хотел сказать огромное спасибо за наше счастливое детство, но я не знаю.
1: Вам непонятно.
0: Я не знаю, как вы, но на этих фотографиях я не получался никогда. Но это не проблема фотографа точно. Это проблема все-таки меня. Вася, посмотри, если найдешь мою детскую фотографию, пришли мне ее, чтобы у меня было 4. А пока мы поздравляем тебя с победой. Твоя история, которая, невозможно, каким-то образом обосновать. Вот. Я думал, что, честно говоря, пустые кассеты Atari и Киша. Чиж — это другая группа.
1: Да, другая.
0: Но если покопаться, наверняка там же и Чиж тоже есть. Хотя Чиж — это попса. Ну, в общем, короче, Василий, мы сейчас вам пришлем 2 пригласительных билета в кинишку, чтобы вы свою внутреннюю жабу выгуляли. Mm-hmm. Да? На дерзкое ограбление. Значит, фильм конкретный, а вот время, когда...
1: Даты и сеанс выбираешь сам.
0: Да, самое главное — не профукай. Вот, потому что мы знаем, что ты можешь подолгу хранить материалы сомнительной надобности у себя. 36 лет тому доказательство все-таки для негативов. Вот, и поэтому вот ты там не затягивай, пока фильм идет.
1: Может, сходите посмотреть.
0: Да. Надо сходить и посмотреть. Все, молодец.
1: Не забудь представиться в кинотеатре. Здравствуйте, я Василий Эпштейн.
0: Я представился.
2: Люди бодрые. Дуть счастьем в микрофон.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
6: «Лидл» в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности, 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук, евро 99. И молотый кофе «Ловбергс» 500 грамм 8,69. «Лидл» стоит того.
7: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
8: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
9: Маму, капец биярости тик дауд сиперлы эпирктос?
10: Ох, кадрейс там бия. Картис нумурс, вардс, терминч, кас тик вилне?
9: Ко? Tiešām?
11: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
12: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
13: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Состязание по бодрости. В прямом эфире.
0: Ну давай, давай, давай всем повелителям выдержки и диафрагмы, ребятушки. И Василию в том числе, конечно, мастер экспозиции. Да, Монти-механик, фотоаппарат, фрагмент, да.

0: ЖКХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер слабый, западный. Днем по стране от 17 до 22 градусов, на побережье заметно прохладнее, плюс 11, плюс 16. В Лепе и Венспилсе сегодня 10-11 градусов тепла, в Даугавпилсе Резекне плюс 20-22, в Риге около плюс 20.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Латвии стартуют очередные масштабные военные учения, которые завершатся в пятницу. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки. С января по март мошенники выманили у клиентов 4 латвийских крупнейших банков свыше 4 миллионов евро.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Полиция после 9 утра сообщила, что сегодня на Елгавском шоссе столкнулись несколько автомобилей, из-за этого перекрыта одна полоса в сторону Риги. Авария произошла у населенного пункта Раубины. На месте работают оперативные службы, информации о пострадавших пока нет. Вчера, в выходной понедельник, по случаю государственного праздника, полиция зарегистрировала по Латвии 74 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 14 человек, в том числе 2 пешехода и 1 велосипедист. 11 из 14 пострадавших в авариях в Земгале, а также в Риге и ее окрестностях. За сутки полиция задержала 9 нетрезвых водителей. 6 были сильно пьяны, начаты уголовные процессы за различные нарушения ПДД. Полиция вчера оформила 593 административных протокола, из которых 264 за превышение скорости, 3 за агрессивное вождение. Сегодня в Латвии стартуют очередные масштабные военные учения на полигонах Вадеже, в Селии и в других местах по стране. Тренироваться будет механизированная пехотная бригада сухопутных сил и многонациональная бригада НАТО. Упор сделают на интеграции систем беспилотников. Министерство обороны предупредило, что в ближайшие дни по дорогам Латвии будет передвигаться военная техника и солдаты. В учениях примут участие 4700 военнослужащих. Завершиться учения должны в пятницу 8 мая. Соединенные Штаты объявили, что будут сопровождать торговые суда, застрявшие в Ормузском проливе, чтобы помочь им безопасно покинуть его. Президент США Дональд Трамп заявил, что за помощью к Штатам обратился ряд стран. Миссия, получившая название «Проект Свобода», стартовала накануне. В ней участвуют американские эсминцы, дроны и 15 тысяч военнослужащих. Сопровождение касается коммерческих судов. Сейчас в Ормузском проливе заблокированы сотни судов и около 20 тысяч моряков. При этом американцы намерены сохранять морскую блокаду иранских портов. Трамп говорит, что переговоры с Ираном продолжаются, и они очень позитивные. В Тегеране же предупредили, что любое вмешательство США, в том числе эта миссия, проект «Свобода» в Ормузском проливе, будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня. Иранцы уже атаковали американские корабли. В Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что иранские ракеты и беспилотники были сбиты. В случае повторных ударов Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли. Ормузский пролив заблокирован Ираном с конца февраля. Переговоры о перемирии ощутимого результата не дали. На этом фоне нефть снова дорожает. Баррель стоит в районе 110-115 долларов. Ассоциация финансовой отрасли, бывшая ассоциация коммерческих банков, сообщила, что за первые 3 месяца этого года, с января по март, мошенники выманили у клиентов 4 крупнейших банков, работающих в Латвии, свыше 4 миллионов евро. Точная сумма — 4 миллиона 156 тысяч. 1,5 миллиона евро было украдено в марте. В целом за квартал была зафиксирована 1415 эпизодов мошенничества. Чаще всего это были телефонные звонки, 637 случаев. Сумма ущерба под 2 миллиона евро. Больше миллиона евро люди отдали преступникам, поверив в обещание крупной прибыли от инвестиций. Всего было 616 таких случаев. Еще примерно 1,25 миллиона мошенникам принесли другие схемы. Предотвратить банкам за 3 месяца удалось 5613 попыток мошенничества. Клиентам уберегли больше 5 миллионов евро. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки. Расценки могут вырасти на 20-30%, при этом короткая остановка может стать бесплатной. Как все будет на самом деле, депутаты решат в ближайшие дни. Необходимость повышения тарифов на парковку они объясняют высокой загрузкой, в среднем около 80%, а в центре в часы пик до 96%. Из-за этого водители подолгу гружат в поисках места. По логике думских чиновников, повышение расценок решает эту проблему. Муниципальное предприятие Рига Сатексма обслуживает 6850 парковочных мест в разных зонах по столице. В Думе обсуждают в том числе расширение платных зон. Причем деньги с автомобилистов собираются брать круглые сутки, то есть в том числе ночью, там, где сейчас это бесплатно. Вдобавок, Рижская дума планирует урезать льготы для электромобилей. Один из вариантов – первый час или два парковка для электрокаров будет бесплатной, а дальше по тарифу. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: мягкости в ногах и уверенной походке. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауринша 0100-00161.
1: СВХ плюс.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
3: В этом месяце в ресторанах «Хэсбургер» чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат «Фрилис». Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и «Хэсбургер» майонез с паприкой.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты.
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna. Vieta, kur gribas palikt.
8: Обычное, обычное.
9: Бодрого утречка.
10: Бодрелка.
8: Мега-шоу.
11: Шоу. Куда ты звонишь, солнышко?
10: Из Греции. Я отдыхаю, но я же не могу пропустить любимое шоу.
8: Люди бодрые. Владимир Вэл.
12: Пикаперы всех стран, соединяйтесь.
13: А бутер за питонь.
14: Не-не.
8: Начни день с бодрости. Бодрость. Начни день с нами.
15: Так, друзья, ну что, продолжаем расчехлять пятое майское утречко, да, совместно. Значит, в этот день Христофор Колумбище высаживается на Ямайке. С этого все началось. Ямайки, вот, и, естественно, как бы после этого уже, ну, после того, как он высадился на, ну, на Ямайке, да? Угу. Он же высадился на Ямайке,
16: высадился.
15: Да? Вот, и вы, ну, как вы думаете, как бы, ну, это все хихоньки-хахоньки взял, ну, а что там не высадиться? Взял, пришел и высадился на Ямайке, и вполне себе, как бы, ну, и нормально.
16: Да. Вот, да? Правда, он думал, что это Индия, ну, ладно, не суть.
15: Думал, что Индия, а на самом деле оказалось, что Ямайка...
16: Да. Я Майка.
15: Ну, он поправил меня.
16: Ты Майка, мы Майка.
15: Каким образом? Его же не то, что он там, как мы думаем, плыл-плыл и доплыл. Угу. О, что это? О, Ямайка там, ну, указатель Ямайка. Вот и...
16: Да, добро пожаловать.
15: Добро пожаловать. Угу. Шиш там два. Значит, не из праздного просто любопытства или не по случайности какой-то, вот, он приплыл на Ямайку. Он приплыл на Ямайку по наводке. Значит, короче, на Кубе... Кубинские вот эти аборигены, у них, ну, они рассказывали друг другу легенду об острове Бабеке.
16: Так.
15: А Колумб, не будь дурак, уши грел.
16: Подслушал.
15: Подслушал, соответственно. И услышал он, что там золота столько, что из него делают крыши домов. Понимаете? И тогда...
16: А это интересно.
15: И тогда он сказал, свистай всех наверх, разворачивает свои 17 кораблей на юг и пошел. Значит, за золотишком, а индейцы, что вы, даже Куба, вы что, говорит, даже рома не попьете? Он говорит, некогда, сейчас я...
16: Нам идти надо.
15: Я быстро. Надо, бабушка как раз звонила, надо, короче, помочь.
16: Да.
15: И они, короче, разворачивают свои галеоны и, значит, идут. И вдруг видят остров, тот самый, да? Ну, как бы, Бебеке. Угу. Ну, так называли кубинские аборигены, соответственно. И, естественно, ждут, как бы, ну, когда ты приходишь на новый остров, ты ждешь, чтобы, ну, там, сначала, там, эти...
16: Ставишь, в паспортах, да, штампы.
15: Естественно, штамп на границе, погранцы.
16: Потом хлеб, соль, да.
15: И потом хлеб, соль. Угу. Шиш там два, короче, ни пограничников там не было. Вот. А эти аборигены местные встречают их галеоны 60, где-то 70, как там в разных источниках по-разному, каноэ. Воины все раскрашены, ну, красивые. Угу. Вот. Значит, орут, да, ими-то мечут дротики в них. них. И, возможно, ядовитые с курарой.
16: Ну, как возможно.
15: Бы, ну, а ты попробуй с каноэ, докинь дротик до этого самого, до галеон наверх туда. Это же гигантские. Они для них вообще, как казалось, что это какие-то плавучие острова. Вот. Но, тем не менее, они дротиками сражались. Ну, чтобы быть, ну, чтобы это у нас развлекательное шоу, естественно. Ну, могли, конечно, их там сверху из пушек, да? Но нет.
16: Нет.
15: Выбрал, Колумб выбрал арбалеты. Но это не самое страшное. Оказалось, самое страшное оружие, которое было применено, это огромный пес, вероятно, мастиф, тоже там разные источники, ну, по породе там это огромного, которого спустили лаять на индейцев сверху. Понимаешь? А те, ну, в своей жизни никогда не видели хищника.
16: Это что такое?
15: Такого рода хищника, который вот, ну, прям такой агрессивный, вот чего-то вот сейчас сорвется. И, короче, ретировались тогда. Ну,
16: испугались.
15: Ну, испугались. Ну, и Колумб, естественно, воспользовался этим, сошел на берег, вот, говорит, вот это вот будет Ямайка, вот, и ему очень понравилось, между прочим. Писал в дневнике восторженную запись о Ямайке. Назвал ее самым прекрасным островом, который когда-либо видели глаза. Значит, не только горы и леса, но и радует то, что остров кажется густо заселенным и полным жизни. Ну, то есть есть кого гоп-стопнуть.
16: Да.
15: В конечном итоге. Вот как была Ямайка. Но думал он, что это, конечно, не Ямайка. Ну, как бы, что это находится где-то на окраине Индии. Вот сейчас начнется.

0: Ну что, про Карнеги Холл слышали когда-нибудь? Нью-Йорк, Нью-Йорк, слышали. Нью-Йорк, концертная площадка, место такое святое уже, да? Если у тебя в Карнеги Холле выступление, да, что ты там что-то показываешь, ремесла, там свои вокальные данные, там, и все, неважно, то ты уже считаешься крутым. Значит, в этот день в Нью-Йорке открывался концертный зал, он так назывался Music Hall просто, да, потом уже начал называться Карнеги Холлом. Дирижером, кстати, первого концерта на открытии был Петр Ильич Чайковский.
1: Сам.
0: Сам лично. Mm-hmm. Надо сразу сказать. Во-первых, так, это было не просто разовое какое-то вот открытие. Открыли и забыли. Да? 15 дней. Фестиваль настоящий, да, где собраны были все лучшее из музыкального мира, и все это показано. Значит,
1: и везде были солдаты.
0: Естественно.
1: Везде все было продано.
0: Естественно, несмотря на то, что билеты как бы для простого работяги там в один и от одного до двух долларов, это, ну, очень высокие, ну, в то время, 1891 год, mm-hmm. 2 доллара за билет, это просто, это только для богачей. И надо дать должное, богачи раскупили.
1: Mm-hmm. То есть, сразу
0: sold out, все было продано, естественно, аншлаги, вот, все, и все это. Ну, так тогда, значит, у меня есть доподлинно известно, гонорар Чайковского был 2500 долларов теми деньгами. Понимаете?
1: Это много.
0: Это примерно как 85 косарей сейчас.
1: Это очень много.
0: Это очень хорошо, но это же Чайковский, соответственно. Да. Вот, за фестиваль, вот, ну, за участие заплатили 85 нынешними деньжищами. Вот. Изначально назывался Music Hall. Вот. Но а кто такой Карнеги? Это не Дейл Карнеги, который учил, как завоевать друзей, да? Или перестать беспокоиться и начать жить.
1: Это вот. Другое.
0: Это другое. Это стальной магнат. Значит, ну, деньжищ. Дай Боже. А тогда 1891 год. Если ты занимаешься сталью, где вокруг тебя все, ну, промышленная революция, там все из стали. Балки, перекрытия, Америка строится, да? Ну, как бы вот эти вот высотки только-только-только начинаются. В общем, короче, Эйфелева башня, Эйфелева башня. Одна только. В общем, короче, он на тот момент стальной магнат и, соответственно, но скромный человек при всем при этом, поэтому называли Music Hall. Но ему сказали, давай, ну, как бы через 3 года все-таки его уговорили, вот, несмотря на то, что он был скромным, все-таки он дал разрешение, чтобы назвали его Карнеги Холлом, вот, и с этого все понеслось, ребяточка. Вот, ну, и, в принципе, на церемонии было сказано, этот зал станет местом, где будет твориться история. Ну, и с тех пор, конечно, выступали, ну, все, кто, ну, как бы, кому важен Нью-Йорк, mm-hmm. это, конечно же, площадка номер один, Карнеги Холл. Ну, все-все.
1: Ну, самое главное.
0: От Рахманинова до Рамштайна.
1: Ладно.
0: Вот, все вот это вот. Поздравляем. И особенно, конечно же, и тех, кто когда-то имел возможность, приобрел за красивое, спасибо за реальное бабло, билеты, ну, в Карнеги Холл, чтобы послушать кого-то из своих любимых.
2: Люди мудрые. Дуть счастьем в микрофон.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

0: Я хотел бы, ну, наградить его маленьким орденом Дирика. Дирик предположил, значит, по поводу, ну, когда мы говорили про Ямайку и сказали, что одно из самых впечатляющих оружий психологического давления на местных аборигенов со стороны Колумба, это была гигантская собака, которая начала лаять на них. Ну,
1: то есть,
0: там нету. Какой?
1: Уходите.
0: Они были поражены. И у него гипотеза родилась. Откуда? Ну, значит, вот они же, ну, ямайцы там же тоже, они бегуны, несмотря на то, что эти сейчас чемпионы, конечно, там кенийцы, эфиопы, там все вот эти Уганда, там где, ну, как бы, если не будешь бегать, просто угандошит там, ну, чем-нибудь. Это слово оттуда, нет?
1: Я думаю, да.
0: Убить, да, в Уганде. Ну вот, соответственно, а эти, ну, ямайцы же, они тоже там бегуны наверняка.
1: Конечно.
0: Есть, конечно, конечно, конечно. Возможно, тренируются, как раз они бегали от собак, и ты еще в генетике заложено бегать от собак Колумба.
1: Вот как полезно вот, бегать от собак.
0: Ну вот. Не знаю, что там было в Кении и в Эфиопии, но именно, ну, на прошлой неделе это просто, а может, позапрошлой неделе, когда был марафон этот?
1: Сейчас скажу, на позапрошлой неделе.
0: На позапрошлой неделе.
1: Позапрошлой.
0: Да. Наконец-то был поставлен рекорд, который, ну, не могли побить очень долгое время. Все желали, так сказать, пробежать марафон быстрее, чем 2 часа. И даже Кипчоге, значит, марафонист, он не выбежал из 2 часов.
1: У него был 2 часа, 1 минута, 9 секунд.
0: Ну, короче, да, то есть он все равно на 1 минуту позже, чем 2. Ну, задача поставлена ему. Родина поставила задачу, он задачу не выполнил. Но плюс ко всему еще, он же бежал, он, ну, пользовался всеми благами, который вообще может быть. Ну, то есть, как бы...
1: Автомобиль?
0: Почти. Ты знаешь, кто такие пейсмейкеры?
1: Расскажи.
0: Чуваки, которые бегут группой перед тобой.
1: Так.
0: И меняются постоянно, ну, чтобы силы были. Потому что бежать со скоростью Кипчоге, там, ну, представляешь себе, ну, ты бежишь обычно с какой скоростью? Короче, вот так как ты изо всех сил побежишь и пробежишь там 25 метров на полной скорости, он бежит быстрее на протяжении 42 километров.
1: Ладно.
0: Ну, вот такая примерно схема, чтобы понятно было. Ну вот, а если бежишь, если перед тобой едет, например, автомобиль, есть такой воздушный карман, и ты можешь прятаться в его, это самое.
1: Удобно.
0: Ну, на марафоне обычно автомобиль не используют, а как сделать? Перед тобой бегут люди. Перед тобой бегут люди, вот сколько могут, и меняют друг друга. И таким образом создавая тебе карман.
1: Раз в 10 метров?
0: Нет, но они же там тоже там, ну, специалисты, понимаешь? Ладно. Они могут бежать там 3 километра, 4, не знаю, сколько они там бегут. Потом меняются, следующие побежали на полной скорости перед тобой, и ты можешь бежать. Короче, это, ну, как бы, это разрешено. Почему нет? Как бы ты никак это не запретишь. Короче, а эти, ну, вот эти два кенийца, эфиопы, там, вот, которые выбежали из двух, во-первых, они, ну, как бы никаких там пейсмейкеров у них, вот их помощников у них не было.
1: Все сами.
0: Вот, все сами. Вот, тот чувак, который второй прибежал, он вообще первый раз в жизни на марафоне. Прикинь? Вот, а у первого, кто первое место, у кого первое место, у него спросили, естественно, журналисты, как, давай, ну, дай мне, чем ты сегодня завтракал, потому что, ну, как бы, когда ты готовишься к марафону, особенно ты, когда ты бежишь на результат, и причем на результат серьезный, да, там подготовка идет не хуже, чем для других видов
1: диета
0: спорта.
1: Диета особенная.
0: Да, все, там, тренировки, там, диета и так далее, там, все эти гидрогели по ходу пьесы ты там какие-то потребляешь, там, ну, короче, там идет сложная составляющая, да, там не просто так, взял, пробежал быстренько. Ой, и когда у него спросили, что же вы ели?
1: Что же он ел?
0: Он ответил, 2 хлеба с медом, вот, и чай. Вот, вот такая вот. И, короче,
1: нормально.
0: Чисто на здоровье, на своем. Вот два чувака показали, что из двушки можно выбежать, не используя никаких чит-кодов. Единственное, там была тема такая, что всем вот этим, в пятерке точно, которые все, им выдали, я не помню, какой бренд, не то Nike, по-моему, Nike все-таки, да, выдал какие-то секретные разработки, кроссовок, которые вот прямо перед марафоном они выпустили, но еще в продажу не поставили.
1: Которые помогают бегать?
0: Ну, как там они могут помочь бегать? Если ты не бегаешь, то ничего тебе ничего тебе не поможет, по большому счету. Но, как бы там кто-то, ну, по-моему, четверо из пятерки этих самых прибежали в их кроссовках. Но, с другой стороны, здесь тоже так нельзя судить, что кроссовки им помогли по причине того, кому выдают кроссовки.
1: профессионалом.
0: Ну, естественно. Ну, там как бы много профессионалов. Но я думаю, что кроссовок раздали больше, но пятеро из них прибежало в этих кроссовках. И надо отдать должное. Изначально там что-то в районе 300-500 долларов за пару. После этого выставили, ну, в продажу выпустили. Вот.
1: Значит, выгодно.
0: За 15 минут выкупили весь тираж, плюс потом перекупы начали фигачить еще, подмушки
1: продавать. Ну, это святое. Ну, это,
0: конечно, как то.
1: Ну, не без этого, не
0: так,
1: без этого.
0: Так или иначе. Я не знаю, кто там был. Значит, у ямайцы начали бегать, потому что собаки. Понятно, от собаки там хочешь не хочешь быстро забегать. Что было в Кении, в Эфиопии, в Уганде? Ну, надо остается...
1: Пока секрет.
0: А пока секрет, но мы обязательно докопаемся до правды, товарищи. Обязательно! А, ну вот, потянули статистику. Ямайцы крутые на 100-200 метров. То есть на короткие дистанции это спринтеры. Спасибо. А кенийцы, эфиопы, это на длинные дистанции. Там большие расстояния разбирают. А ямайцы, ну, 200 метров, в принципе, собаки свалить нормально. За угол, главное, забежать там в двери. Домофон быстро, главное, набрать и все.
1: Больше не надо.
0: Больше не надо. Правильно? Вот.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Спасибо, спасибо. Зиверт и в городе лето. Так, дорогие друзья, ну, я могу сказать, тут уже сразу все, наша аналитическая составляющая, да, тут наши люди, которые с той стороны, они сразу все начинают, ну, вот ты живешь и не знаешь, пока все это разрознено. А когда эксперты собирают все воедино, получается, вырисовывается вся картина. Итак.
2: Поясни теперь.
1: Значит, а теперь забег. Просто на примере отдельно взятого бега. И Ямайки, например.
2: Так.
1: Туда свои галеоны, 17 штук, отправил когда-то Христофорушка и потом напугал местных собакой.
2: Угу.
1: Вот, собакой, очень злой собакой, конечно. Собака. Возможно, мастифом напугал. Короче, и они начали бегать. И бегали. А что еще нам, что мы еще, какую информацию нам дал Христофор у себя в дневнике, что это довольно, ну, серьезно заселенный остров. Раз, во-вторых, там много зелени, растительности много, и, соответственно, мы сейчас смотрим на бегунов из Ямайки, ну, Усейн Болт, например.
2: Так, и?
1: Значит, они в чем? Ямайцы очень сильны на коротких дистанциях, 100-200 метров. Угу. Это изначально, вот, пожалуйста, вам гипотеза, потому что собака, она бежит. И у тебя рядом, тебе нужно бежать, как я говорил, за угол в домофон звонить. Потому что это шутка, по-настоящему тебе нужно бежать до дерева. Близстоящее дерево у тебя, ну, где-то рядышком всегда есть.
2: Пальма всегда есть.
1: Ну, конечно, потому что, ну, конечно. А собака, в отличие от льва, гепарда, леопарда, это разные вещи.
2: И обычных котиков.
1: Они не могут лазить по деревьям. Соответственно, тебе для того, чтобы выжить на Ямайке, достаточно убежать от собаки, забравшись на дерево.
2: Mm-hmm.
1: А дерево всегда в доступности. Ну, 100, ну, 200 метров и все. Если на пляже находился. Вон. Конечно. И поэтому у них вот эти спринтеры. Да? Усейн Болт и так далее. А теперь возьмем Кению.
2: А что там?
1: Национальные парки. И вот это вот, назовем это пампасы. Ну, когда-нибудь видел, какая там ситуация происходит? Ты до дерева попробуй добеги.
2: Далековато.
1: Да, даже если ты добежишь до дерева, что тогда?
2: Все.
1: Что?
2: Собака добежала.
1: Нет, собака-то да. Но откуда в Африке собаки? Там нет собак, там нет собак, там нету ничего. Там есть только леопарды и гепарды, которые бегут за тобой.
2: Угу.
1: И, соответственно, спрятаться от них на дереве не представляется возможность.
2: Никак.
1: А что мы знаем про гепардов? Самое быстрое, да, молниеносное. Но дело все в том, что они долго бежать в таком темпе, ты, конечно, не могут.
2: Стайер, 42 километра.
1: А вот и только возможность бежать далеко позволяет тебе выжить. И ты так вот, хуцак, 42, еще 42, еще 42. О, глядишь, уже тут граница, там, Бостон, до Бостона добежал, например. И там бостонский марафон как раз. И ты забегаешь, и как бы...
2: Ну, а туда леопард уже не пропустили, документов нету.
1: Леопард уже, все, он давно на тебя плюнул. Он пойдет ловить того, твоего, этого самого, ну, этого негодяя из школы, соперника, который у тебя литку там. У них же тоже свои литки есть.
2: Вот. Конечно.
1: И он, а вот тот бегает плохо.
3: Жирненький.
1: Ну, нет, просто он как бы невыносливенький. Ты можешь быть каким-нибудь худеньким, но бежать ты тоже не сможешь от леопарда. В общем, не всем везет. Тем, кому везет, они побеждают на бостонских марафонах по причине того, что у них деревья далеко.
2: Uh-huh.
1: Все. И это вот к этому все сводится.
2: Все, ребята, мы разгадали тайну.
1: Да, кипчоги и вот эти кенийцы, фамилию которых пока я не выучил. Ну, такое
2: бывает. А пора.
1: Все, спасибо большое. Ну, мы посмотрим, пора, не пора. Потому что если, ну, рекорд будет, ну, не побит следующие, потому что сейчас сразу два чувака. И там еще, знаете, чем хорошо?
2: Ну.
1: Им повезло, что они друг друга там раззадоривали в конце. Понимаешь? Ну, то есть два крутейших оказались на одном марафоне. Потому что если, допустим, ты, ну, видишь, что, ну, ты крутейший, но ты видишь, что у тебя соперника нету рядом. Никакого.
2: Никто тебя не догоняет.
1: Все отстали, например, на 8 часов от тебя.
2: Угу.
1: Но ты уже шестой круг, а они еще второй не могут закончить, понимаешь? Образно выражаюсь. И, конечно, ты не побежишь на полную силу. А когда рядом тебе на пятки наступает другой человек, в новых кроссовках, на твои новые, между прочим. Mm-hmm. Тогда-то, естественно, ты становишься гораздо более прыдок. В общем, короче, для нас, да, со стороны, ситуация, когда два крутых рядом на одном марафоне оказались, они могли быть на разных марафонах, серьезно. Вот оказались, это круто. По крайней мере, есть мировой рекорд.
3: Сменилось, теряю счет этих такси на моем пути.
1: Или это считается два? Оба поставили, но он все равно один. И причем это не самая легкая трасса. Вот еще, еще, еще. И еще. Да.

0: Ну, прежде чем попрощаться, я все-таки отвечу на вопрос, потому что этот вопрос, он последовал от нескольких сразу. Что вы имеете в виду? Не самая сложная трасса марафона. Расстояние же одинаковое. Ну да, расстояние-то одинаковое, а вот рельеф местности у каждого города, где производят, он свой. Mm-hmm. Одно дело, ты по горам, по долам бегаешь, а другое дело, ты по ровной площадке бежишь. Это разные марафоны и разное время, соответственно. Так вот, чуваки поставили на... Это лондонский марафон.
1: Да, в Лондоне.
0: Он посерединке, ну, есть просто, допустим, я знаю, что Валенсия, например, да, там, ну, как бы... Это вообще один из самых плоских марафонов в мире. Вот вообще нету возвышенности и так далее. А ты у нас, вот, допустим, у нас даже бежишь, вот когда просто на мост забираешься. Mm-hmm. Когда бежишь на мост.
1: Уже плохо становится.
0: Ну, как бы ты сразу чувствуешь. А если наш мост по сравнению там с некоторыми другими странами, допустим, да, они прям, ну, там прям, это фигня. Вот, так что... Поэтому отличаются именно рельефом страны, или вернее города, где проходит тот или иной марафон. Так вот, лондонский — это середина, это не самый легкий, ну и не самый сложный, конечно. Но
1: среднячок.
0: Вот, в общем, я нисколько не умаляю заслугу человека, который может пробежать 42 километра.
1: Нет,
0: ты что? Наоборот, зависть.
1: И выжить.
0: Крестиком.
2: СВХ+.

0: Rūtiņačka. Žāvāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Reklāma для предпринимателей. Почему такая грустная?
3: Затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
3: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Что это у вас, аллергия?
7: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.
8: Весна на Плюсе.
9: Весна на Плюсе.
10: Ой, хорошо, хорошо, и это пятый уже майский денёчек, ребятушки. Ну, мы со своей стороны, наверное, будем зачехлять свои инструменты, да?
11: Пора,
10: Будем обращаться с вами до завтрашнего утреца. Александр, да-да-да, друзья, от всего сердца, это шоу «Люди бодрые», вот вам хорошо сегодня все сделать и успеть еще насладиться вечерком, который сегодня еще будет полутеплый.
11: Еще сегодня
10: полутеплый, потому что ближайшее времечко, как уже и сулили, температурка понизится, но сегодня еще тот самый денечек, когда еще, ну, нормально, ну, понизится она там на пару деньков, да, к выходным опять начнет потихонечку, ну, пока 23 градусов пока не сулит.
11: Пока не будет.
10: Надеемся, что, как бы, нас, как бы,
11: ну, обрадуют.
10: Подведет гороскоп, вернее, этот прогноз гороскоп. Погоды. Потому что я не
11: да
10: знаю.
11: И гороскоп.
10: Но кому-то, возможно, как бы и лучше, чтобы было 14 градусов, чем 23. Вот, не знаю.
11: Есть такие люди.
10: Возможно,
11: ладно.
10: Наверняка люди же разные бывают. Все, давайте завтра встретимся с вами и друг друга почешем.
11: Чао.
10: За ушком.
12: Гармоника, сып моя частая, пей уидра.
9: СВХ плюс.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков. Ветер слабый, западный. Днем по стране от 17 до 22 градусов. На побережье заметно прохладнее. Плюс 11, плюс 16. В Лепе-Венсполсе сегодня 10-11 градусов. В Даугавпилс-Резекне до плюс 22. В Риге около плюс 20.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Eo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
0: Radio SVH Plus.

0: 11.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Латвии стартовали очередные масштабные военные учения на полигонах Вадежа, Иселии и в других местах по стране. Завершатся учения в пятницу. Вчера, в выходной понедельник, полиция зарегистрировала по Латвии 74 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 14 человек. Ассоциация финансовой отрасли сообщила, с января по март за 3 месяца мошенники выманили у клиентов 4 крупнейших банков, работающих в Латвии, свыше 4 миллионов евро.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Вчера, в выходной понедельник, по случаю государственного праздника, полиция зарегистрировала по Латвии 74 ДТП. Травмы получили 14 человек, в том числе 2 пешехода и 1 велосипедист. 11 из 14 пострадавших в авариях в Земгале, а также в Риге и ее окрестностях. За сутки полиция задержала 9 нетрезвых водителей. 6 были сильно пьяны. Начато 6 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 593 административных протокола, из которых 264 за превышение скорости, 3 за агрессивное вождение. Сегодня в Латвии стартуют очередные масштабные военные учения на полигонах Вадежи, Иселии и в других местах по стране. Тренироваться будут механизированная пехотная бригада сухопутных сил и многонациональная бригада НАТО. Упор сделают на интеграции систем беспилотников. Министерство обороны предупредило, что в ближайшие дни по дорогам Латвии будет передвигаться военная техника и солдаты. В учениях примут участие 4700 военнослужащих. Завершатся учения в пятницу, 8 мая. Ассоциация финансовой отрасли, бывшая ассоциация коммерческих банков, сообщила, что за первые 3 месяца этого года, с января по март, мошенники выманили у клиентов 4 крупнейших банков, работающих в Латвии, свыше 4 миллионов евро. Точная сумма — 4 миллиона 156 тысяч евро. 1,5 миллиона при этом было украдено за 1 месяц, в марте. В целом за квартал была зафиксирована 1415 эпизодов мошенничества. Чаще всего это были телефонные звонки, 637 случаев, и сумма ущерба под 2 миллиона евро. Больше миллиона евро люди отдали преступникам, поверив в обещание крупной прибыли от инвестиций. Всего было 616 таких случаев. Еще примерно 1,25 миллиона евро мошенникам принесли другие схемы. Предотвратить банкам удалось больше 5600 попыток мошенничества. Клиентам уберегли больше 5 миллионов евро. У латвийской полиции появились новости по уголовному расследованию преступления американского педофила и сутенера для ВИПов Джеффри Эпстина, он же Эпштейн. Начальник государственной полиции Арманс Рукс сегодня сообщил в эфире ТВ-3, что удалось установить одну потерпевшую. Это гражданка Латвии, которая на момент событий была совершеннолетней. Вербовал ее некий иностранец. Его личность полиция установила, но никаких подробностей не приводит. По словам шефа госполиции, пока не выявлено ни одного гражданина Латвии, который напрямую участвовал бы в вербовке девушек или женщин для преступной империи Эпштейна. В рамках латвийского следствия уже допрошено с десяток человек, в том числе те, кто уже публично высказывался по теме. Уголовное дело в Латвии начато по статье о торговле людьми. В Соединенные Штаты еще в феврале были направлены запросы о правовой помощи, однако ответов пока нет. В полиции предполагают, что это связано с большим числом обращений в США из разных стран. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки. Расценки могут вырасти на 20-30%. При этом короткая остановка могла бы стать бесплатной. Как все будет на самом деле, депутаты решат в ближайшие дни. Необходимость повышения тарифов на парковку они объясняют высокой загрузкой. В среднем около 80%, а в часы пик в центре до 96%. Из-за этого водители подолгу кружат в поисках места. И по логике думских чиновников, повышение расценок эту проблему решит. Муниципальное предприятие Рига Сатекс обслуживает 6850 парковочных мест в разных зонах по городу. В Думе обсуждают в том числе расширение платных зон. Причем деньги с автомобилистов собираются брать круглые сутки, то есть в том числе ночью, там, где сейчас это бесплатно. Вдобавок, Рижская дума планирует урезать льготы для электромобилей. Один из вариантов – первый час или два парковка будет бесплатной, а дальше по тарифу. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин. Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ плюс. Ты

0: 11:11. Всем привет! Сегодня, хочется сказать, понедельник. Нет, сегодня не понедельник. Сегодня уже вторник. Эта неделя у нас тоже поменьше. Всего 4 дня. Прекрасно, замечательно. Надеюсь, что вы, дорогие радиослушатели, классно отдохнули. Длинный уикенд у нас уже за плечами. И какая погода была волшебная. Это ж просто сказка. Да, там был и порывистый ветер, недолго, не продолжительно. Где-то даже осадки, где-то даже вот град. Но в целом выходные были суперские, правда? И эта неделя у нас, повторюсь, короткая. Хочу вам пожелать, чтобы она была легкой, чтобы она была продуктивной, чтобы, безусловно, принесла вам больше хороших новостей, удачных встреч и больше поводов именно для улыбок. Ну, а я уже здесь сижу и улыбаюсь, потому что рада приступить к работе до 15 часов в прямом эфире радио СВХ плюс Полина Кузьмина. Всем привет! И мне, как всегда, все интересно, я не скрываю. Расскажите, как прошли ваши выходные, куда вы смогли выбраться, чем они вам запомнились, чем порадовал этот длинный майский уикенд. 25-45-25-25. Жду от вас вестей.
1: Одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
2: Весна.
3: Весна.
2: Весна.
3: На плюсе.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miksa Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары.

0: очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
1: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
0: Метрополы. Видеть и увидеть.
2: Я важный!
3: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
4: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ļūdīti работать в саду? 9 и 10 мая на Кипсале выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипсале. Бесплатная парковка.

0: сейчас уже не нужен. Хватит, выходные позади. Нужен крепкий бодрящий кофе или какой-нибудь другой напиток. Всем отличного настроения. Огромное спасибо вам за то, что вы делитесь своими фотографиями. Я просто спросила, как вы провели выходные. 25-45-25-25. И здесь удивительно вы провели выходные. Вот, например, Дима пишет: «Добрый день, Полина. Выходные были на спорте. У меня были соревнования по велоспорту, а вчера бегал с детьми в Юрмале». Это человек, с которого просто нужно брать пример. Ой, какой вы молодец! Класс! Еще и медаль у вас там? Обалдеть! Супер, супер! Классная у вас семья. Очень рада, что вы замечательно провели этот уикенд. Юлечка прислала потрясающие фотографии сакуры. Пишет, была на цветении сакуры в парке Узворос. И очень красиво, действительно. Спасибо вам огромное. Оскар тоже прислал фотографию. Здравствуйте, привет. Полина пустила на праздники фестиваль тюльпанов «Ренессанс». Очень понравилось. Спасибо Диму Харову. Да, спасибо большое. Кстати, радио СВХ Плюс берет даже в Литве. Ну, это потрясающе. Напомню, что, ну, это имеется в виду, наверное, FM пишет нам Оскар. Так нас берут с собой в Европе, в любой точке земного шара. Это можно сделать благодаря, понятно, интернету и современным технологиям. Слушать нас, заходите, слушайте нас в интернете. Так, еще есть фотографии у нас. Наталья, какие красивые радиослушатели у нас. Добрый день, ездили в Пабаже, Саулкраст, и побывали в красивом месте Саулрета Така. Природа красивейшая, море сказка. Ну и вы тоже потрясающая красотка. Вау, какая красавица Наталья. Андрей из Баварии, вот, кстати, пишет: «Здрасте, мы баварские, хоть и не 4, а 3 было выходных, но с друзьями ездили в Польшу, во Вроцлав, нагулялись от души. Красивый тусовочный город». Да, кстати, Андрюш, я слышала об этом, что Вроцлав вообще супер город. Надеюсь, тоже когда-нибудь там побываю. А вот Надя пишет: «Мы пахали как лошадки, стригли туи и чистили брусчатку. Зато уверена, насколько у вас будет облагорожена сейчас территория. Вы большие молодцы». Эксперты следили, чтобы ровно резали. Эксперты — это два эксперта, два потрясающих кота. А, и шашлыки тоже у вас были. Супер, классно. Кстати, дорогие мои слушатели, у меня есть пригласительные в кино на «Дети леса 2». Это продолжение знаменитой фантастической истории по книгам Кати Брандис, которая уже более 10 лет остается одними из самых любимых среди юных читателей по всему миру. И вот захватывающие приключения, удивительный мир, полулюдей, полуживотных, тайны, испытания, настоящая дружба. Все это ждет зрителей в новой части истории. Фильм дублирован на латышский язык, можно посмотреть в кинотеатрах. И у меня есть билеты в Аполло кино, но они действуют до 7 мая. Вот поэтому, если вы давно хотели выбраться в кино с детьми, там, племянниками, младшими братьями и сестрами, или у ваших друзей есть дети, которые обожают такие истории, и есть возможность сходить, попасть до 7 мая, пожалуйста, напишите. Я среди тех, кто делится своими впечатлениями о том, как провел выходные, разыграю с удовольствием эти пригласительные билеты. 25-45-25-25.
1: СВХ плюс.

0: музыки для всех.
1: Добрые глаза, часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

пишет Марина. Приветик, я все выходные работала. Сейчас же отдыхаю лежа в гамаке, выигранном причем на радио СВХ+. Мариночка, ну, я вот помню, вы на прошлой неделе писали с сожалением, что мне там вот работать надо будет. Я вам говорила, зато когда другие будут работать, вы будете отдыхать. И так и случилось. Погодка сегодня тоже потрясающая. Прекрасного вам отдыха. Доброе утро, хорошей погоды, замечательного дня, пишет нам Любовь. Спасибо взаимно. А Михаила джигал на концерте вместе с родными. Вам тоже, Миш, большой привет. Итак, 5 мая сегодня день, когда много разных праздников. Для тех, кто не нагулялся, может быть, не наотмечался, то смотрите, сегодня можно красиво говорить, правильно мыть руки, читать хокку, а может быть и сочинять, поздравлять акушерок, мечтать о космосе и съесть огромный сэндвич. Начну, наверное, с такого самого человечного праздника. Сегодня Всемирный день общения. Ну, когда мы привыкли общаться больше смайликами, в мессенджерах все там пишем, какими-то картинками, мемами, то этот праздник призывает отложить все эти телефоны и просто вот тет-а-тет посидеть с человеком, пообщаться с человеком, посмотреть ему в глаза, получить вот эту эмоцию. Надеюсь, у вас будет такая возможность с коллегами или уже вечером с близкими людьми. Также сегодня Международный день акушерки. Люди этой профессии, их, ну, можно назвать настоящими проводниками в мир. Большое вам спасибо. Также сегодня отмечается Всемирный день гигиены рук. Помоем руки с мылом. Вот я вспоминаю эту пандемию. Это было ужасно, безусловно, все эти ограничения, QR-коды, прививки и так далее. Но, тем не менее, люди, мне кажется, в тот момент приучились больше обращать внимание к гигиене, чаще моют руки, там что-то дезинфицируют. И в этом смысле я, конечно, поддерживаю вас. И сама тоже помою руки. Сегодня также есть праздник такой, День астронавтов США и День хокку. Да, это вообще, вот хокку, это очень смешно их придумывать, но у меня фантазии не хватает. Может быть, вы хотите придумать какие-нибудь хокку, ну, напишите тогда, чтобы мы тут повеселились в этот трудовой день. В Японии сегодня День детей и, конечно, сегодня международный день принцесс. С этим хочется поздравить всех наших радиослушательниц, маленьких принцесс и принцесс, которые уже стали постарше, превратились в настоящих королев. И еще сегодня, ну, в принципе, из таких, наверное, вот все. А, еще день воды. Где это день воды? День воды в Китае. Ну, хорошо, давайте отметим тоже. Прямо сейчас поднимем бокал чего-нибудь вкусненького, простой воды, которая лучше всего, на мой взгляд, утоляет жажду. 5 мая сегодня 2026 года. Всем отличного настроения. СВХ+.

0: школа. Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics смартфон Redmi Note 15 Pro по отличной цене. Всего 239 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Skoda Kamiq от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
3: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
4: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
5: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
4: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
3: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
4: Подробнее gimenesrivs.lv.

0: первый для многих рабочий день, учебный на этой неделе. Сегодня солнышко будет на протяжении всего дня, комфортная погода. Плюс 20 вот около этого. И на что я хочу обратить внимание. Уже нужно мазаться. Мазаться нужно кремчиком для того, чтобы не обгореть на солнце. Особенно если вы занимаетесь работами на улице. Кстати, я так понимаю, что многие открыли вот этот вот сезон, когда принимают солнечные ванны. Может быть, кто-то уже искупнулся. Такие тоже есть маржи. Если вдруг у вас был такой опыт, вы уже позагорали, пишите, шлите фотографии в купальниках, в плавках. Посмотрю на вас. 25-45-25-25. Ну, кстати, если серьезно, то реально сегодня в середине дня уровень ультрафиолетового излучения достигнет средневысоких значений. Это означает, что при длительном пребывании на солнце стоит использовать защитные средства, особенно в часы пиковой активности. Вообще, вторник в Латвии обещает быть спокойным, без дождя, с мягким весенним теплом и комфортными условиями для прогулок. Единственное, на что стоит обратить внимание, это усиливающееся солнце.
1: Саш, ты посмотри, какой рейтинг.
2: А чё, молодой еще, зеленый, вырастет.
3: Весна на

0: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности, 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук, евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
1: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.

0: Унисен. Унисен.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: многие из наших радиослушателей действительно открыли уже сезон, не совсем, чтобы там поплавать, но вот загорают уже вовсю. Алексей прислал фотографию, здесь он в плавках, большой молодец. Надежда пишет спасибочки за «Тону», но это имеется в виду за песню, да ради бога, а эта же песня у нас на первом месте находится в топе. Так, и еще вот прислала Валерия, во, какая красота на объекте, и здесь действительно красота. Вот я все думала, откуда же это сделано фотография, такое ощущение, что с высоты птичьего полета. А Валерия, оказывается, работает на гидроэлектростанции, правильно это я аббревиатуру расшифровала, ГЭС, Айскраукле, и пишет: загораю и работаю, обалдеть, успехов вам. 11:57, впереди у нас новости, и после них встречаемся.
1: Радио СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер слабый западный. Днем по стране от 17 до 22 градусов, на побережье при этом заметно прохладнее, плюс 11, плюс 16. В Лепе-Вентспилсе сегодня 10-11 градусов, в Даугавпилсе-Резекне плюс 20-22, в Риге около плюс 20.
0: Радио СВХ плюс.

0: Здравствуйте. В студии с новостями Алексей Новак. Пожарно-спасательная служба сообщила, что вчера при пожаре под Венспилсом погиб человек. Полиция зарегистрировала за сутки 74 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 14 человек. Сегодня в Латвии стартуют очередные масштабные военные учения, которые завершатся в пятницу.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что вчера под Венспилсом в Венспилском крае погиб человек. Вызов был получен в 18:30, горел одноэтажный жилой дом на площади 150 квадратных метров. Ликвидация пожара заняла примерно 4 часа. Вчера в выходной понедельник по случаю государственного праздника полиция зарегистрировала по Латвии 74 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 14 человек, в том числе 2 пешехода и 1 велосипедист. 11 из 14 пострадавших в авариях в Земгале, а также в Риге и ее окрестностях. За сутки полиция задержала 9 нетрезвых водителей, начато 6 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полиция вчера оформила 593 административных протокола, из них 264 за превышение скорости, 3 за агрессивное вождение. Сегодня в Латвии стартуют очередные масштабные военные учения на полигонах Вадежи и Селии, а также в других местах по стране. Тренироваться будут механизированная пехотная бригада сухопутных сил и многонациональная бригада НАТО. Упор при этом сделают на интеграции систем беспилотников. Минобороны предупредило, что в ближайшие дни по дорогам Латвии будет передвигаться военная техника и солдаты. В учениях примут участие 4700 военнослужащих. Завершиться учения должны в пятницу, 8 мая. Соединенные Штаты объявили, что будут сопровождать торговые суда, застрявшие в Ормузском проливе, чтобы помочь им безопасно покинуть пролив. Президент США Дональд Трамп заявил, что за помощью к Штатам в этом вопросе обратился ряд стран. Миссия, получившая название «Проект Свобода», стартовала накануне. В ней участвуют американские эсминцы, дроны и 15 тысяч военнослужащих. Сопровождение касается коммерческих судов. Сейчас в Ормузском проливе заблокированы сотни судов и около 20 тысяч моряков. При этом США намерены сохранять морскую блокаду иранских портов. Трамп говорит, что переговоры с Ираном продолжаются, и они очень позитивные. В Тегеране тем временем предупредили, что любое вмешательство США, в том числе операция в Ормузском проливе, будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня. Иранцы уже атаковали американские корабли. В Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что иранские ракеты и беспилотники были сбиты. В случае повторных ударов Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли. Ормузский пролив заблокирован Ираном с конца февраля. Переговоры о перемирии ощутимого результата не дали. На этом фоне нефть снова дорожает. Баррель сейчас стоит в районе 110-115 долларов. Банк СЭБ увеличил прогноз среднегодовой инфляции на этот год с прогнозируемых в январе 2,5% до почти 4%, точнее до 3,9%. В следующем году, по расчетам банкиров, потребительские цены в Латвии вырастут не на 2,5%, а почти на 3,5%. Одновременно СЭБ в своем обзоре Nordic Outlook понизил прогноз роста ВВП Латвии в этом году. На 0,1% пункта было 2,3%, будет 2,2%. Латвийская ассоциация финансовой отрасли, бывшая ассоциация коммерческих банков, сообщила, что за первые три месяца этого года, с января по март, мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков, работающих в Латвии, свыше 4 миллионов евро. Точная сумма – 4 миллиона 156 тысяч. 1,5 миллиона было украдено только в марте. В целом, за квартал было зафиксировано 1415 эпизодов мошенничества. Чаще всего это были телефонные звонки. 637 случаев, сумма ущерба под 2 миллиона евро. Больше миллиона евро люди отдали преступникам, поверив в обещание крупной прибыли от инвестиций. Всего было 616 таких случаев. Еще примерно 1,25 миллиона евро мошенникам принесли другие схемы. Предотвратить банкам удалось 5613 попыток мошенничества. Клиентам уберегли больше 5 миллионов евро. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки. Расценки могут вырасти на 20-30%. При этом короткая остановка могла бы стать бесплатной. Как все будет на самом деле, депутаты решат в ближайшие дни. Необходимость повышения тарифов на парковку они объясняют высокой загрузкой, в среднем около 80%, а в центре в часы пик до 96%. Из-за этого водители подолгу кружат в поисках места. И по логике думских чиновников, повышение расценок эту проблему решит. Муниципальное предприятие Рига САД обслуживает 6850 парковочных мест в разных зонах по городу. В Думе обсуждают в том числе расширение платных зон. Причем деньги с автомобилистов собираются брать круглые сутки, то есть в том числе ночью, там, где сейчас это бесплатно. Вдобавок, Рижская дума планирует урезать льготы для электромобилей. Один из вариантов – первый час или два парковка для электрокаров будет бесплатной, а дальше – по тарифу. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+. Плюс.
2: Легкости в ногах и уверенной походке. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауриша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауриша 0100-00161.
1: СВХ+.

0: 11 минут, радиостанция СВХ+. Меня зовут Полина Кузьмина. Ближайшие 3 часа еще вместе с вами, дорогие слушатели. Спасибо вам за то, что делитесь своими впечатлениями от этого длинного уикенда. Присылаете фотографии. Реально очень интересно посмотреть. Чувствуется, что вы воспользовались и классной погодой, и тем, что было свободное время. Встретились с родными, с близкими. Кто-то более активно, кто-то менее активно проводил эти дни. В любом случае, вы получили удовольствие, я надеюсь. У меня выходные были так себе спокойные достаточно. Правда, мне удалось в кино сходить. Вот да, очень хотела пойти на фильм «Майкл», и вот с дочкой мы сходили. Конечно, в полном восторге пребываем от картины. Очень понравился фильм. После этого невозможно остановиться. Вот даже сюда, когда направлялась параллельно, в одном ухе в наушнике слушала Володю Вэлла и шоу «Люди бодрые», а в другом наушнике «Билли Джин», потому что захотелось после просмотра фильма как бы пересмотреть, переслушать все клипы. Классный, великий, легендарный был артист. Если вы, кстати, любители кино, я хочу напомнить, что в кино «Дети леса 2» — это продолжение знаменитой фантастической истории по книгам Кати Брандис, которые уже более 10 лет остаются одними из самых любимых среди юных читателей по всему миру. В тайной школе Клирвотер учатся необычные дети. Они умеют превращаться в животных. Наши дети тоже иногда умеют превращаться в свинок, например. Ну ладно, не об этом. Новый учебный год обещает быть захватывающим, но друзьям снова предстоит столкнуться с опасностью. Главный герой Карак, подросток, способный превращаться, знаете, в кого? В пуму! Оказывается, перед он непростым выбором. Семья или справедливость. Вместе с друзьями этот подросток Пума защищает лес, школу и всех детей леса от серьезной угрозы. Фильм дублирован на латышский язык. Смотрите «Дети леса 2» в кинотеатрах уже сейчас. И важная новость. Я напомню, что у меня есть билеты в Аполло кино, где вы можете посмотреть «Дети леса 2». Действуют, правда, они только до 7 мая. Так что, если вы давно хотели выбраться в кино с детьми, или у ваших друзей есть дети, которые обожают такие истории, я с удовольствием бы отправила вам билеты, но не за просто так. Вот расскажите, как вы проводили выходные 25-45-25-25. И если вы хотите участвовать в розыгрыше билетов, то напишите пометочку «Хочу в кино на «Дети леса 2». И уже среди этих радиослушателей я в конце этого часа разыграю пригласительные. Всем еще раз доброго дня и прекрасного настроения.
1: Весна, к которой прислушиваешься.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Карглаз ремонт, карглаз замена. Анастасия, специалист Карглаз.
2: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглаз ремонт, карглаз замена.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info @visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: 25 минут, 5 мая, сегодня вторник. Начали мы неплохо, по-моему, трудовую неделю. Мне все очень нравится, особенно ваша активность. Спасибо большое, что делитесь тем, как проводили выходные. Вот Александр написал, что выходные праздновали день рождения жены. Мы вас от души поздравляем, Александр. Также Александр написал, что хочу в кино «Надеть леса 2». И Александру я с большим удовольствием отправила пригласительные. Желаю вам классного просмотра. Надеюсь, вам понравится. Также вот пишет нам Илья. Ну, просто здесь всякие разные смайлики, цветочки. Приветствия слушателям, пожелания классного дня. Кстати, классного дня. День должен быть действительно хорошим. После полудня энергия дня станет более спокойной и собранной. Это уже у нас астрологическая страничка. Время, когда лучше не торопиться, а действовать точно и осознанно. Луна подсказывает, сейчас важно не распыляться. Если утром было, может быть, много суеты, то после 12 вот сейчас идеально завершать начатые дела, разбирать накопившиеся задачи, возвращаться к тем вопросам, которые требуют ясной головы. В общении лучше выбирать простоту, меньше лишних объяснений, больше конкретики. Люди сегодня лучше реагируют на спокойный, уверенный тон. И хороший момент для деловых разговоров, планирования недели, небольших финансовых решений, наведения порядка и в делах, и в мыслях. А вот с импульсивными покупками и резкими решениями лучше не спешить. После обеда эмоции уже тише, но могут проявляться скрытые сомнения. В общем, совет дня – делай меньше, но качественнее. И день сам выстроится в твою пользу.
1: СВХ плюс.

сейчас за рулем, безусловно, счастливого пути. Будьте внимательны и аккуратны. К слову, в Рижской думе готовятся существенные изменения в правилах пользования автостоянками, в том числе повышение платы за долгосрочную парковку. Однако кратковременная стоянка может стать бесплатной. Коалиция Рижской думы в настоящее время обсуждает план изменений, вносит в него коррективы, поэтому условия парковки автомобилей могут измениться. Но в общей сложности Рига Сатексме обслуживает в Риге 6850 парковочных мест, которые находятся, как мы знаем, в разных платных зонах А, Б, С, Д, Р и В. Больше всего парковочных мест, кстати, в зонах Б и С. Зона А охватывает центр города, зона Б и С находится немного дальше от центра, а зона Р расположена в Старой Риге. Есть еще зона В, вот я не знала, а потом вспомнила, да, зона В – это зона в Вецеке. В настоящее время предлагается повысить плату за парковку на обочинах на 20-30%. Повышение платы обосновывается заполняемостью парковок, которая в среднем составляет 80%, а в центре и в часы пика достигает 96%. Кроме того, плата за парковку не менялась с 2015 года. К слову, если у вас есть дорожная информация, напоминаю, 25-45-25-25, вы можете присылать свои сообщения, в том числе и голосовые, с удовольствием их проиграю, если что-то нестандартное вы заметили на улицах столицы, ну и вообще латвийских. А также 25-45-25-25 – это номер для того, чтобы мы с вами поддерживали связь. И вот Галина пишет, что в выходные погода победила, ни дня дома не провела, велосипедные и пешие прогулки, уставшая, но довольная. Галиночка, это круто, это хорошо. И также Галина получает у нас билеты в Аполло Кино для того, чтобы посмотреть «Дети леса 2». Я вам желаю приятного просмотра.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Что они сделают?
2: Билми оплатит твои счета за целый год.
1: Но это же сумасшествие!
2: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
1: И за квартиру тоже?
2: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
3: Мы знаем, в такое время выбраться из постели – почти невыполнимая миссия. Особенно, если у тебя новое одеяло от Юск. Наши одеяла такие теплые и мягкие, что хочется оставаться в постели весь день. Победи холод с правильным одеялом из широкого ассортимента Юск. Юск – твой лучший сон начинается здесь.
4: Štīl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Štīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Štīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
5: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего ЛВ.
6: СВХ плюс.

0: Тра-ля-ля, веселая какая песенка, 12:46. Сегодня вторник, вы продолжаете присылать свои фотографии. Вот Валерия, огромное спасибо. Валерия пишет: мы 1 мая поехали на велогонку. Сын получил первую медаль в 2 года. А 2 мая открыли рыболовный сезон. Выходные выдались на славу. И вот фотографию сынишки. Потрясающий малыш. Я вас поздравляю. Это действительно вот первое такое достижение. Это круто. Очень за вас рада. Ну и также мы тут много говорили о кино, ведь уже совсем скоро, 22 мая, состоится премьера фильма «Мандалорец и Грогу». Вообще фанатов вот этой вселенной «Звездных войн», «Звездных галактик» огромное количество. И, кстати, вчера, 4 мая, был день «Звездных войн». Я думаю, что фанаты отмечали и продолжают радовать поклонников вселенной. «Лего» или «Лего» представила сразу 2 новые коллекционные новинки. Главная из них — это такая огромная фигурка Дарта Вейдера. Это не просто такая мини-фигурка. Увеличенная модель, высота где-то 28 сантиметров, и собрана она из более чем 1000 деталей. Темный лорд сохранил классический вид, но стал намного более таким детализированным, что ли. У него подвижные руки, подвижные ноги, вращающаяся голова, и даже есть ткань плащ. Теперь Вейдер выглядит особенно эффектно и по-настоящему таким живым. А вторая новинка — это шлем пилота AT-RT. Правильно я говорю? AT-RT. Я тут просто боюсь обидеть вот фанатов «Звездных войн», чтобы они меня тут не Дарт Вейдернули. Из имперских войск, насколько я понимаю, этот шлем — это уже такая коллекционная модель для взрослых фанатов. Там почти 800 деталей, аккуратная подставка, узнаваемый дизайн из вселенной «Звездных войн». Ну и также это еще не все. Вселенная продолжает расширяться. В продажу также выходят тематические аксессуары Крокса по мотивам «Мандалорца» и Грогу. А для поклонников кино, конечно, самая приятная новость – премьера. Премьера, которую многие ожидают. 22 мая уже совсем скоро. Это будет первый полнометражный фильм по вселенной «Мандалорца». Продолжение истории Дина Джарина и Грогу. «Бэби Йоды», я уж тоже разобралась, который выходит сразу в кино. Вот, масштабное кино с IMAX-релизом или IMAX. Сюжет: новая миссия после падения империи и усиления роли Грогу. Так что ждать осталось совсем недолго. Уже совсем скоро увидим их большое экранное приключение.
1: Вечные хиты. Золотой запас радио СВ.

0: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9% жирности, 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук, евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl. Стоит того.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Pusļot došķ! Puškusēt, kamarī! С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором в воскресенье с 10 до 11.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер слабый, западный. Днем по стране от 17 до 22 градусов, на побережье при этом заметно прохладнее, плюс 11, плюс 16. В Лепе-Венспилсе сегодня 10-11 градусов, в Даугавпилсе-Резекне плюс 20-22, в Риге около плюс 20.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Здравствуйте. В студии с новостями Алексей Новак. Пожарно-спасательная служба сообщила, что вчера при пожаре под Венспилсом погиб человек. Полиция зарегистрировала за сутки 74 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 14 человек. Сегодня в Латвии стартуют очередные масштабные военные учения, которые завершатся в пятницу. Банк СЭП в своем новом экономическом обзоре повысил прогноз инфляции на этот год с 2,5 до почти 4%.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что вчера под Венспилсом в Венспилском крае погиб человек. Вызов был получен в 18:30, горел одноэтажный жилой дом на площади 150 квадратных метров. Ликвидация пожара заняла примерно 4 часа. Вчера в выходной понедельник по случаю государственного праздника полиция зарегистрировала по Латвии 74 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 14 человек, в том числе 2 пешехода и 1 велосипедист. 11 из 14 пострадавших в авариях в Земгале, а также в Риге и ее окрестностях. За сутки полиция задержала 9 нетрезвых водителей, начато 6 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полиция вчера оформила 593 административных протокола, из них 264 за превышение скорости, 3 за агрессивное вождение. Сегодня в Латвии стартуют очередные масштабные военные учения на полигонах Вадежи и Селии, а также в других местах по стране. Тренироваться будут механизированная пехотная бригада сухопутных сил и многонациональная бригада НАТО. Упор при этом сделают на интеграции систем беспилотников. Минобороны предупредило, что в ближайшие дни по дорогам Латвии будет передвигаться военная техника и солдаты. В учениях примут участие 4700 военнослужащих. Завершиться учения должны в пятницу, 8 мая. Соединенные Штаты объявили, что будут сопровождать торговые суда, застрявшие в Ормузском проливе, чтобы помочь им безопасно покинуть пролив. Президент США Дональд Трамп заявил, что за помощью к Штатам в этом вопросе обратился ряд стран. Миссия, получившая название «Проект Свобода», стартовала накануне. В ней участвуют американские эсминцы, дроны и 15 тысяч военнослужащих. Сопровождение касается коммерческих судов. Сейчас в Ормузском проливе заблокированы сотни судов и около 20 тысяч моряков. При этом США намерены сохранять морскую блокаду иранских портов. Трамп говорит, что переговоры с Ираном продолжаются, и они очень позитивные. В Тегеране тем временем предупредили, что любое вмешательство США, в том числе операция в Ормузском проливе, будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня. Иранцы уже атаковали американские корабли. В Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что иранские ракеты и беспилотники были сбиты. В случае повторных ударов Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли. Ормузский пролив заблокирован Ираном с конца февраля. Переговоры о перемирии ощутимого результата не дали. На этом фоне нефть снова дорожает. Баррель сейчас стоит в районе 110-115 долларов. Банк СЭП увеличил прогноз среднегодовой инфляции на этот год с прогнозируемых в январе 2,5% до почти 4%, точнее до 3,9%. В следующем году, по расчетам банкиров, потребительские цены в Латвии вырастут не на 2,5%, а почти на 3,5%. Одновременно СЭП в своем обзоре Nordic Outlook понизил прогноз роста ВВП Латвии в этом году. На 0,1% пункта было 2,3%, будет 2,2%. Латвийская ассоциация финансовой отрасли, бывшая ассоциация коммерческих банков, сообщила, что за первые три месяца этого года, с января по март, мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков, работающих в Латвии, свыше 4 миллионов евро. Точная сумма — 4 миллиона 156 тысяч. 1,5 миллиона было украдено только в марте. В целом, за квартал было зафиксировано 1415 эпизодов мошенничества. Чаще всего это были телефонные звонки. 637 случаев, сумма ущерба под 2 миллиона евро. Больше миллиона евро люди отдали преступникам, поверив в обещание крупной прибыли от инвестиций. Всего было 616 таких случаев. Еще примерно 1,25 миллиона евро мошенникам принесли другие схемы. Предотвратить банкам удалось 5613 попыток мошенничества. Клиентам уберегли больше 5 миллионов евро. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки. Расценки могут вырасти на 20-30%. При этом короткая остановка могла бы стать бесплатной. Как все будет на самом деле, депутаты решат в ближайшие дни. Необходимость повышения тарифов на парковку они объясняют высокой загрузкой, в среднем около 80%, а в центре в часы пик до 96%. Из-за этого водители подолгу кружат в поисках места. И по логике думских чиновников, повышение расценок эту проблему решит. Муниципальное предприятие Рига-САД «Эксмо» обслуживает 6850 парковочных мест в разных зонах по городу. В Думе обсуждают в том числе расширение платных зон. Причем деньги с автомобилистов собираются брать круглые сутки, то есть в том числе ночью, там, где сейчас это бесплатно. Вдобавок, Рижская дума планирует урезать льготы для электромобилей. Один из вариантов – первый час или два парковка для электрокаров будет бесплатной, а дальше – по тарифу. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.

0: 10 минут. Всем прекрасного настроения. Радиостанция СВХ+. Меня зовут Полина Кузьмина. Еще 2 часа мы вместе сегодня, в этот вторник, 5 мая. Выходные только закончились, а мы уже, может быть, мечтаем о новых, потому что так классно отдыхать. Но нужно немного и поработать, безусловно. Бонусом является короткая трудовая неделя. У многих всего 4 дня. Я думаю, что многие, если не все, уже открыли сезон шашлыков. И, конечно, самое время поговорить о том, что же к нему, к этому шашлыку подают. Диетолог Диан Руссо напоминает, что соусы – это не только вкус, а еще и влияние на самочувствие. Например, не стоит смешивать жирные и кислые соусы. Такая комбинация может перегружать пищеварение. Вот многие как мяско пожарили, барбекю, и туда и майонеза, и кетчупа, и горчицы. Такой вот три в одном микс устраивают. Это, безусловно, делает блюдо заметно более калорийным, создает дополнительную нагрузку на печень, на поджелудочную железу. Покупные соусы тоже требуют внимания. Избыток соли, сахара, консервантов и красителей может раздражать желудок и со временем влиять на его работу. Поэтому простой совет от специалистов, диетологов: чем короче состав соуса, тем лучше и спокойнее для организма. И, кстати, у шашлычного сезона есть неожиданный такой поворот. Я смотрю, что в тренде сейчас теперь, знаете, не только мясо, не только овощи, но и фрукты на гриле. Все чаще на мангал отправляются бананы, персики, ананасы, даже груши. При жарке они карамелизуются, становятся сладкими еще более, с таким у них появляется дымный аромат и превращаются в десерт прямо с огня. Бананы, например, сейчас чаще рекомендуют запекать вообще прямо в кожуре, и они становятся мягкими, почти кремовыми. Персики идеальны половинками с легкой такой румяной корочкой, а ананас дает яркий освежающий вкус с легкой кислинкой. Поэтому в следующий раз, когда устроите барбекю-партии, может быть, попробуйте на гриле приготовить не только привычное мясо, рыбу, овощи, но и фрукты. Приятного вам аппетита!
1: СВХ+.

0: laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
1: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: Savu stūrīt

0: красоты и дома. Узнай больше на Euronics.lv.
1: Māmu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click2 Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click2 Pay savā bankā.
4: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.

отличного настроения желает радиостанция СВХ+. Я бы хотела обратить внимание на то, что в Нью-Йорке прошел один из самых ожидаемых вечеров мировой моды. Это, конечно же, ежегодный бал Met Gala, который традиционно устраивают в Метрополитен-музее. Тема этого года была «Костюм арт» или «Искусство костюма», а дресс-код звучал еще шире. Fashion is art, то есть мода – это искусство. Организаторы предложили гостям взглянуть на одежду не как на гардероб, а как на художественный объект на границе моды, скульптуры и даже перформанса. Как всегда, все там началось с красной дорожки, главная сцена вечера, многие звезды на ней фотографировались, по ней прошлись, разумеется. Но дальше гостей, кстати, ждал такой особый формат. Внутри музея действует строгий запрет на телефоны и публикации, поэтому большая часть происходящего просто остается за кадром. То есть гостей на красной дорожке еще можно посмотреть их фотографии, загуглить, так скажем. А что происходило внутри, это уже только если кто-то нарушил правила и так вот из-под тишка сфотографировал. Становится известно лишь по отдельным деталям, вот то, что там происходило. В программе вечера и коктейли, и ужины, выступления артистов. Также гости могли посетить выставку, которая так и называется, соответственно, «Костюм арт». Она была посвящена связи тела и костюма, от классических силуэтов до самых смелых. Звезды старались соответствовать теме, максимально эффектно выглядели классно. Например, Эмма Чемберлен появилась в образе, напоминающем полотно Ван Гога. Лорен Санчес выбрала интерпретацию образа «Мадам Икс». Хейли Бибер обратилась к архивам Сан-Лоран и теме телесности. Кендалл Дженнер вышла в образе, вдохновленном Никой Самофракийской. Да, но один из самых обсуждаемых выходов, вот сейчас везде обсуждают, это был выход Мадонны. Певица вместе с командой буквально воссоздала в пространстве музея картину Леоноры Каррингтон «Искушение святого Антония», превратив ее в такую живую сцену. Так что Met Gala снова подтвердил свой статус не только как такой модный вечер, где собираются знаменитости, а реальное событие, где сложно было даже вот определить эту границу между искусством, театром и модой, потому что она, можно сказать, окончательно была стерта или стерта. Стерта, наверное, да. Сегодня хоть и вторник, но первый трудовой день, и от этого после затяжных выходных думается, конечно же, немножечко посложнее. Поэтому прямо сейчас предлагаю от этой радостной новости перейти вновь к прослушиванию музыки. Я живу лучше.

0: день календаря. Может быть, для кого-то этим днем станет 5 мая 2026 года. Если у вас сегодня праздник, я вас, безусловно, от души поздравляю. Напоминаю, что Дим Харов окажется в этой студии после 15. Хорошие новости и ваши поздравления в прямом эфире. Только их нужно прислать. 25-45-25-25. Очень приятно, что этот телефон у нас активно работает. Вот буквоед, я в начале часа рассказывала о новых трендах, что сейчас на гриле не только мясо, не только овощи, но и фрукты многие готовят, и бананы в том числе. Печь бананы, груши, нет предела капризам гурманов, сказал, наверное, однажды француз Биар Грилс, и с видеооператором пустился в туры выживания, где только не высаживался, что только не ел, змей, пауков, гигантских гусениц. Но я думаю, что те из наших радиослушателей, кто бывал в азиатских странах, ну или, например, в Таиланде, какого-то кукарачу наверняка тоже похрустел этим тараканом печеным или другими насекомыми. Я, признаться, не могу. Вот не могу себя перебороть. Для кого-то это еда очень даже привычная, но для нас все-таки вот эти печеные, сушеные, разные насекомые, ну, может быть, кому-то нравится. Это я уж, это у каждого свой вкус. Сейчас время вообще обеденное, поэтому приятного аппетита, кто отправился на обеденный, соответственно, перерыв. Ну и наша постоянная слушательница Тата пишет: «Господи, совет от Майи Плисецкой не жрать! Как можно издеваться над собой, все эти майонезы и так далее. Хорошего эфира, спасибо, Тат, большое. Мне 61, это, ну вот, можно, да, это зачитать. И я фору дам 30-летним, 165 рост, а вес 55 килограммов. Посмотрите на WhatsApp мои фото. Сейчас пойду рассматривать. Все фастфуды прочь, майонезы, кетчупы прочь, картошку фри и все. На гриле прочь, микроволновку прочь. Есть натурпродукты, всем здоровья», пишет Тат. А нельзя, ну, по праздникам хотя бы немножко картошечки с майонезом? Нет, нельзя. Я свою жизнь, признаться, без картошки вообще не представляю. У разных людей свои слабости. Кто-то обожает сладкое, кто-то без мяса не может жить. У меня из таких продуктов или из того, что можно есть, это картошка. Я ее обожаю в любом виде. Вареную, печеную, жареную и так далее. Фри, ну не могу. Вот мне кажется, как только пропадает из моей жизни картошка, я, безусловно, стану стройнее, но не такая счастливая.
1: СВХ плюс.

0: 9:43. Еще раз приятного аппетита тем, кто отправился на обеденный перерыв. И вообще у нас этот час как такой гастрономический, что ли, получается. Продолжаете вы присылать на номер 25452525 свои наблюдения, свой опыт кулинарный. Полина, привет, не использую покупные соусы, делаю их сама. Один мед, сок лимона, чеснок, зелень и масло оливковое. А, это первый, то есть мед, сок, лимона, чеснок, зелень и масло оливковое, пишет Ира. И второй, гриль овощи, очищенные мелко-мелко, порезанные специи, также оливковое масло. Да, и от картошки тоже не могу отказаться, это мое все, пишет Ира. Ура, есть у нас тут, давайте, добро пожаловать в клуб любителей картофеля. Да, любим, любим, любим. Кстати, Андрей пишет, что да, в материковом Китае ели каких-то сушеных тараканов с зеленым пивом. Зеленое оно было и до того, как мы попробовали этих тараканов. А, ну то есть вы вообще там что-то такое удивительное попробовали. Я не знаю, в каком состоянии я бы согласилась на подобные эксперименты. Но а как вам, понравилось, Андрей, или что? Как вы потом сами зелеными не стали после вот такого интересного блюда? Любопытно. Ну и также Артем прислал просто фотографию с барбекю, где-то вот здесь было, потерял немножко. Ну, в общем, там очень-очень вкусный такой аппетитный шашлычок. Всем еще раз приятного аппетита. У кого сейчас пауза на обед?
1: Ох, как же этот кот в сапогах достал! Мельницу надо было брать.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: tik žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
2: Металлом сталмец давай, много денег выручай. Металлом сталмец давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлом сталмец давай.
4: Ваш ребенок увлекается музыкой?
5: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
4: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
5: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
4: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
5: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrifs.lv.
6: Пусть лето зазвучит ярко.
4: Подробнее Gimnasrifs.lv.
7: СВХ плюс.

0: 12:54. Ну и большой привет тем, кто за рулем. Будьте, пожалуйста, внимательны, не нарушайте правила дорожного движения. Ну и, безусловно, никогда, ни при каких обстоятельствах не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения. Но, увы, грешат, в том числе и мировые звезды. И вот Бритни Спирс получила год условного срока за вождение в нетрезвом виде как раз. 44-летняя американская певица избежала тюремного срока большого по делу о вождении в состоянии алкогольного опьянения, потому что заключила сделку со следствием. Об этом сообщает The Washington Post. Судебное заседание прошло без участия, кстати, самой артистки. Ее интересы представлял адвокат, который подтвердил признание вины. В результате суд назначил Спирс один день тюремного заключения, которое она уже отбыла во время задержания, а также год условного срока. Кроме того, певице предстоит пройти обязательные курсы для нарушителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, выплатить штрафы, предусмотренные законодательством штата Калифорния. В прокуратуре отметили, что подобная сделка со следствием является стандартной практикой в случае, когда обвиняемый ранее не совершал аналогичных правонарушений, не допустил аварии и не причинил вреда другим людям, а уровень алкоголя в крови не был критически высоким. Такие решения, как правило, принимаются, если человек выражает готовность пройти лечение и изменить свое поведение. Напомню, инцидент произошел в марте в штате Калифорния, где Спирс остановили из-за неустойчивой манеры вождения и превышения скорости. У певицы были зафиксированы признаки опьянения, после чего она прошла серию тестов и была задержана. Позднее, в апреле, стало известно, что артистка обратилась в рехаб, реабилитационный центр. После завершения курса лечения она вернулась домой. Вот такая вот звезда начала 2000-х годов. Напомним, что именно в тот период, когда она и стала мегапопулярной, у нее начались проблемы с алкоголем и разными запрещенными веществами, что, безусловно, сказалось на ее состоянии, в том числе и психическом. В 2008 году суд ограничил ее дееспособность, назначив опекуном отца, который контролировал личные финансовые вопросы певицы. А в 2021 году Спирс добилась отмены опеки и восстановления контроля над своей жизнью. Ну что ж, 13:57. Впереди у нас новости более серьезные, а после них продолжим.
1: Весенние обнимашки на СВХ плюс. Подходи, не стесняйся.
2: Весна.
1: Весна.
2: Весна
1: на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах, преимущественно во второй половине дня, ожидаются дожди. Ночью и рано утром на западе страны местами туман. Днем будет дуть слабый северо-восточный ветер. А ночью столбики термометров покажут плюс 1, плюс 6. А днем от плюс 7 до плюс 11 на побережье 12 градусов выше 0. В Риге завтра облачно с прояснениями, к вечеру дождь, а днем воздух столицы прогреется до плюс 15.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 14 часов, 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня в Рижском порту пришвартовалось судно «Стен Арнольд», доставив в Латвию 12 тысяч тонн авиационного топлива из Норвегии. С сегодняшнего дня, 5 мая, направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В столкновении четырех автомобилей на Елговском шоссе Раубине, произошедшем сегодня утром, пострадали два человека. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Рижском порту у причала компании «Парс Терминал» пришвартовалось судно «Стен Арнольд», доставив в Латвию 12 тысяч тонн авиационного топлива из Норвегии. Доставка была организована компанией «Парс Терминал» в сотрудничестве с компанией «Нафтимпекс». Доставленное авиационное топливо будет поставляться в Рижский аэропорт, обеспечивая топливом работающие в нем авиакомпании. Добавим, что 5 февраля этого года судно «ДАС» доставило в Рижский порт из Соединенных Штатов 20 тысяч тонн авиационного топлива. Одновременно с этим была открыта новая топливозаправочная и разгрузочная платформа «Нафтимпекс». По словам министра экономики Латвии Виктора Валаниса, способность страны диверсифицировать источник поставок имеет решающее значение для устойчивости латвийской экономики, а сотрудничество с такими партнерами, как Норвегия и США, дает возможность обеспечить непрерывное наличие энергоресурсов. С сегодняшнего дня, 5 мая, направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случае ИТ-сбоя. По данным Минздрава, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений. В месяц их число достигает примерно 300 тысяч. Это около 60% от оказываемых по направлениям услуг. Ранее выданное бумажное направление по-прежнему можно использовать, если его оцифровать, то есть вручную внести в систему e-здоровье. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения. Если у жителя есть опасения по поводу использования системы e-здоровье, Минздрав рекомендует во время визита к врачу записать запланированные услуги или попросить врача распечатать электронное направление. Добавим, что Латвия до 2029 года обязалась реализовать стратегию цифрового здравоохранения. В системе e-здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты и больничные, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем. Сегодня правительство разрешило госагентству «Валснек Устами» и «Пашуме» продать на аукционе здание Министерства экономики на улице Бривебас 55, а также здание ЦСУ на улицах Лачпиша 1 и улице Кришнавальдемара 32 в Риге. Ранее сообщалось, что здание планируется продать постепенно в 26-27 годах после того, как нынешние арендаторы Минэкономики, Центр защиты прав потребителей, Совет по конкуренции, Латвийское бюро аккредитации и ЦСУ переедут в помещении на улице Талес 1. Полученные от продажи недвижимости средства позволят до 27 года погасить заем на здание на улице Талес, что в свою очередь снизит месячную арендную плату для учреждений почти на 5 евро за квадратный метр. В распоряжении правительства говорится, что с учетом технического состояния недвижимости и предполагаемых расходов на содержание и обслуживание в дальнейшем эти здания не потребуются для нужд госучреждений. В столкновении четырех автомашин на Елговском шоссе у Раубине, произошедшего сегодня утром, пострадали два человека. К счастью, травмы пострадавших не тяжелые. В госполиции сообщили, что в аварии участвовали микроавтобус «Ситроен», автомобили «Шкода», «Ауди» и «Хюндай». Согласно предварительной информации, водитель «Ауди», двигаясь в сторону Риги, выехал на встречную полосу, где спровоцировал столкновение с одним из автомобилей, а в целом в аварию оказались вовлечены четыре автомашины. Сразу после аварии на месте происшествия было заблокировано движение в сторону Риги. Днем движение на месте аварии было частично ограничено. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: В мае паралет. легкости в ногах и уверенной походке. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте mauriklinika.lv под клиники доктора Мауринша 0100 00161.

0: отличного настроения. 14:01, 25-45-25-25 наш номер телефона. Вы можете писать сообщения, вы можете писать на WhatsApp. Тем более я призываю писать тех, у кого у родных, любимых людей праздник, потому что уже совсем скоро, через час, здесь появится мой коллега Дим Харов и начнется программа «Хорошие новости», в том числе, помимо хороших, добрых новостей, ваши поздравления. Так что пишите, я все обязательно Диму передам. 25-45-25-25. Этот номер телефона сегодня вы активно используете. Это не может не радовать. Обратная связь с вами. А вот наша постоянная радиослушательница Тата, которая написала, что в 61 год даст фору 30-летним. 165 рост, вес 55 килограммов. Посмотрите на WhatsApp мои фото. Все фастфуды прочь. Так, что здесь еще? Фото сохранились. Я, вы знаете, Тат, я вот как раз-таки попросила восстановить ваши фотографии, которые вы к нам прислали 23 апреля на ваш день рождения. И я хочу вам сказать, что вы удивительной красоты женщины. Потрясающе. Мне кажется, пример для подражания. Действительно. Пусть все в вашей жизни будет замечательно. Всего вам самого-самого доброго. И тортик целовиню, как вы пишете, раз в год. Но, может, можно и почаще иногда, если есть повод, безусловно. Так, о чем я хочу вам напомнить, дорогие наши радиослушатели. Эта неделя у нас четырехдневная, это бы все заметили уже, обратили внимание. Началась она со вторника. И именно сегодня вечером в 18 часов мы хотим напомнить, что в эфире радиостанции СВХ+ будет великолепная программа про путешествия, которая называется «Магнитики», к Диму Харову присоединится очаровательная Юлия Римлина, и будут рассказывать они вам о самых популярных направлениях. К слову, вот совсем скоро, в рамках этого часа, я хочу вам рассказать о 50 лучших пляжей мира. Рейтинг был опубликован. Где же самые-самые классные? Чуть позже обязательно расскажу.
1: Алло, ну ты где?
2: Да здесь давно.
1: Мы что, разминулись?
2: Я у радиоприемника.
3: Такая, вся в зеленом.

0: до 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Что они сделают?
2: Билми оплатит твои счета за целый год.
1: Но это же сумасшествие!
2: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S20.

Роман, наш радиослушатель, который пишет: радары на улице Улбракас недалеко от Юск складов и при въезде в Балтезерс напротив ЧБУ. ЧБУ, ху из ху, ну, наверное, те, кто строит свой маршрут рядом с ЧБУ, понимают, о чем речь. Будьте внимательны и не нарушайте, пожалуйста, скоростной режим. Недавно обещала вам рассказать новость, от которой хочется собрать чемодан и просто исчезнуть к морю, перенестись. Опубликован свежий рейтинг 50 лучших пляжей мира. И на первом месте оказался по-настоящему сказочный уголок — пляж Энталула на Филиппинах. Добраться сюда можно только на лодке, и, возможно, именно поэтому он сохранил свою такую первозданную красоту. Там белый песок, там прозрачная вода, величественные известняковые скалы. Но особенно интересно, что в списке целых 11 пляжей Европы. И многие из них тоже выглядят не хуже, как кадры из фильма, фотографии потрясающие. На втором месте греческий пляж в Терри на острове Кефалония, такая уединенная бухта. Туда тоже ведет либо лодка, либо такая крутая тропа. Место называют настоящим убежищем тишины и природы. В Испании выделился пляж Кала Макарелла, да, на Минорке. Это уже тоже, я смотрю, здесь и водичка бирюзовая, идеальная такая бухта. Очень популярен пляж в Европе. Италия, безусловно, тоже присутствует здесь. И такая жемчужина, как Дей Габиани на Сардинии, белая галька, невероятно прозрачное море. Ну, Турция, как же без Турции? Здесь пляж Капуташ. Тут прямо аж стихотворение. Был сходить на пляж Капуташ. Он буквально зажат между скалами каньона, и я бы тоже хотела быть зажатой. Там ярко-бирюзовая вода, потрясающие фотографии, вау-эффект гарантирован. В списке также Греция, Франция, Португалия. Ну, каждый пляж выглядит как открытка, которую хочется запечатлеть. Мне кажется, иногда даже не обязательно лететь на край света, чтобы увидеть красоту. Вчера вот я прогуливалась в Кемере, а потом мы решили доехать, ну, в Булдере, да, обратно ехали, и вдруг уже думали, домой отправимся. А был такой красивый закат, что решили остановиться и опять выйти на море. Мне кажется, что Юрмала тоже такой вполне себе неплохой вариант. Далеко можно не уезжать. И сосны, и наш пляж, и Балтийское море, и вот эти вот закаты, может быть, кто-то ловит и восходы, тоже красота неописуемая. Впрочем, те, кто любит путешествия, не пропустите, пожалуйста, сегодня во вторник в 18 часов программу «Магнитики» в эфире радио СВХ+. СВХ+.

0: ЖКХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: Часов и 3-4 минуты. Если выпить, то, наверное, лучше пока что кофе или чай, какой-нибудь освежающий напиток. Но, может быть, он будет и пенным. Это зависит от того, когда вы освободитесь сегодня. Может, уже некоторые отправились в сторону дома. Кстати, насчет пенных напитков. Очень такая интересная новость появилась. Вдова легендарного музыканта Йоко Оно через юристов добилась прекращения продажи крафтового пива под названием «Джон Лемон». Как сообщает The Guardian, претензии касаются небольшого производителя пивоварни «Лим Премьер», которая расположена в Баналеке. Баналек? Что это такое? Баналеке? В общем, вот где-то расположена. Владелец Орельян Пикар уже около 5 лет выпускал пиво со вкусом лимона и имбиря. На этикетке напитка карикатурное изображение фронтмена The Beatles Джона Леннона в очках в виде лимонных долек. По словам вот этого Пикара, его товар, дань уважения рок-легенде, а не чтобы там посмеяться над ним. Само название «Джон Лемон» также является игрой слов, отсылающей к имени артиста. В апреле Пикар получил официальное письмо от юристов Йоко Оно, где говорилось, что она еще около 10 лет назад зарегистрировала товарный знак «Джон Лемон», чтобы предотвратить несанкционированное использование имени и образа Леннона. В случае отказа прекратить продажу предпринимателю грозили серьезные финансовые санкции, штраф до 100 тысяч евро и дополнительная неустойка 1500 евро за каждый день, если бы вот он продолжил это пиво продавать. Я думал, это шутка. Сам пивовар признался, что сначала не поверил в серьезность письма, подумал, что это фейк или мошенничество, но нет, теперь извините, пожалуйста, все. По его словам, идея была исключительно шутливой, дань уважения музыканту. В линейке пивоварни есть и другие сорта с игрой слов на именах знаменитостей, и раньше это не вызывало проблем. После переговоров с представителями Йоко Оно стороны пришли к компромиссу. Пивоварни разрешили распродать уже произведенную около 5000 бутылок и завершить эти продажи до 1 июля. Поэтому, если хотите попробовать напиток под названием «Джон Лемон», поторопитесь, потому что больше такого у вас не будет, такой возможности. Впрочем, вы можете, например, попробовать набор зелени, который называется «Элвис Парслей». Парсли по-английски – это петрушка, такое продается. Знаете, есть даже, ну, выпускают такой хлебцы, называются они «Бред Пит». Ну, «бред» здесь идет как хлеб. Есть также тоже очень такой шуточный, где тут было? «Тейлор Дрифт». Это уже название автосервиса, как у них получилось это название запатентовать и использовать, я не знаю. Но Тейлор Свифт пока на Тейлор Дрифт в суд не подала. И есть также Кэти Берри. Это уже мороженое и разные сладости. Но Кэти Берри курирует сама Кэти Перри. То есть Кэти Перри создала бренд Кэти Берри и под этим брендом продает и зарабатывает неплохо. Есть еще здесь Биана, но это тоже какие-то интересные шапки выпускали. Би – это пчелка, да, и вот Риана, Биана выпустили, но тоже вроде запретили. Вот такие у нас веселые новости. 14 часов и 38 минут. Всем классного дня.
1: СВХ плюс.

0: Европа Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms sāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pēļļauj noreķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
5: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics беспроводные наушники Sony с шумоподавлением на 20% дешевле. Теперь всего 79 евро. Узнай больше на Euronics LV.
7: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
8: В мае в аптеках «Апотека» скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как «Авене», «Бабе», «Виши», «Ларош-Посе» и других. В хороших руках. «Апотека».
9: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
10: СВХ+.
11: Все мы изначально.

0: станции СВХ Плюс, чтобы освободить место своему замечательному коллеге Дим Харов. Совсем скоро здесь окажется. Хорошие новости. Напоминаю, что если у ваших близких, родных праздник, то вы можете запросто отправить поздравление на номер 25-45-25. Ну и вообще, кстати, нас вот поздравляет наши радиослушатели с Днем Европы. Сегодня именно 5 мая, а я как-то подумала, а ведь День Европы же 9 мая вроде бы. Оказалось, и действительно, сегодня тоже День Европы, но если быть точной, то День Европы Совета Европы. Нюанс такой, что на самом деле реально существует два Дня Европы. Можно праздновать и 5 мая, можно праздновать и 9 мая. 9 мая – День Европы Европейского Союза именно. Он уже связан с декларацией 50-го года, когда впервые была предложена идея объединения европейских стран для мира и сотрудничества. Это считается основой будущего Евросоюза. А сегодня, повторюсь, День Европы, Совета Европы отмечает создание Совета Европы в 1949 году и тоже символизирует права человека, демократию и единство континента. Так что всех с Днем Европы! Прощаюсь с вами, получается, до завтра, до 6 мая. Огромное спасибо за внимание. Появлюсь здесь в студии в 11. Хотя нет, знаете, я приду немножко пораньше, потому что я узнала, что завтра в театральной среде у Володи Вэлла в гостях будет один из моих любимейших актеров театра Чехова Александр Маликов. Поэтому я, наверное, все-таки приду где-то в 10:30, чтобы здесь еще застать Сашу, взять у него автограф, сфотографироваться, узнать, как дела. Спасибо большое за внимание. Для вас работала Полина Кузьмина. И до завтра. Встречайте Дима Харова.
1: Летом на фиесте, потанцуем вместе, в каждом твоем жесте видится любовь. СВХ плюс. Этот летний.

0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах, преимущественно во второй половине дня, ожидаются дожди. Ночью и рано утром в западных регионах местами усилится туман. Днем будет дуть слабый северо-восточный ветер. Ночью столбики термометров покажут плюс 1, плюс 6 градусов. Местами возможны заморозки на почве. А днем от плюс 7 до плюс 11, плюс 15 градусов. Как в Энспилсе и Лепой, так и в Даугавпилсе и Резекне на завтра днем максимум плюс 12. В регионе облачно с прояснениями, к вечеру дождь, и днем воздух в столице прогреется до 15 градусов тепла.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Eo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Radio SVH Plus.

0: Риге 15 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос почти на 9%. А вот с апреля 25 года средняя цена на топливо выросла на 28%. В Рижском порту сегодня пришвартовалось судно «Стен Арнольд», доставив в Латвию 12 тысяч тонн авиационного топлива из Норвегии. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос почти на 9%. Об этом сообщила сегодня ЦСУ. Причем цена на дизтопливо выросла за месяц на 8,7%, на бензин на 8,2%, а автогаз подорожал на 11,6%. В свою очередь, за год, с апреля 2025 года, средний уровень цен на топливо вырос в стране на 28%. В том числе дизтопливо подорожало почти на 35%, бензин на 15%, автогаз на 16%. Согласно данным ЦСУ, средняя розничная цена дизтоплива в Латвии в апреле этого года составила 2,51 евро за литр, достигнув самого высокого на данный момент уровня. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2022 года – 2,08 евро за литр дизтоплива. Средняя розничная цена бензина 95-й марки в апреле этого года составила 1,805 евро за литр. И таким образом здесь рекорд не преодолен, поскольку в июне 2022 года 95-й бензин стоил 2,78 евро за литр. Сегодня правительство в закрытом режиме рассматривало информационный доклад Минэкономики о мониторинге цен на топливо на мировых фондовых биржах и их влиянии на латвийскую экономику. После заседания министр экономики Виктор Валанис сообщил журналистам, что международная ситуация в топливном секторе не улучшается, и с правительством обсуждались меры поддержки. Экономике необходима помощь в связи с ценами на топливо, пояснил Валанис, поскольку рынок не будет регулировать себя сам. Минэкономики подготовила ряд решений, направленных на поддержание уровня цен на топливо на уровне около 1,8 евро за литр. Одним из приоритетных решений является снижение ставки НДС на топливо, поскольку его относительно проще реализовать. Однако в правительственных дискуссиях существуют разные мнения по этому поводу, как с точки зрения соответствия европейским нормам, так и с точки зрения общей полезности такой меры. Сегодня в Рижском порту у причала компании «Парс Терминал» пришвартовалось судно «Стен Арнольд», доставив в Латвию 12 тысяч тонн авиационного топлива из Норвегии. Доставка была организована компанией «Парс Терминал» в сотрудничестве с компанией «Нафтимпекс». Доставленное авиационное топливо будет поставляться в Рижский аэропорт, обеспечивая топливом работающие в нем авиакомпании. Добавим, что 5 февраля этого года судно «ДАС» доставило в Рижский порт из Соединенных Штатов 20 тысяч тонн авиационного топлива. Одновременно с этим была открыта новая топливозаправочная и разгрузочная платформа «Нафтимпекса». По словам министра экономики Виктора Валаниса, способность Латвии диверсифицировать источники поставок имеет решающее значение для устойчивости латвийской экономики, а сотрудничество с такими партнерами, как Норвегия и США, дает возможность обеспечить непрерывное наличие энергоресурсов. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки. Расценки могут вырасти на 20-30%. При этом короткая остановка могла бы стать бесплатной. Как все будет на самом деле, депутаты решат в ближайшие дни. Необходимость повышения тарифов они объясняют высокой загрузкой парковок в среднем на 80%, а в часы пик до 96%. Из-за этого водители подолгу кружат в поисках места. По логике думских чиновников, повышение расценок решит эту проблему. Муниципальное предприятие «Ригасатексма» обслуживает 6850 парковочных мест в городе. В доме обсуждают в том числе расширение парковочных зон. Причем деньги с автомобилистов собираются брать круглые сутки, то есть в том числе и ночью, так, там, где сейчас это бесплатно. Вдобавок, Рижская дума планирует урезать льготы для электромобилей. Как один из вариантов, рассматривается бесплатный первый час или два, а дальше плата по тарифу. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой?
2: Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
3: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV – твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: СВХ плюс.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Здравствуйте, подруги и други мои. Здравствуйте, мои прекрасные, замечательные, несравненные, самые лучшие радиослушатели и радиослушницы в мире. Меня зовут Дим Харов. Это радио СВХ плюс программа «Хорошие новости». И сегодня вторник, 5 мая 2026 года. Я с солнечным прекрасным настроением приглашаю вас в прямой эфир радио СВХ плюс вместе со мной в очередной раз попытаться хотя бы сделать этот мир лучше, позитивнее, интереснее, улыбчивее. Итак, поехали, это хорошие новости. Давайте начнем с поздравления о тех, кто родился в этот день, 5 мая. Поздравляю вас с днем рождения. Добра, удачи, счастья, мира, впечатлений ярких и красивых. Солнца, любви, денег и хороших новостей. Виталий, Всеволод, Федор и Гавриил, и вам эти же пожелания и поздравления. Это именинники по православным традициям Дирц и Дедерц. По латышским традициям сегодня отмечают свои именины. Поздравляем. Поздравляем всех именинников, а всех тех, кто родился в этот день. Или если у вас какой-то праздник, мы вас поздравляем. Кстати, о праздниках. Сегодня Всемирный день общения, между прочим. И по этому поводу в нашем телеграм-канале мы устроили небольшой опросец. Считаете ли вы себя общительным человеком? Решили мы вас спросить. И три варианта ответа. Один из них – да. Второй вариант ответа – 50 на 50. И третий вариант ответа – нет. К этому моменту 38, 50% и 12%. Соответственно, у каждого из вариантов. Присоединяйтесь. Оставляйте свое мнение, оставляйте свой голос по поводу того, являетесь ли вы общительным человеком. К другим праздникам давайте вернемся. Сегодня Международный день принцесс. Вот так вот. Вот. У принцесс сегодня праздник. Вы много принцесс знаете? Ну, вот таких настоящих, что принцесса-принцесса. Это вопрос философский все-таки, правда же? Всем принцессам привет и поздравления. Международный день акушерки сегодня. Вот. Всех представительниц одной из самых, наверное, необходимых, одной из самых мирных, одной из самых человеколюбивых профессий. Мы всех акушерок поздравляем. Мне кажется, наверное, это стереотип, но это исключительно женская профессия, ведь правда? Вот интересно, а если мужчина-акушер? Ну, я точно знаю, что мужчин-врачи-гинекологи есть, да? А вот если мужчина-акушер, вам известно об их существовании? Вот, еще раз низкий поклон, огромное спасибо за ваш труд. Всемирный день гигиены рук сегодня. Сегодня также хокку-день. Вот, об этом мы еще поговорим. День Европы сегодня отмечается, между прочим. И Всемирный день португальского языка. Обригадо. Только что знаю по-португальски. Спасибо, по-моему, да? Если ничего не буду. Обригадо. Что слушаете радио СВХ+. Итак, 25-45-25-25 на этот номер. Пожалуйста, присылайте свои сообщения и с поздравлениями, и, соответственно, приветствиями какими-то, если кому-то привет хотите передать. Заявки музыкальные также к нам сюда на 25-45-25-25. СМСки, ватсапки, телеграмки. Плюс собачка radio.svh.lv. Наш адрес электронный неизменный. Если вам удобнее, отправите письмо электронное. Отправляйте. Жду с нетерпением. А пока с удовольствием для нашей радиослушницы Татьяны сыграю вот эту песенку, чтобы у вас, Танечка, было прекраснейшее настроение.

0: В эфире «Хорошие новости».
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam mini plūmju tomāti mix Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
2: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
3: Акционерное общество Латвия с кредитной полидзибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru.

0: Полезным.
1: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
2: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
1: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivz.lv.
2: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivz.lv.

0: Хороших новостей много не бывает.
1: Чего только люди не придумают, чтобы прославиться. Вот, допустим, студент из Германии, зовут парня Том Копке, умеет довольно быстро собирать кубик Рубика. И при этом он еще и прыгает с парашютом. А дай-ка, я думаю, попаду в книгу рекордов Гиннесса. Так подумал Том и, собственно говоря, попал. Он прыгнул с парашютом, взял с собой кубик Рубика и собрал его, соответственно, в свободном падении. Вот, с парашютом, когда летел. Все время, чтобы собрать этот кубик, он летел вниз, соответственно, спиной кверху, вот лицом, и собирал кубик Рубика. Почему вниз спиной? Ну, потому что он боялся его уронить. Скорость-то, как свободного падения, не шуточная. Вот, а если кубик выпадет из рук, то нифига не соберешь. Понятное дело, еще на башку кому-нибудь может упасть. И он справился. Было, конечно, страшновато вниз спиной лететь. Земля-то все-таки приближается довольно быстро. И вот, но он справился. За 23,33 секунды он собрал кубик Рубика, потом успешно приземлился с собранным кубиком и попал в книгу рекордов Гиннесса. Молодец! Молодец! Вот так вот. К нашим парашютистам, умеющим собирать кубик Рубика,

0: Возвращаюсь. Смотрите, вот вам, пожалуйста, цель. 23 секунды. Побьете, попадете в книгу рекордов Гиннесса. Знаете, парень-то еще и догадался объединить два своих умения. Молодец. Молодец. Так, ваша хорошая новость, и вернее поздравление, замечательнейшая новость. От Романа пришло это сообщение, да? Роман пишет. Здравствуйте, так как можно передать поздравление, хотел бы воспользоваться этим, поздравить свою маму Людмилу с днем рождения. Мама, твоя забота о нас все. Здоровья тебе. И судя по всему, дорогая Людмила, не открою секрет, а может быть открою секрет, вас ожидает совершенно замечательный торт. Фотография торта прилагается. Очень вкусный, судя по всему. Очень вкусный. Дорогая Людмила, мы радиостанция СВХ Плюс вместе с Романом, вместе с вашими близкими, родными людьми. Поздравляем вас с вашим праздником, с днем рождения. Позитива, здоровья крепчайшего. Настроение замечательнейшее. Вот. И поводов. Вот это самое важное для хорошего настроения. Вот эту песенку от елки. Давайте мы вам подарим. Ловите.
1: СВХ+.

0: Бублик в эфире радио СВХ плюс программа «Хорошие новости» появился по просьбе нашей радиослушницы Илоны. Вашего, Илоночка, хорошего настроения. 15:31 минута. Если вы хотите, чтобы для вашего хорошего настроения какая-то песня сыграла или для настроения ваших знакомых, близких, родных людей, обращайтесь в программу «Хорошие новости» к нам сюда на радио СВХ плюс до 16:00. Между прочим, работаем на прием ваших, в том числе заявок, ну и, конечно же, поздравлений, привет и так далее. А я пока давайте вам о две хорошие новости про кур расскажу. Одна новость вот какая. Неортодоксальный кулинарный блогер Цай Хань. Простите, Цай Нань. Хорошо известен тем, что придумывает всевозможные, абсолютно необычные блюда, используя различные очень сложные технологии. Самым впечатляющим достижением китайского кулинара, пожалуй, является полупрозрачный жареный цыпленок. Блюдо как будто сделано из стекла. Я видел фотографию, подтверждаю. Да. Или изо льда, допустим. Которое блюдо больше похоже на произведение искусства. Ну, насколько я понимаю, оно съедобное, это блюдо. Вот, жареный цыпленок. Саня рассказывает, как он сделал этого цыпленка. Я не буду вас утомлять этим рассказом. Там высокая молекулярная кухня и прочее. Рецепт осилит далеко не каждый кулинар, далеко не каждый профессионал. Но реально у него получился прозрачный, съедобный, насколько я понимаю, цыпленок. Те, кто посмотрел на эту полупрозрачную курицу, заявили, что выглядит она несколько неприятно, что не стоило и мучиться с ее приготовлением. Но нельзя не отдать идее должное. Она интересна, хоть и несколько безумна. Ну, вот именно с таких идей иногда что-то начинается совершенно невероятное, а потом приживается. Вот. Цай Нань парня зовут. С прозрачным, съедобным цыпленком. А в Китае, между прочим, все больше жителей начинают держать кур в качестве домашних питомцев, уже живых кур. Раньше подавляющее большинство Китая воспринимали кур исключительно как еду на столе, но теперь все больше людей пускают куриц в свой дом, делая их домашними питомцами, причем любимыми и избалованными. Курам покупают украшения, подгузники, изготовленные на заказ. А если хочется прогуляться с птицей по улице, то хозяева приобретают для них поводки, красивую одежду и даже коляски, представьте себе. Владельцы птиц утверждают, что содержание кур обходится куда дешевле, чем содержание собак и кошек, а привязываются к таким любимцам ничуть не меньше, утверждают китайцы, которые кур держат как домашних питомцев. Помните, пару недель назад я какую-то даму рассказывал, и месяцев назад. Вот. Но она европейка была, у нее курица дома жила, и какое-то там невероятно долгое время уже эта курица не живет. Есть, кстати, в этом и необычный моральный аспект. Далеко не все хозяева кур в одночасье становятся вегетарианцами, да, и перестают есть кур как еду. Вот. Но они признаются, что отныне относятся с большим уважением к сельскохозяйственным животным и птицам. Кроме того, теперь им не все равно, в каких условиях содержится курица на фермах. Любопытно будет, если кто-то из наших радиослушателей или радиослушательниц тоже скажет, а пусть у меня тоже будет курица как домашнее животное. Не как птица, которая несет яйца, а потом попадает в суп. Ну или куда она там может попасть. Никакая. А вот как домашний питомец. А вдруг? Так, наша радиослушница Алиса попросила сыграть песенку Вани Дмитриенко «Шел». Выполняем, Алиса, ваше пожелание. Вот она, эта песня.
1: СВХ плюс.

0: хороших новостей.
1: Какую новость расскажу. В Токио власти призвали госслужащих приходить на работу в шортах. Это должно помочь сэкономить электроэнергию. В 2005 году в Японии ввели программу по облегчению формы одежды на время жаркого лета. Тогда граждан попросили не надевать пиджаки и галстуки на работу. С рабочим дресс-кодом, в Японии все строго. Там же люди очень соблюдают традиции, правда? Вот. В условиях конфликта на Ближнем Востоке и приближающейся летней жары власти решили сделать стиль на рабочих местах еще менее официальным. Да, шорты помогут японцам не перегреваться, а значит и кондиционеры будут включаться реже, решили власти Токио. Мы поощряем ношение легкой одежды, в которой приоритет отдается комфорту, включая поло, футболки и кроссовки, а также в зависимости от должностных обязанностей можно и шорты, заявила губернатор, между прочим, Токио Юрико Койке. Из этой новости мы узнали, что правит Токио, если так можно сказать, дама Юрико Койке. Так, наша радиослушательница Ирина пишет. Привет, Дима, любимая наша радио. Спасибо, Ирочка, за любимое. Тепла, добра, солнца, настроения и мира всем желаю. Спасибо, дорогая, и вам того же. И вам, дорогая Ирочка, того же. А песню она попросила, Ирина попросила сыграть от Сократа и Леры. Написанную, кстати, Леонидом Агутиным. Замечательный выбор. Давайте послушаем.
0: СВХ плюс.

Итак, эту песенку мы сыграли для Тимура от, сейчас скажу кого, от... вместо вашего имени написано «Зоопсихолог». Вот как вас зовут, если вы сейчас напишете, я обязательно сообщу ваше имя. Да? Но для Тимура сыграли песню. Вот. Так, кстати, про животных сейчас весьма любопытную историю расскажу. Случилась эта история на Филиппинах. Владельцы гигантской черепахи заволновались, когда увидели, что черепаха с трудом передвигаться стала почему-то. Они связались с ветеринаром, он ее осмотрел и сказал, что травмы вроде как никакой нет, но нагрузка на задние лапы настолько велика, что черепаха стала медленнее передвигаться. И эта нагрузка начинает мешать ей ходить. И тогда он придумал оригинальное решение проблемы и снабдил черепаху колесиками. Колесиками. Черепаха, хотя и удивилась своему новому состоянию, но быстро как-то смекнула, что так даже быстрее, так даже удобнее. Вот, немало людей похвалили ветеринара и его команду, присоединяясь к нему, похвалил. В то же время колесная черепаха не могла у многих вызывать улыбки. Похоже, что это создание теперь навсегда забудет, каково это перемещаться черепашьим шагом. Также люди шутливо беспокоятся, как бы остальные черепахи не начали завидовать своей подружке. И, возможно, же притворяться. Вот, что им тяжело ходить, дайте, мол, и нам колесики. Колесики. Вот такая история произошла на Филиппинах. Давайте пожелаем всем участникам этой милой, замечательной, позитивной истории всяческих успехов. Айно, наша радиослушница, пишет: «День добрый, Дим. Сегодня ведь день общения». Правильно. Айно, сегодня Всемирный день общения. «Общаемся с друзьями молодости, до сих пор даже не общаемся. Мы дружим, вырастили детей, внуков, и даже у некоторых из подруг есть правнуки. Хотелось бы что-нибудь из групп «Машина времени» послушать». Давайте тогда одну из стареньких и, пожалуй, одну из лучших песен групп «Машина времени» и послушаем. Дорогая Айна, вашим друзьям пламенный привет от радио СВХ Плюс, от программы «Хорошие новости».

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

0: В течение предстоящих суток в Латвии ожидается переменная облачность. Ночью местами в Курземе и Видземе возможны заморозки до минус 2 плюс 3 градусов. На остальной территории страны будет плюс 5 плюс 9. Утром в западных районах на дорогах туман, а днем при слабом северо-восточном ветре температура воздуха повысится до плюс 10 плюс 15 градусов. Облаков станет больше, вечером начнется дождь. В Риге завтра облачно с прояснениями, к вечеру дождь, а днем воздух в столице прогреется до плюс 15.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 16 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Международная ситуация в топливной отрасли не улучшается. Вывод главы Минэкономики Виктора Валаниса. Сегодня правительство разрешило Валснэ Кустаме Ипушеме продать на аукционе здание Министерства экономики на Бривибасе и здание ЦСУ на Валдемара. Сегодня в Латвии стартовали очередные масштабные военные учения на полигонах Ладожи, Сели и в других местах по стране. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня на закрытой части заседания правительство рассмотрело доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и их влиянии на экономику Латвии. После рассмотрения вопроса глава Минэкономики Виктор Валанис отметил журналистам, что международная ситуация в топливной отрасли не улучшается. На биржах цена на сырую нефть марки Brent с 21 апреля по 4 мая выросла на 11%, на газоли на 1%, цена на авиационное топливо в Европе снизилась на 4,4%. В то же время рынок остается чувствительным к событиям на Ближнем Востоке. На латвийских АЗС цены на дистопливо с 21 апреля по 4 мая в целом стабилизировались, а цены на бензин в некоторых сетях снова выросли. Это свидетельствует о том, что динамика розничных цен стала более неравномерной и больше не следует исключительно за предыдущей коррекцией биржевых цен. Кроме того, на неделе с 20 по 26 апреля запасы дистоплива и бензина 95-й марки на складах выросли, в то время как на уровне АЗС их доступность несколько снизилась. Минэкономики подготовил ряд решений, направленных на поддержание уровня цен на топливо на уровне евро 80 за литр. Одним из приоритетных решений является снижение ставки НДС на топливо, поскольку его относительно проще реализовать. Однако в правительственных дискуссиях существуют разные мнения по этому поводу, как с точки зрения соответствия европейским нормам, так и с точки зрения общей полезности такой меры. Сегодня правительство разрешило государственному акционерному обществу «Валснэ Кустаме Ипушеме» продать на аукционе здание Министерства экономики на Бривибас 55, а также здание ЦСУ на улице Лачпиша 1 и Кришна-Валдемара 32 в Риге. Как сообщалось, здание планируется продать постепенно в 26-27 годах после того, как нынешние арендаторы Министерство экономики, Центр защиты прав потребителей, Совет по конкуренции, Латвийское национальное бюро аккредитации и ЦСУ переедут в помещение на улице Талес-1. Полученные от продажи недвижимости средства позволят до 2027 года погасить займ на здание на улице Талес, что в свою очередь снизит месячную арендную плату для учреждений почти на 5 евро за квадратный метр. В распоряжении правительства говорится, что с учетом технического состояния недвижимости и предполагаемых расходов на содержание и обслуживание в дальнейшем эти здания не потребуются для нужд госучреждений. Столкновение четырех автомобилей на Елговском шоссе у Раубини, произошедшего сегодня утром, пострадали два человека. К счастью, травмы пострадавших не тяжелые. В госполиции сообщили, что в аварии участвовали микроавтобус «Ситроен», автомобили «Шкода», «Ауди» и «Хюндай». Согласно предварительной информации, водитель «Ауди», двигаясь со стороны Риги, выехал на встречную полосу, где спровоцировал столкновение с одним из автомобилей. В целом в аварии оказались вовлечены четыре автомашины. Сразу после аварии на месте происшествия было заблокировано движение в сторону Риги, а днем движение на месте аварии было частично ограничено. Сегодня в Латвии стартовали очередные масштабные военные учения на полигонах Ладожи, Сели и в других местах по стране. Тренироваться будут механизированная пехотная бригада сухопутных сил и многонациональная бригада НАТО. Упор сделают на интеграции систем беспилотников. Минобороны предупредило, что в ближайшие дни по дорогам Латвии будет передвигаться военная техника и солдаты. В учениях примут участие 4700 военнослужащих. Завершатся учения в пятницу, 8 мая. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: В мае пара легкости в ногах и уверенной походки. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауринша 0100 00161.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 16:08. Рад приветствовать всех, кто слушает радиостанцию СВХ+. Сегодня вторник, 5 мая. Меня зовут Дим Харов. Это программа Drive Time. Вот мы чем с вами планируем сегодня заниматься. Кстати, сегодня с 18 до 19, как всегда, по вторникам программа «Магнит». Поэтому до, соответственно, 18:00 нам надо с вами разыграть два семейных пригласительных в Seagull The Zoo. Причем два взрослых, два ребенка. Вот такие пригласительные мы с вами разыграем. А Seagull The Zoo – ваш яркий весенний маршрут. А вот, поскольку сегодня день Хокку, я не смог обойти вниманием это замечательное событие и решил устроить случайные приступы поэзии в прямом эфире радиостанции СВХ+. Будем досочинять Хокку. Хорошо? Хорошо? Вот. И, соответственно, лучшие варианты отправим в финал, а в финале, соответственно, разыграем семейное посещение Seagull The Zoo. В этом же часу я вам расскажу о том, как мы с вами вчера передвигались по дорогам нашей страны. И вот что там такого было интересного и не очень. В этом же часу у нас в середине часа новости здоровья. И напомню, дорогие мои чудесные, что у нас сегодня Всемирный день общения. И по этому поводу продолжается опрос в нашем телеграм-канале. Обратите внимание, ни смс-ки, ни ватсап-ки не присылайте, а заходите в наш телеграм-канал «Радио СВХ Плюс» и отвечайте на вопрос. Считаете ли вы себя общительным человеком? Если у вас есть дорожная информация, докладывайте. Я оперативно обязуюсь передать ее в прямой эфир радио СВХ+. Поехали.
2: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Кто не смотрит в зеркала, потом смотрит в протокол.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
5: Анастасия, специалист «Карглас».
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. «Карглас», мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
8: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
9: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
10: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Это «Драйв Тайм» с Димом Харовым.
1: Итак, сегодня Всемирный день хокку или хайку. Ну, написано хокку, а будем говорить сегодня про хокку. А хокку – это жанр традиционной японской поэзии, трехстиши из 17 слогов, структура 5 слогов, первая строчка

Приходите в гости к новым обитателям современный дом попугаев. Это настоящий праздник красок и звуков. Пока поют птицы, мы уже строим величественный дом тигров в Сигулдазу. Твой яркий весенний маршрут ждем в гости. Семейный пригласительный на двоих взрослых и двоих детей мы сейчас и разыграем. Вернее, сейчас мы разыграем место в финале. Или, может быть, два места в финале. Или, может быть, три места в финале. Если будет достаточное количество замечательных вариантов. Вот. И в следующем часу еще один выпуск конкурса под названием «Случайные приступы поэзии». Договорились? Очень хорошо. Итак, первые две строчки Хокку прочитаю. «Теплая земля, следы босых ног в пыли». Все, окончание за вами. Напомню, что в Хокку нет рифмы. Так, на всякий случай. Третью строчку этого хокку присылайте смс-кой или ватсапкой на номер 25-45-25-25. Давайте еще раз повторим. Теплая земля. Следы босых ног в пыли. Жду окончания.

0: Каламбуры любишь?
1: Нет.
0: А такие? Веснатрий, веснутрия, весница.
1: Весна даже? Все равно нет.
2: Весна на плюсе.
3: Весна на плюсе.
4: Так, о погоде давайте расскажу. В течение предстоящих суток в Латвии ожидается переменная.

0: облачность. Ночью местами в Курзаме и Видземе ловите информацию. Возможны заморозки. Ничего себе. Минус 2, плюс 3. Это ночью. Минус 2, плюс 3. Курзом и Видзом. Возможно. На остальной территории страны будет плюс 5, плюс 9. Это ночью. Утром в западных районах на дорогах туман. Тоже важная информация. Днем при слабом северо-восточном ветре. Завтра будет 10-15 градусов тепла. Облаков станет больше. И вечером начнется дождь. Лето и закончилось. Похожее на весну. Или весна похожая на лето. А как в Венспилсе, так и в Лепое, так в Даугавпилсе и в Резек на завтра максимум плюс 12. В Риге облачно с прояснениями. К вечеру дождь. Днем температура плюс 15.
1: Драйв-тайм. С нами теплее.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: С сегодняшнего дня, 5 мая, направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период, начатый еще в ноябре прошлого года. По данным Минздрава, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч. Это примерно 60% от оказываемых по направлениям услуг. Латвия до 2029 года обязалась реализовать стратегию цифрового здравоохранения. В системе «Э-здоровье» сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты и больничные, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем. Сегодня правительство поддержало поправки к закону о фармацевтике, который предусматривает возможность для больничных аптек и аптек общего профиля в исключительных случаях закупать лекарственные препараты, в том числе незарегистрированные, напрямую у производителей и дистрибьюторов в других странах Евросоюза или Европейской экономической зоны. Поправки разработаны Минздравом для улучшения доступности лекарственных препаратов и снижения рисков их дефицита. Сейчас больницы в Латвии обязаны закупать лекарственные препараты только у местных оптовых поставщиков. Организация «Рональд Макдональдс», «Хаус Ашерите» в Латвии и «Рими Латвии» начали очередную, уже 16-ю благотворительную кампанию по сбору средств для предоставления специализированных консультаций детям в местах с затрудненным доступом к медуслугам, то есть в регионах. Цель кампании – поддержка работы детского медицинского автобуса. Во время кампании с начала мая по 4 июня посетители магазинов «Рими» могут сделать пожертвования на кассах или перевести средства со своей карты «Манс Риме» на поддержку мобильного медицинского центра. В прошлом году детский медицинский автобус совершил 114 поездок, предоставив детям свыше 5000 врачебных консультаций. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido. Drive Time с Димом Харовым. Поехали!
1: Итак, продолжаем наш с вами покатушки и в данный момент подводим итоги конкурса под названием «Случайные приступы поэзии». Сегодня день хокку, и я по этому поводу решил предложить закончить вам хокку. «Теплая земля, следы босых ног в пыли, детство вернулось». Красиво, правда? Это я как раз-таки только первые две строчки вам прочитал. И вы ничуть не хуже прислали варианты. Давайте сейчас лучшие варианты на мой вкус зачитаю и объявлю победителей первого тура. Их будет аж трое. «Теплая земля, следы босых ног в пыли. Я не одна». «Теплая земля, следы босых ног в пыли. Опять на пляже кроссовки своровали». «Теплая земля, следы босых ног в пыли. Так незаметно наступила весна». «Теплая земля, следы босых ног в пыли. Скоро будет гроза». И вариант победителя номер один. Это будет Евгений. «Теплая земля, следы босых ног в пыли. Дача дождалась». Здорово! Женя, в финале. «Теплая земля, следы босых ног в пыли. Радость бытия». Очень философски. 29-908 и так далее. Номер вашего телефона. Пришлите, как вас зовут, запишу. У вас будет шарик номер два в финале. Ну и еще один вариант. Это вариант от Александра. «Теплая земля, следы босых ног в пыли. Агутин прошел». Молодцы! Вот вам мои аплодисменты. В следующем часу у нас будет тур номер два случайного приступа поэзии. Разыгрываем, между прочим, семейное посещение Sigulda Zoo. Два взрослых плюс два ребенка.
0: Драйв-тайм. С нами веселее.

0: неписанные правила от Drive Time.
1: ПДД существует, потому что люди — это люди.
2: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Sunlink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
3: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салиена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салиена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
5: В этом месяце в ресторанах «Хэсбургер» чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой. Хэсбургер!
6: Я Барты!
7: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
8: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
10: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
11: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.

0: Плюс.
1: Я слушаю СВХ Плюс.
0: С удовольствием слушаю радио СВХ Плюс.
2: И я слушаю радио СВХ Плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: Итак, давайте посмотрим на статистику всевозможных происшествий за вчерашний день. Вчера у нас что было? Вчера у нас было 4 мая, для многих день выходной. И вот какова статистика. Вчера в стране случилось 74 аварии, 74 ДТП. Относительно, подчеркиваю, относительно немного. 35 из них в Риге, а меньше всего в Латгале, всего лишь 8 аварий. Пострадало, к сожалению, 14 человек, 5 в Риге, из них 2 пешехода, 1 велосипедист, 6 человек пострадало в Земгале, 2 в Курземе, в Латгале 1 человек. Видимо, никто не пострадал в авариях. Молодцы, молодцы. 0 стоит в графе погибших, это тоже информация позитивная. Зато довольно много было вчера нарушений правил дорожного движения. 593 нарушения, из-за них 167, это первое место в этом печальном списке. В Земгале меньше всего в Риге, всего лишь 67 нарушений правил дорожного движения. За агрессивное вождение вчера было задержано 3 человека. Солнышко голову нагрело, судя по всему. 1 в Риге и 2 в Латгале. Скоростных нарушений 264. Здесь также лидирует, лидирует Видземе. 73 нарушения меньше всего. Кстати, нарушений скоростного режима в Риге всего лишь 27 от 264. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 9 человек. Довольно много. Все в состоянии алкогольного опьянения. 1 в Риге, 3 в Земгале, 2 в Видземе, 1 в Курземе, 2 в Латгале. 3 человека заплатят штраф согласно закону. У 2 конфискован автомобиль. Еще 4 будут наказаны штрафом, который соответствует стоимости автомобиля. 9 человек, к сожалению, за вчера были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. В графе угонов зато 0. И это хорошая, позитивная, нормальная информация, что машину вчера нигде на стране не были угнаны. Не попадайте, пожалуйста, в эту печальную статистику. Соблюдайте правила дорожного движения. Слушайте радио СВХ Плюс. И все будет замечательно.
3: Драйв-тайм. Знание безопаснее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если кто-то тебя бесит, значит, он бесплатно живет в твоей голове.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Мастера знают, каждый фасад – это произведение искусства. И именно поэтому они выбирают «Цедрал». «Цедрал» – это идеальная отделка и долговечность, созданная специально для сурового латвийского климата. Ознакомьтесь с шедеврами «Цедрал» лично в экспозиционном центре «Буфкомпас» в Риге. «Цедрал» – долговечная элегантность.
4: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.

0: Чё танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ плюс. Весна на плюсе.
3: Радио СВХ плюс.
4: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
5: В течение предстоящих суток в Латвии ожидается переменная облачность. Ночью местами в Курземе и Видземе возможны заморозки до минус 2, плюс 3 градусов. На остальной территории страны будет плюс 5, плюс 9. Утром в западных районах на дорогах туман, а днем при слабом северо-восточном ветре температура воздуха повысится до плюс 10, плюс 15 градусов. Облаков станет больше, вечером начнется дождь. В Риге облачная с прояснениями погода, к вечеру дождь, а днем воздух в столице прогреется до плюс 15.
4: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
6: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 17 часов, 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос почти на 9%, а за год он вырос на 28%. В Рижском порту у причала компании «Парс-терминал» пришвартовалось судно «Стен Арнольд», которое доставило в Латвию 12 тысяч тонн авиационного топлива из Норвегии. С сегодняшнего дня направление пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос почти на 9%. Об этом сообщила сегодня ЦСУ. Причем цена на дизтопливо выросла за месяц на 8,7%, на бензин на 8,2%, автогаз подорожал на 11,6%. В свою очередь, за год, с апреля 2025 года, средний уровень цен на топливо вырос на 28%. В том числе дизтопливо подорожало почти на 35%, бензин на 15%, автогаз на 16%. Согласно данным ЦСУ, средняя розничная цена дизтоплива в Латвии в апреле 2026 года составила 2,51 евро за литр, достигнув самого высокого на данный момент уровня. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2022 года – 2,08 евро за литр дизтоплива. Средняя розничная цена бензина 95-й марки в апреле этого года составила 1,805 евро за литр, и таким образом здесь рекорд не преодолен, поскольку в июне 2022 года 95-й бензин стоил 2,78 евро за литр. Сегодня правительство в закрытом режиме рассмотрело информационный доклад Минэкономики о мониторинге цен на топливо на мировых фондовых биржах и их влиянии на латвийскую экономику. После заседания министр экономики Виктор Валанис сообщил журналистам, что международная ситуация в топливном секторе не улучшается, и с правительством обсуждались меры поддержки. Минэкономики подготовила ряд решений, направленных на поддержание уровня цен на топливо в размере €80 за литр. Одним из приоритетных решений является снижение ставки НДС на топливо, поскольку его относительно проще реализовать. Однако в правительственных дискуссиях существуют разные мнения по этому поводу, как с точки зрения соответствия европейским нормам, так и с точки зрения общей полезности такой меры. Сегодня в Рижском порту у причала компании «Парс-терминал» пришвартовалось судно «Стен Арнольд», доставив в Латвию 12 тысяч тонн авиационного топлива из Норвегии. Доставка была организована компанией «Парс-терминал» в сотрудничестве с компанией «Нафтимпекс». Доставленное авиационное топливо будет поставляться в Рижский аэропорт, обеспечивая топливом работающие в нем авиакомпании. Добавим, что 5 февраля этого года судно «ДАС» доставило в Рижский порт из Соединенных Штатов 20 тысяч тонн авиационного топлива. Одновременно с этим была открыта новая топливозаправочная и разгрузочная платформа «Нафтипекса». Сегодня правительство поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение без малого 36,5 миллионов евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. 31 миллион евро из вышеназванной суммы составит финансирование Евросоюза, а 5,5 миллионов возьмут из госбюджета. Поддержка предусмотрена для оператора системы распределения акционерного общества «Садл и Стиклс» и оператора системы передач акционерного общества «Аукспрегум и Стиклс». В ходе реализации проекта «Садл и Стиклс» будут увеличены мощности подключения электроэнергии на подстанциях «Тукумс» и «Мезете». Путем установки более мощных трансформаторов будут закуплены генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения. А для АСТ закупят мобильные подстанции для обеспечения работы энергетической системы в чрезвычайных ситуациях. С сегодняшнего дня, 5 мая, направление пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период, начавшийся в ноябре прошлого года. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться в случае ИТ-сбоя. По данным Минздрава, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется 10 тысяч электронных направлений. В месяц их число достигает примерно 300 тысяч. Ранее выданное бумажное направление по-прежнему можно будет использовать, если их оцифровать, то есть вручную внести в систему e-здоровье. Сделать это можно в регистратуре любого медучреждения. Если у жителей есть опасения по поводу использования системы e-здоровье, Минздрав рекомендует во время визита к врачу записать запланированные услуги или попросить врача распечатать электронное направление. Добавим, что Латвия с 2029 года обязалась реализовать стратегию цифрового здравоохранения. В системе e-здоровье сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты и больничные, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Соблюдением скоростного режима, но не притормаживая, приглашаю вас прокатиться в рамках программы Drive Time, поскольку у нас с вами довольно много всяких дел запланировано на этот час. Ну, во-первых, мы продолжаем наш опрос. Считаете ли вы себя общительным человеком? Сегодня Всемирный день общения. Поучаствуйте, пожалуйста, в этом опросе на нашем ресурсе в телеграм-канале. Радио СВХ Плюс, одним словом. В этом часу мы устроим второй тур конкурса «Случайные приступы поэзии», разыграем места в финале, а после этого сразу же финал устроим и разыграем семейные пригласительные в Sigulda Zoo. Два взрослых плюс два детских билета. Sigulda Zoo – ваш яркий весенний маршрут. В середине этого часа автоновости, и также вас ожидает метеорологический и астрологический прогноз на завтра. Видите, как много интересных и замечательных дел у нас в этом часу. А в следующем часу у нас, кстати, будет программа «Магнитики». Поговорим о путешествиях. У нас будет замечательнейший гость, между прочим. Но это будет в следующем часу. А в этом, поехали!
4: Она жует свой обед без сахара и вспоминает.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 5. Līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 rulļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi 2,39 eiro kilogramā. Maksima.
5: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
6: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
7: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
8: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
9: О, это уже звучит хорошо.
8: Филе ментая жареное.
9: Отлично.
8: И сырники.
9: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
8: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
9: Все, поехали. Берем.
10: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.

0: хокку. А хокку – это жанр традиционной японской поэзии, трехстишья из 17 слогов. В первой строчке 5 слогов, во второй 7, в третьей опять-таки 5. Я первые две строчки вам прочитаю хокку, а третью предложу вам досочинить. Не обязательно, чтобы количество слогов соответствовало вот традиционному хокку, совсем не обязательно. Но чтобы получилось классно, интересно и не скучно. Хорошо? И вы справитесь, поскольку уже трое, как минимум, справились в первом туре. Евгений, Инна и Александр у нас уже в финале. Посмотрим, сколько будет финалистов в данном случае в туре номер 2. А потом сразу же проведем финал. А в финале мы с вами разыграем семейный пригласительный в Сигулда Зу. Двое взрослых и двое детей отправятся в Сигулда Зу. Ваш яркий весенний маршрут. Приходите в гости к новым обитателям в современный дом попугаев. Это настоящий праздник красок и звуков. Пока поет птица, уже строится величественный дом тигров, между прочим. А у вас будет посещение дома лемуров и попугаев. Вот там пригласите, да? Смотрите, сейчас я прочитаю первые две строчки хокку. А вам надо будет досочинить это хокку, как вам кажется лучше. Отсылайте свои варианты на номер 25-45-25-25 или смс-кой, или ватсап-кой. Итак. Ручей говорит. Камни слушают молча. Закончите это хокку. Ручей говорит. Камни слушают молча. Вперед!
1: СВХ плюс. Пьяный клуб. Никотин.

0: все будет. Дозрею.
1: Весенняя сказка на СВХ Плюс. Весна на Плюсе.
2: Итак, в течение предстоящих суток в Латвии ожидается переменная облачность. Ночью местами в Курзем и Видземе, обратите внимание, возможны заморозки до 2 градусов мороза, а так от 2 до мороза до плюс 3. На остальной территории страны будет плюс 5, плюс 9 ночью, да, в Курзем и минус 2, плюс 3. Утром в западных районах страны на дорогах туман, днем при слабом северо-восточном ветре температура воздуха повысится до 10-15 градусов, облаков станет больше и вечером начнется дождь. Венспилс слепо и Даугавпилс рызак на завтра плюс 12. В Риге облачно с прояснениями. К вечеру дождь. Днем воздуха в столице прогреется до 15 градусов тепла.
1: Драйв-тайм с нами уютнее.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь к
1: СВХ Плюс.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов. Автоновости.
6: В столкновении четырех автомобилей на Елговском шоссе у Раубани, произошедшего сегодня утром, пострадали два человека. К счастью, травмы пострадавших не тяжелые. В госполиции сообщили, что в аварии участвовали микроавтобус «Ситроен», автомобили «Шкода», «Ауди» и «Хюндай». Согласно предварительной информации, водитель «Ауди», двигаясь со стороны Риги, выехал на встречную полосу, где спровоцировал столкновение с одним из автомобилей, а в целом в аварии оказались вовлечены четыре автомашины. Сразу после аварии на месте происшествия было заблокировано движение в сторону Риги, и в течение дня на месте аварии движение было частично ограничено. Рижская дума готовится повысить плату за муниципальные автостоянки. Расценки могут вырасти на 20-30%. При этом короткая остановка могла бы стать бесплатной. Как все будет на самом деле, депутаты решат в ближайшие дни. Необходимость повышения тарифов они объясняют высокой загрузкой парковок. В среднем на 80%, а в часы пик до 96%. Из-за этого водители подолгу кружат в поисках места. По логике думских чиновников, повышение расценок решит эту проблему. Муниципальное предприятие «Регастатекс» обслуживает сейчас 6850 парковочных мест в городе. В Думе обсуждают в том числе расширение платных парковочных зон. Причем деньги с автомобилистов собираются брать круглые сутки, то есть в том числе и ночью, где сейчас стоянка бесплатна. Вдобавок, Рижская дума планирует урезать льготы для электромобилей. Как один из вариантов, рассматриваются бесплатные первые час или два, а дальше плата по тарифу. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
5: Автоновости.

0: ВХ плюс.
1: Обожаю тебя даже молчаливый. Непонятно, странно, чуточку ревнивую.
2: На улице Краста в сторону Кенгаракса случилась авария, рассказывает Виталий. На фотографии вижу, что авария случилась в правом ряду. Спасибо, Виталий, удачи на дорогах.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: В эфире «Хорошие новости».
2: В эфире хорошие новости, да? Ну ладно. В эфире хорошие новости. И пусть это будет хорошие новости для тех, кто поучаствовал в конкурсе о случайных приступах поэзии в рамках программы Drive Time. Смотрите, мы разыгрываем пригласительный, семейный пригласительный в Sigulda Zoo. А Sigulda Zoo — это ваш яркий весенний маршрут. Я предложил закончить вам хокку. Сегодня Международный день хокку. Ручей говорит, камни слушают молча. Давайте сначала оригинальное окончание. Ручей говорит, камни слушают молча. Май между ними. Красиво, правда? Давайте лучшие ваши варианты прямо сейчас прочитаю, и у нас будет два победителя во втором туре, а после этого сразу же будет финал. Ручей говорит, камни слушают, и время замерло. Ручей говорит, камни слушают, он дважды повторять не будет. Ручей говорит, камни слушают молча, ветер разносит слухи по лесу. Два раза, да, помолча не сказал. И варианты победителей. Сначала это будет у нас Елена с вариантом «Ручей говорит, камни слушают молча». Тренер и скамейка запасных. Двери это чемпионата мира по хоккею. Здорово, отлично. Очень образная картина, очень образная. Не знаю, мне очень понравилось. Ну и еще такой житейский вариант. Ручей говорит, камни слушают молча. И жена сказала, будь как камни. Оскар, молодчина. Итак, Евгений у нас будет шарик номер один. Инна, шарик номер два. Александр, шарик номер три. Это победители у нас первого тура конкурса. И победители второго тура конкурса. Елена, шарик номер четыре. И Оскар, шарик номер пять. Разыгрываем семейное посещение Sigulda Zoo. Разыгрываем вот прямо сейчас в этом кубке. Да, все пять шариков разместились. Сейчас я их аккуратненько все перемешаю и вытащу один из них, и это будет... Чуть-чуть не упал из рук. Это будет шарик номер три. Вот, показал во все камеры. И, соответственно, Александр у нас побеждает и отправляется в Sigulda Zoo. Всем спасибо, все молодцы. Здорово было.
1: Драйв тайм. С нами. What?

0: Неписанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Mārupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Mārupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
3: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
4: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
5: СВХ плюс.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, гороскоп на завтра. Овны. Легкий беспорядок рискует превратиться в совсем нелегкий. Лучше быть готовым к тому, что придется принимать меры по его ликвидации. Если что, предупреждены. Тельцы. Завтра чрезвычайно удачными должны оказаться те дела, которые будут связаны с финансовыми вопросами. Близнецы. Завтра к вам будут обращаться как к Дельфийскому оракулу. Придется поддерживать реноме, хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут именно вашего совета. Раки. Завтра с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет перед вами в сероватых тонах. Ну, надеюсь, к обеду вы найдете, и все будет хорошо. В всяком случае, я вам этого желаю от души. Львы. Завтра настанет, наконец, момент, когда откладывать дальше принятие решения станет невозможным. Судя по всему, придется его принять именно завтра. Девы. Преодолевая полосу расставленных жизнью препятствий, старайтесь действовать не силой, а разумом.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
2: Твоим счетом потеряешься по пару. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
0: СВХ плюс.

0: полезный инсайт.
1: Гороскоп. Вторая серия гороскопа на завтра. Весы, планируя какие-то дела на день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то менять. Скорпионы, завтра вряд ли кто-нибудь сможет вам быть полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого. Стрельцы, завтра вы сможете черпать силу от звуков собственного голоса. Вы будете удачливы во всех видах устных переговоров. Козероги, планы на день будут, по всей вероятности, поломаны потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах, возможно, придется отступать завтра. Козероги. Водолеи, вам завтра категорически противопоказана спешка. Если что-то требуется закончить немедленно, всеми правдами и неправдами, постарайтесь, ну, как-то отложить срок исполнения. Рыбы. День завтрашний может начать очередную полосу неудач. Однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума. Небольшое умственное усилие, и к вечеру все снова будет в полном порядке.
0: Гороскоп. Я держу.

0: Неписанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
1: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
2: Мастера знают, каждый фасад – это произведение искусства. И именно поэтому они выбирают «Цедрал». «Цедрал» – это идеальная отделка и долговечность, созданная специально для сурового латвийского климата. Ознакомьтесь с шедеврами «Цедрал» лично в экспозиционном центре «Буфкомпас» в Риге. «Цедрал» – долговечная элегантность.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Узнай больше на Luminor.lv.
4: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом, в магазинах Lidl.
5: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду.
6: СВХ+.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Сегодня у нас с вами Всемирный день общения. По этому поводу мы спрашиваем вас, считаете ли вы себя общительным человеком? Вот что вы отвечаете на этот вопрос. 17% наших радиослушателей сказали нет. Нет, я не считаю себя общительным человеком. 17%. 41% наших радиослушателей подумал, сказал, ну 50 на 50. Такая золотая середина, чтобы не переобщаться, насколько я понимаю, да? Вот, 41%. И 42% наших радиослушателей твердо ответили, да, я считаю себя общительным человеком. Здорово, прекрасно, замечательно. За каждый ваш вариант спасибо. Вот, завтра что-нибудь новенькое придумаем. Все это в нашем телеграм-канале Радио СВХ+.
2: Коллекция хитов.

0: СВХ плюс.
1: В течение предстоящих суток в Латвии ожидается переменная облачность. Ночью местами в Курзаме и Видземе возможны заморозки до минус 2, плюс 3 градусов. На остальной территории страны будет плюс 5, плюс 9. Утром в западных районах на дорогах туман, а днем при слабом северо-восточном ветре температура воздуха повысится до плюс 10, плюс 15 градусов. Облаков станет больше, вечером начнется дождь. В Риге завтра облачно с прояснениями, к вечеру дождь, и днем воздух прогреется в столице до плюс 15.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос почти на 9%, а по сравнению с апрелем 25 года на 28%. С сегодняшнего дня, 5 мая, направление пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. Сегодня в Латвии стартовали очередные масштабные военные учения на полигонах в Адаже и Селии и в других местах по стране. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос почти на 9%. Об этом сообщает сегодня ЦСУ. Причем цена на дизтопливо выросла за месяц на 8,7%, на бензин на 8,2%, на автогаз на 11,6%. В свою очередь, за год с апреля 2025 года средний уровень цен на топливо вырос на 28%. В том числе дизтопливо подорожало почти на 35%. Бензин на 15, автогаз на 16. Согласно данным ЦСУ, средняя розничная цена дизтоплива в Латвии в апреле 2026 года составила 2,51 евро за литр, достигнув самого высокого на данный момент уровня. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2022 года – 2,8 евро за литр. Средняя розничная цена бензина 95 марки в апреле этого года составила 1,805 евро за литр. Таким образом, здесь рекорд не преодолен, поскольку в июне 2022 года 95-й бензин стоил 2,78 евро за литр. Сегодня правительство в закрытом режиме рассмотрело информационный доклад Минэкономики о мониторинге цен на топливо на мировых фондовых биржах и их влиянии на латвийскую экономику. После заседания министр экономики Виктор Валланис сообщил журналистам, что международная ситуация в топливном секторе не улучшается, и с правительством обсуждались меры поддержки. Минэкономики подготовила ряд решений, направленных на поддержание уровня цен на топливо около евро 80 за литр. Одним из приоритетных решений является снижение ставки НДС на топливо, поскольку его относительно проще реализовать. Однако в правительстве по-прежнему существуют разные мнения по этому поводу. С сегодняшнего дня, 5 мая, направление пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. По данным Минздрава, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений. В месяц их число достигает примерно 300 тысяч. Это примерно 60% от оказываемых по направлениям услуг. Латвия до 2029 года обязалась реализовать стратегию цифрового здравоохранения. В системе e-здоровье сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты и больничные, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем. Сегодня правительство поддержало поправки к закону о фармацевтике, которые предусматривают возможность для больничных аптек и аптек общего профиля в исключительных случаях закупать лекарственные препараты, в том числе незарегистрированные, напрямую у производителей и дистрибьюторов в других странах Евросоюза или Европейской экономической зоны. Поправки разработаны Минздравом для улучшения доступности лекарственных препаратов и снижения рисков их дефицита. Сейчас больницы в Латвии обязаны закупать лекарственные препараты только у местных оптовых поставщиков. Сегодня в Латвии стартовали очередные масштабные военные учения на полигонах в Адаже и Селии в других местах по стране. Тренироваться будут механизированная пехотная бригада сухопутных сил и многонациональная бригада НАТО. Упор сделают на интеграции систем беспилотников. Минобороны предупредила, что в ближайшие дни по дорогам Латвии будет передвигаться военная техника и солдаты. В учениях примут участие 4700 военных. Завершиться учения должны в пятницу, 8 мая. Этим выпуском службы новостей Радио СВХ Плюс сегодня работу завершает. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. До свидания.
2: В мае паралёгкая. легкости в ногах и уверенной походке. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауринша 0100 00161.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Итак, 18:09. Всем, кто слушает радио СВХ плюс пламенный привет. Меня зовут Дим Харов. И впереди нас ожидает программа под названием «Магнитик». И сегодня будет очень-очень-очень интересная программа, поскольку у нас будет гость в студии. У нас будет традиционный конкурс от Atlantic.online, в котором мы разыграем подарочную карту на 50 евро на ваше путешествие. В общем, слушайте и не пожалеете.
2: Драйв. Тайм. На СВХ плюс. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Дистанция – это уважение, измеряемое метрами.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.

0: что они сделают?
1: Билми оплатит твои счета за целый год.
0: Но это же сумасшествие!
1: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
0: И за квартиру тоже?
1: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
2: Laiksiet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņi un augļi un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc Rimi.lv un pasūti.
3: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.

0: В эфире «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.
1: Готовь лыжи летом, а лучше всего весной. «Андорра» уже доступна. Открывай «Атлантик.онлайн» и бронируй горнолыжные туры в «Андорру». Пакетный тур на горнолыжный курорт – это выгодно. Трансфер до отеля включен в стоимость. Как и лыжный багаж, кстати. И цена сейчас от 890 евро на человека. Успей забронировать на акции раннего бронирования лучшие отели рядом с подъемниками. Бронируйте сейчас на «Атлантик.онлайн». Нужна помощь с выбором? Приходите в наши офисы в самом центре Риги. Меркель 19 и Блазница 9. Консультация бесплатная. Подберем идеальный отдых, расскажем все нюансы и найдем для вас лучшую цену. Звоните 67 22 05 05 или 67 22 07 07.
0: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.
1: Ну что ж, я рад вам представить мою соведущую, тревел-эксперта Юлию Римлину. Юлечка, привет!
2: Привет, добрый вечер всем.
1: Добрый вечер всем. И давайте наш сегодняшний... нашу сегодняшнюю встречу начнем.
2: Ты хочешь поменять порядок поступления информации?
1: Почему мы его поменяли, вы поймете чуть-чуть попозже, но тем не менее, приз остается тем же, подарочный.

0: авиакомпаниясов, как Emirates, Qatar Airways и British Airways.
1: Ты хочешь мой комментарий?
0: Да, я хочу твои комментарии. Ты можешь вспомнить какую-нибудь компанию, где тебя кормили вкуснее
1: всего? Я летела, конечно, летала и Эйджином, и Эмирейтсом. Ну, я бы вообще сказала, может, это не очень популярное будет мнение, у нас в Балтике кормят вкуснее. Ну, по крайней мере, в бизнес-классе так точно.
0: Давай-ка я тебе зачитаю меню эконом-класса. Горячее. Томленая ягнятина с травами или мусака. Да. Угу. Закуска. Греческий йогурт с медом. Марочные сыры. Десерт. Вафельная фисташковая пахлава или свежие ягоды. Напитки. Локальные вины. Вина или свежевыжатые соки.
1: Через 2 недели полечу. Имя.
0: Серьезно?
1: Да, полная чет. Да.
0: Что, а чем вдруг кормили? Нас сочиняли?
1: Да. Я из Мюнхена полечу на них, да. Расскажу. Слушай, ну интересная новость про то, что в той нашей тоже любимой авиакомпании Emirates их президент объявил просто сумасшедшую какую-то новость о том, что запускают полноценные ванные комнаты в первом классе. Ну, до сих пор пределом мечтания вообще считался душ.
0: Да, душевая кабина.
1: Вот. А и пассажиры давали ровно 5 минут, водные процедуры, экономия, все. А в 26-м году Emirates готов дать полноценную ванну. И к этой ванне еще плюсом, естественно, прилагается тоже питание интересное. Икра, винтажное шампанское и персональный банщик.
0: Да. Дело в том, что пока цены не объявлены, не спрашивайте у нас, сколько это будет стоить, но стоить это будет с каких-то совершенно запредельных денег, поскольку мы-то с вами знаем, что каждый килограмм на борту самолета учитывается. Здесь для одной полноценной ванны требуется 150-200 литров воды. В условиях авиации каждый лишний килограмм, сами знаете что. Вот что сказал этот парень, его зовут Тим Кларк, это президент Emirates. Я хочу, чтобы все бросились выяснять, как нам удалось впихнуть ванные комнаты в первый класс. Эксперты полагают, что для этого авиакомпании придется использовать инновационные системы фильтрации и рециркуляции воды прямо в полете, что превращает самолет в сложнейший инженерный объект.
1: Я надеюсь, что все-таки эта вода будет как-то вторично использована на борту самолета, иначе мое вот sustainability, как это сказать, вот Greenpeace во мне просто бунтует.
0: Послушай, если вот в процессе всего этого, скажем так, всего этого пускания золотой пыли в очень небедные глаза, родится какой-то новый процесс, новый метод как раз-таки там вот обработки воды и что-то появится. Такое, что ого-го, мы скажем, ну спасибо, Тим, ну спасибо, Кларк.
1: Ну посмотрим. У нас есть правильные ответы.
0: У нас есть несколько правильных ответов. И сейчас мы объясним, почему мы сделали то, что вот в принципе не делаем. В самом начале вопрос не задаем.
1: Представим нашего гостя.
0: Поскольку это у нас будет рояль на вершине горы, скажем так. Дамы и господа, в нашей студии гость это Арно Терсаков, который совсем недавно побывал на Аннапурне. Арно, здравствуйте.
2: Дорогие радиослушатели, здравствуйте, вот. Добрый вечер. Приветствую вас, как человек, который совсем недавно, несколько дней назад, еще был в Катманду.
0: В Катманду, а сейчас он здесь у нас, в Риге, на радио СВХ+. Итак, Арно, шерпы, Момо и конь ветра. Поясните, пожалуйста, вот за эти, как говорят, три слова.
2: Эти все три слова относятся к стране под названием Непал. Очень необычной, очень удивительной, одной из самых высокогорных в мире. Страна, в которой расположена самая большая горная система Гималаи, и самые высокие горы, восьмитысячники, расположены тоже там.
0: Ну, шерпы, насколько я знаю, это люди, которые помогают альпинистам, а как раз-таки вот забираться на вершины, и там у одного шерпа был какой-то совершенно сумасшедший рекорд, он там...
2: Небольшое уточнение, шерпы — это народные, живущие в Гималаях, рождающиеся в горах на высоте 3,5-4 тысячи метров, и то, что для нас высота Эвереста почти 9 тысяч метров, это очень много, для шерпа это примерно 5. Опять это обыкновенные достаточно бытовые условия.
1: Угу. То есть это не профессия?
2: Нет, это не профессия.
0: Я тоже почему-то думал, что это профессия.
2: Это национальность. Примерно 20% населения Непала составляет шерпы. Угу. Кстати, буквально недавно я задавал шерпам вопрос, почему вы не участвуете в Олимпиадах? Потому что

0: вашими показателями физическими, с вашим содержанием гемоглобина красных кровяных телец в крови вы должны занимать на поверхности Земли призовые места. Ответа не последовало. Возможно, Шерпы об этом задумаются. И, возможно, нас ждут новые олимпийские рекорды.
1: Возможно, у них просто нету таких амбиций, как у тебя.
0: Пока нет.
2: Об амбициях этого уникального человека мы сегодня еще обязательно поговорим. Мы успели чуть-чуть поговорить за эфиром.
0: Кстати, небольшой лаверды. Человек, который был 30 раз на вершине Эвереста, это Камери Ташерпа. Я с ним лично знаком. Я с ним познакомился 2 года назад во время экспедиции на Манаслу. Он тоже, как и я, 70-го года. И это человек, который самое большое количество раз побывал на Эвересте.
2: Обалдеть. И о нем особенно никто и не говорит. Вот где-то промелькнула какая-то информация.
0: В альпинистском комьюнити это очень известный человек.
2: Понятное дело. Альпинистское комьюнити это вообще отдельная каста, как мне кажется.
0: Это отдельный мир.
2: Жители планеты Земля.
1: Слушайте, а вот у меня в этой связи вопрос возник. Вот шерпы, они же как бы несут, вот их задача, то есть они несут все тяжелые вещи.
0: Нет, шерпа — это твой друг и твой помощник на восхождении. У них есть,
1: Он идет до самого верха или он идет до последнего лагеря?
0: Нет, он идет с тобой вместе до вершины, и в принципе с высотных лагерей, где-то там 6500 примерно, шерпа — это тот человек, от которого зависит твоя жизнь. Ты с ним, можно сказать, связан веревкой, иногда физически, иногда ментально. И он помогает тебе, он направляет тебя, он, конечно, помогает нести тебе твой баллон с кислородом. Ну, не тот твой баллон с кислородом, запасной баллон с кислородом, но это человек, от которого зависит твоя жизнь.
2: А скажите, у кого груза больше, у вас или у него?
0: У Шерпа, конечно.
2: Больше, да?
0: Но у Шерпа...
2: То есть ему гораздо труднее всякий раз.
0: Вот это вопрос, на который у меня нет ответа. У него груза больше, но, возможно, ему значительно легче, чем мне. Потому что для него горы — это привычная среда, он там живет всю свою жизнь. Uh-huh. А для меня эта среда враждебная и в чем-то непонятная.
2: Окей, давайте к второму слову все-таки вернемся.
0: Момо. Момо — это традиционная непальская и тибетская еда. Это пельмени. Они бывают с курицей, бывают с мясом яка, бывают с овощами, бывают с рисом. Это пельмени.
1: Вкусно. Ты все попробовал?
0: Я даже скажу честно, в эту поездку я их перепробовал. И теперь на год у меня к момо иммунитет.
2: На хинкали хоть чуть-чуть похожи, нет?
0: Нет, они другие, потому что везде добавляются восточные специи. Даже когда ты просишь еду абсолютно no spicy, ты ее ешь, ты не чувствуешь остроты, но потом в животе немножко бурлит, так сказать, да, и там другие специи, и на привычную нам еду, на пельмени привычные, это совершенно не похоже.
2: Ну и, наконец, конь или кони ветра. Когда я увидел вот это словосочетание, мне показалось, что это что-то такое итальянское. Кони ветра.
0: На самом деле, да, я не знаю, как это звучит правильно по-непальски, по-русски это звучит кони ветра. Это молитвенные флажки, которые развешиваются везде. Люди вешают их себе на рюкзаки, на счастье, и они развешиваются во время пуджи, отступы, это вот такой типа алтарь буддийский, так сказать, в разные стороны, да, это полощется все на ветру, шумит, так сказать, да, и это красиво, потому что они разноцветные, всех цветов радуги. И это очень такое колоритное штука, которая...
2: То есть это флажки, которые развиваются на ветру,
0: абсолютно,
2: да?
0: Верно.
2: Это можно назвать их амулетами счастья, там, не знаю, удачи или еще чего-то?
0: Ну, амулет, наверное, это вещь, которую ты носишь все-таки при себе. Это индивидуально. А это такой общественный амулет.
2: Вот написано, что считается, что ветер, развивая флаг с молитвами, разносит благословение и защиту Будды.
0: Буддийская религия, индуистская религия, она очень добрая. Она желает счастья, благополучия абсолютно всем. То есть ты прошел, покрутил молитвенный барабан, надо, главное, обойти ступы и барабан по часовой стрелке. Покрутил, почитал молитву, ветер подул, и твоя молитва разнеслась, и благословение твое или чье-то еще разнеслось по всему миру.
2: Арно, мы загадали Непал, и мы поздравим нашу радиослушательницу Елену, а номер телефона заканчивается на 009. Леночка, подарочная карта от atlantic.online ваша на 50 евро. Самые яркие впечатления, вот не знаю, 3 впечатления ваши от Непала.
0: О! Ну, тремя, наверное, обойтись будет сложно, но давайте так. Первое — это горы. Когда ты находишься в Гималаях, вершины окружают тебя со всех сторон. Это не обязательно восьмитысячники, там могут быть горы значительно ниже, они разные формы, но они все величественные, они все сильные, они все в снегу, во льдах, в ледниках. Это самое большое впечатление, которое ты получаешь в горах. Ну и в Непале, вообще в Гималаях, так сказать. Да? Второе, наверное, это люди. Для меня альпинизм — это люди. это понятно, это достижение, это вершины, это слезы, это разочарование иногда, так сказать, когда ты не достиг желаемого. Но все равно альпинизм — это люди. Это люди, которые связаны одной идеей, которые идут, может быть, не шаг в шаг, но они все равно близко, они помогают друг другу. Это общение, да, поэтому для меня горы и люди — вещи неразрывно связанные. А третье... Пускай это будет возвращение в нормальную жизнь, когда ты получаешь комфорт, когда ты полтора месяца спишь на тонком матрасе в спальном мешке, и в 8 вечера ты ложишься спать, потому что солнце уже ушло, и, может быть, ты хочешь там почитать книжку или что-то поделать, но ты не можешь, потому что там за бортом минус 20 градусов, ты залазишь в спальник, закутываешься, закрываешь глаза и спишь 12 часов. Когда ты возвращаешься в цивилизацию, то даже самые простые вещи, там булочка хлеба, там круассан, какой-то комфорт в привычной постели, они доставляют тебе неимоверное удовольствие.
2: Вот вы сами подвели меня к тому вопросу, который я хотел задать с того момента, когда Юлия сказала, что вы появитесь в этой студии. Возвращение в нормальную жизнь, сказали, это третье яркое впечатление. Зачем тогда вам нужна эта ненормальная жизнь?
1: Чтобы
0: Я не сказал, что...
2: Для многих нас, скажем так, землян, то, чем занимаетесь вы, люди, которые стремятся вот забраться на самую...
0: Зайти,
2: окей. Простите меня, ради бога, если я вас обидел. Не хотел.
0: Нет.
2: Я с огромным респектом, на самом деле, отношусь вот к таким людям, целеустремленным, и которые добиваются своих целей. Не то, чтобы даже несмотря ни на что, но рискуя многим, скажем так, рискуя жизнью. А что у нас есть больше, чем жизнь? Так вот, как вы дошли до жизни такой?
0: Ну, скажем так, после 40 лет в моей жизни... неразрывно появился спорт.
2: То есть до 40 лет у вас...
0: До 40 лет я был занят бизнесом, у меня рабочий день состоял из 12 часов, и кроме бизнеса у меня не было в жизни ничего. Даже семья, к сожалению, уходила на второй план. Ну, слава богу, жена у меня человек понимающий, она занималась детьми, домом, бытом, так сказать, ради того, чтобы я мог удовлетворять свои бизнес-амбиции. После 40 в моей жизни появился спорт. Лыжи, сноуборд, катание на вейке, на доске, под парусом, бег, зал, и потом
2: Я решил, что
0: я всегда любил делать то, что не могут делать другие. Для меня это было важно. И у меня появились горы, я сходил на Арарат. Сегодня...
2: А вы армянин.
0: Ну, разумеется,
2: судя
0: да.
2: по фамилии, об этом нетрудно догадаться.
0: И даже по имени, да.
2: Но и когда я забил в интернете Арно Тер-Саков, первое это новости из армянских порталов. Первый армянин на Анапурне.
0: На Анапурне, на К2.
1: На Вересте.
0: На Вересте нет. На Вересте я не первый, слава богу.
1: Подожди, но ты первый латвиец, который поднялся на
0: Эвересте. Нет, я не первый латвиец. Я седьмой латвиец и седьмой армянин, который поднялся на вершину Эвереста.
1: Семь счастливое число.
0: Да, но Эверест это такая сегодня очень хоженая гора. Туда организуется огромное количество групп. Туда, в самом деле, поднимается достаточно большое количество человек. За сезон, наверное, около 300. Это, в общем-то, немало. Ну, Эверест это топ. Это вершина мира. Это самая высокая вершина на нашей планете, и туда хотят попасть все. Но после Эвереста есть горы гораздо более сложные, гораздо более тяжелые.
2: С точки зрения подъема, да?
0: Физически, ментально, удаленность от цивилизации, потому что, когда ты идешь к базовому лагерю Эвереста, ты идешь через Гималай, там как хоженая тропа, там стоят домики гостевые, там стоят ресторанчики, ты можешь выйти просто ни с чем, с одним маленьким рюкзаком, где есть смена одежды, и ты всегда будешь обеспечен и кровом, и едой, ну, только за это надо платить, разумеется. Угу. То, допустим, К2... Это 6 дней пешего перехода от городка Асколе, в котором даже асфальта не существует, да, до подножия горы К2. Это вторая вершина мира, гораздо более сложная, чем Эверест. И физически сложная, и ментально сложная. Ты находишься в полном отрыве от цивилизации. Это абсолютный медвежий угол, где нет ничего. На высоте 5000 метров нет абсолютно ничего. Чтобы попасть в какую-то более-менее цивилизацию, в пакистанскую деревню Асколе, нужно идти 6 дней. Поэтому эта гора гораздо более сложная, эта гора гораздо более интересная, но, естественно, желающих подняться на нее значительно меньше. Если за всю историю восхождения на Эвересте было около 12 тысяч человек, то на К2 около 600. Сейчас 800.
2: И вы один из них.
0: Разумеется.
1: По поводу Анапурны, почему ты пошел именно туда? И вот эта статистика совершенно ужасающая, да, которую можно просто загуглить, посмотреть.
0: Она просто
1: там
0: статистика.
1: Типа 450 человек взошли на эту гору, и 25-30% смертность. То есть, вот, во-первых, в чем опасность этой горы? Почувствовал ли ты ее? И правда ли, что когда спускаешься, опаснее, чем когда восходишь?
0: Ну, на сегодняшний момент на Анапурну поднялось уже порядка чуть меньше 600 человек, если брать статистику, включая этот год, да. Анапурна считается самый опасный восьмитысячник, потому что количество смертей на нем самое высокое. Это около 35%.
1: Из-за чего?
0: Очень большие сераки, нависающие над головой.
2: Сераки — это что?
0: Сераки — это огромные снежные глыбы, которые висят над головой. Очень большие ледопады, очень большое количество лавин. И из-за этого Анапурна настолько опасна.
1: В принципе, даже не зависит от тебя. Это твоя
0: зависит
1: удача.
0: От моей удачи, от я не знаю, сказать, от погоды.
1: Мы в этот раз очень за тебя волновались.
0: Спасибо. И,
1: больше,
0: ну, естественно,
1: чем
0: это какой-то божий промысел, можно так сказать. Этот год на Анапурне был очень удачный. Всего было выдано 27 пермитов, то есть восходило 27 человек, ну, плюс шерпы, так сказать, да, наверное, можно умножить цифру на 2. Не погиб ни один человек. Это впервые за всю историю восхождения на Анапурну произошла такая статистика. Это очень удачный год, очень повезло с погодой, было холодно, все было замерзшее, оно сыпалось, но оно сыпалось достаточно мало. Но переход из второго лагеря в третий, это примерно с высоты 5500 до 6400, он ужасен. Над головой висит все, что можно. И это все, что можно, может
2: свалиться. И все, что можно, может упасть в любой момент.
0: Свалиться в любую секунду, в любой момент. Поэтому с утра пораньше мы идем вверх, вот переход от второго до третьего лагеря. Но пройти его в полной, как говорится, темноте и холоде невозможно, потому что переход занимает почти 8 часов. И когда бежим вниз, мы бежим рано с утра, пока все это замерзло, пока все это не грозит обвалиться.
1: А развернуться можно?
0: Развернуться можно всегда, но если сирак висит над тобой, то надо смотреть, что тебе ближе, пробежать за него или спускаться вниз.
2: Постоянно на него оглядываясь.
0: Ну, оглядываться не надо, потому что пугать себя не надо.
2: Арно, у нас, к сожалению, есть реклама, с одной стороны, поскольку рассказ очень интересен, а, к счастью, для нас, для работников радио СВХ+. Вот, и поэтому давайте, я понимаю, что вашу историю можно слушать часами. Вот я сижу, просто завороженно все это слушаю. Чтобы с Анапурной закончить, у нас еще много вопросов. Два самых ярких впечатления. Самое, как бы, вот позитивное, и самое, не знаю, страшное, пугающее, ну, не хочу употреблять слово негативное, но вот такое вот, чтобы кровь-то забурлила.
0: Наверное, Анапурна самая красивая гора, на которой я был. Даже не сама вершина, а сам вообще массив Анапурны. Юля видела в телеграм-канале, я выкладывал и ночные, и дневные фотографии. Это настоящее волшебство. Оно красиво выглядело на камеру айфона, а вживую это было вообще безумно красиво. Звезды, небо, ледники, это все потрясающе.
1: Да, тебе удалось передать ощущения на самом деле.
0: Я старался,
1: видео,
0: да.
1: Очень круто.
0: Это было самое положительное. Самое отрицательное, как я говорил, переход с второго в третий лагерь, он очень тяжелый в плане... Он не тяжелый, он очень опасный. Он очень опасный. В любую секунду может свалиться, валиться камни, могут сойти лавины. И даже когда ты спустился с гребня, тебе все равно нужно по ледовому полю бежать как можно скорее. Насколько ты можешь бежать. Потому что лавина может сойти, а лавина, летящая вниз, это бетон. Это мы, нам
1: то есть
0: кажется,
1: вы не идете, вы бежите?
0: Нет, мы,
1: ну,
0: конечно...
1: Ну, где-то
0: мы,
1: местами. Я понимаю, что так, не так, все время.
0: Мы ползем. Мы ползем, но там, где надо бежать, приходится бежать, превозмогая вообще все.
2: И еще один вопрос. Чувство страха, оно как-то тренируется?
0: Чувство страха воспитывается. Ты видишь то, что ты видишь, тебе... Ты понимаешь, что это опасно, и что это нужно избегать, и это нужно проходить определенным образом, или быстрее, или медленнее, и немножко уйдя в сторону. Но это чувство должно быть контролируемо. Оно не должно ни в коем случае развиваться, потому что если начнет развиваться, ты начнешь совершать ошибки, а это уже может быть фатально.
2: Давайте прервемся, мы обязательно продолжим. Это очень интересно.
3: Магнитики. Пульс планеты. Драйв-тайм совместно с Лидо. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Лидо, там уже все готово. Ну вот, есть гусь.
4: Да.
3: И есть лебедь.
4: Есть.
3: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
4: Это весна, Маугли.
3: Весенняя сказка на СВХ Плюс. Весна на плюсе.
5: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
7: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат филис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
8: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
9: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis.lv. Tavs palīgs būvniecībā.
10: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
11: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
12: Магнитики. Включай и отдыхай.
2: Готовь лыжи летом, а лучше всего весной. Андорра уже доступна. Открывайте atlantic.online и бронируйте горнолыжные туры в Андорру. Пакетный тур на горнолыжный курорт – это выгодно. Трансфер до отеля включен в стоимость, как и лыжный багаж. Цена сейчас начинается на 890 евро на человека. Успейте забронировать на акции раннего бронирования лучшие отели рядом с подъемниками. Бронируйте сейчас на atlantic.online. Нужна помощь с выбором? Приходите в наши офисы в самом центре Риги. Меркель 19, Базница 9. Консультация бесплатна. Подберем идеальный отдых, расскажем все нюансы и найдем для вас лучшую цену. Звоните прямо сейчас 67 22 0505 или 67 22 0707.
12: В эфире «Магнитики».
2: Мы продолжаем программу «Магнитики». В студии Юлия Римлина, Дим Харов и уникальный человек, я не побоюсь этого слова, Арно Терсааков, человек, который в 27 лет, между прочим, защитил докторскую диссертацию, потом построил свой бизнес, заработал деньги. И
1: не один.
2: И в 40 лет решил, а пойду-ка я в альпинисты. Пошел в альпинисты, и сейчас уникальный человек, гражданин Латвии, между прочим, который... можно сказать, установил несколько альпинистских рекордов, о которых мы уже поговорили. Но давайте, наверное, поговорим о том, кого не берут в альпинисты. Вот кому не суждено никогда подняться в горы, вы, как человек, который несколько раз это делал, мягко выражаясь, несколько.
0: На самом деле, я с полной уверенностью могу сказать, что таких ограничений нет. В Катманду я повстречал уникального человека, зовут его Рустам Небиев. Человек, который... при каком-то несчастном случае, то ли землетрясение, разрушился дом, то ли пожар, я сейчас точно не помню, потерял ноги. Он без ноги. Он был на Эльбрусе, он был на Манаслу. Манаслу — это восьмитысячник. И сейчас он поднимается на Эверест. Вы можете открыть...
1: Каким
0: в
1: Инстаграм.
0: Он поднимается на руках. То есть реально, ну, простите меня за грубость, это человек без ног. То есть он стоит на земле, такое впечатление, что он сидит на стуле. Он...
1: руками.
0: Идет на руках. Но он, конечно, ноги не вверх, он, так сказать, отталкивается руками. То есть там что-то есть, какая-то конструкция, которая позволяет ему опираться на то, что осталось от ног. И таким образом он передвигается. Я с ним лично познакомился в Катманду. Он идет на Эверест. Он поднялся сейчас на Меру для акклиматизации. Это 6482, по-моему, ну или что-то около этого, да? Что само по себе уже очень непросто. И я уверен, что человек с такой силой духа, он зайдет на вершину.
1: Ну хорошо, подожди. Но должна же быть очень серьезная физподготовка. Я знаю, что ты по 4 раза в неделю готовишься в спортзале, по-моему, месяца 3 ты начинаешь
0: перед восхождением. На самом деле, моя обыкновенная жизнь состоит из 3-4 тренировок в неделю, плюс там раз или два раза в неделю я играю в теннис.
1: Но это же должно быть определенная выносливость, там, конечно, сердце, конечно. Сосуды. То есть...
0: Сердце я проверял буквально перед...
1: На 4 уже тысячи поднимешься, в горы поедешь кататься уже так, знаешь.
0: Я проверял сердце в январе месяце, и, ну так, немножко я прихвастнул, так сказать, да. Мне врач сказал, что у меня сердце примерно 35-40-летнего, мне 56.
1: Дай бог.
0: Это все спорт, это все занятия спортом еженедельные, и я занимаюсь спортом не перед выходом в горы, я занимаюсь этим постоянно. Мне это нравится.
2: В одной из прошлых передач мы рассказывали о чудовищном случае на Эвересте, да, а помимо погоды, здоровья и прочих всяких неприятностей, там организовали эту аферу, да, когда туристам гиды подсыпывали...
0: Ой-ой-ой, нет, это неправда.
2: Да ладно?
0: Это неправда, это полная профанация. Давай. Значит, первое что, человек, который прогулялся до базового лагеря или Эвереста, до какого-то высотного лагеря, он не хочет идти вниз ногами. Поэтому он начинает придумывать всякие возможности, как бы по страховке вызвать вертолет. У него может быть диарея, у него может быть, там, я не знаю, там, потеря зрения, все что угодно. Это такие действия, которые предпринимают сами альпинисты, ну или около альпинисты, просто для того, чтобы улететь домой, ну или спуститься пониже на вертолете и не платить деньги. Это ерунда с этими
1: всеми. То есть ты хочешь сказать, что на самом деле мошенничество, оно не со стороны...
0: Мошенничество со страховками очень распространенное явление. Уж тебе-то, работающий в туризме, это, я уверен, что известно.
2: А мы выдали это за чистую монету, что власти там раскрыли огромную преступную сеть, в которую...
0: Ну, подождите, мошенничество со страховками, это преступная сеть и есть.
2: Но там все свалили...
1: То есть ты думаешь, что там альпинисты тоже в этом хорошо участвовали, что никто никого не травил, а все это как бы...
0: Конечно. Если у вас будут такие вот жареные факты из области альпинизма, спрашивайте меня.
2: Договорились?
1: А скажи, пожалуйста, когда... где заканчивается, на какой высоте заканчивается трекинг и начинается альпинизм?
0: А нет такой высоты. Все зависит от сложности горы. Допустим, Арарат, куда я собираюсь сходить, прогуляться в начале сентября месяца, это 5165 метров, это достаточно серьезная уже высота, где количество кислорода примерно от половины от того, что есть на поверхности Земли на уровне моря.
1: Ну, такой пологий.
0: Ну, это трекинг.
1: Это трекинг.
0: Хотя, в принципе, это восхождение. Все зависит от физической
1: подготовки. Килиманджаро тоже трекинг?
0: Для меня, да. Я ходил на Килиманджаро в 2013 году. Я тогда, не могу сказать, что занимался спортом, но я там спокойно бегал 3-4 раза в неделю по 10 километров. И для меня это была просто прогулка в облаках.
1: А вот вас доставляют на базовый лагерь. Вот я видела, как вы на вертолете летите, там все трясется.
0: Все красиво.
1: Все красиво, все страшно, да, и прикольно. И на какую высоту вы? И почему
0: ну
1: вы
0: вот, допустим,
1: не идете,
0: про Анапурну. Допустим, про Анапурну. Я прилетел в Катманду 21 марта. Это была суббота. А уже 24 марта мы с группой зашли на высоту 6000 метров для акклиматизации. Это была просто вершина, которая была по пути.
1: Залетели?
0: Нет, ногами. Мы зашли ногами на 6000 метров, мы получили определенный необходимый уровень акклиматизации, и дальше мы могли 3 дня идти до базового лагеря Анапурны, устать, вымотаться, потом восстанавливаться в базовом лагере Анапурны на высоте 4100 метров. Он, кстати, достаточно низкий, достаточно комфортный. Но зачем себя мучить? Ты уже акклиматизирован, тебе нужно уже беречь силы, поэтому проще туда залететь на вертолете. Зависит логистика. Есть разные...
1: То есть вертолет это чаще вниз, чем вверх?
0: Нет, это и вверх, и вверх-вниз. Вертолет это просто транспорт. Когда ты акклиматизирован, когда ты готов к восхождению, тебе не нужно терять силы, тебе нужно их хранить. На высоте силы восстанавливаются очень-очень медленно. Поэтому используй вертолет. Допустим, базовый лагерь Макалу, куда я летел, на высоту 5007 метров, туда идти 9 дней. Ну, нет смысла. Ты туда придешь, ты будешь настолько убитый, усталый, что тебе уже быть не до восхождения.
1: И получается, восхождение у тебя с 5 до 8 тысяч. То есть 3 тысячи, условно. Извините, да, что я тебя посчитала.
0: Да, всего лишь так, да.
2: И всего лишь до 8 тысяч. Вот я тоже.
0: Опять же, Аннапурна это 8100 метров, а Эверест это почти 8900. То есть 8 тысяч это разные. 8 тысяч с маленьким плюсиком и 9 с небольшим минусом.
2: А есть ли те альпинисты, те, кто вот от начала до конца принципиально не использует транспорт в виде вертолета?
0: Нет. Альпинизм — это опыт. И опытный альпинист понимает, что для достижения вершины ему нужно совершить определенные действия. Акклиматизироваться, сохранить силы, попасть в базовый лагерь, немножко отдохнуть и идти на штурм. Или еще походить для акклиматизации. По-разному бывает. Поэтому вертолет — это не то, что понты, как смотрите, какой я богатый, я прилетел. Угу. Нет, это транспортное средство. Где-то это может быть мул, где-то это может быть твои ноги, где-то это может быть вертолет. Это логистика. Это самая обыкновенная логистика. Мы что-то везем морем, что-то везем самолетом.
2: И то есть, ну, как бы вот среди альпинистов не считается, что ага, он прилетел на вертолете там на 5 тысяч, поднялся на 8, что он как бы чуть-чуть схитрил.
0: Нет. Если человек прилетел на 5 тысяч не акклиматизированный, то он на этих 5 тысячах будет ползать, как сонная муха. У него просто не будет сил, не будет здоровья нормально, полноценно функционировать. Поэтому мы вначале акклиматизируемся, а потом уже куда-то прилетаем.
1: А сколько занимает акклиматизация дней?
0: Ну вот я говорил, что я прилетел в Катманду 21 числа, а 24 или 25 я зашел на 6 тысяч. Ну, у нас, правда, были все ребята в группе, которые уже походили на 8 тысячники, все были достаточно опытные, поэтому на 6 тысяч мы зашли достаточно быстро. 6 тысяч — это приличная высота.
1: А по какому принципу ты выбираешь следующую гору? Вот...
0: Просто как планка. Мне нравится. Я после того, когда я зашел на Эверест, у меня в планах было 4 вершины. Маттерхорн, ну, мы все его знаем, это швейцарские Альпы, это граница между Италией и Швейцарией. Очень красивая гора, которая изображена на упаковке шоколада Тоблерон. Я был на ней в 22-м году летом. Вторая вершина — это была Амадаблам. Это что-то похожее на Маттерхорн, но только расположенное в Непале, почти 7 тысяч метров. Очень красивая гора, почти такой же вот отдельно стоящий пик, но у нее верхушка такая срезанная, да. После этого у меня было в планах К2 и Аннапурна. И К2 и Аннапурна — это было, ну, примерно то же самое, что слетать в космос, но, тем не менее, в 23-м году я зашел на К2, а в 26-м году сейчас я зашел на Аннапурну. Нет границ, мы сами строим в голове.
2: К сожалению, время наше чудовищно быстро подходит к концу. Да, и у нас есть границы временные. Арно, чего вы пожелаете себе сегодня? Вот здесь сидя
0: себе?
2: В теплой студии, да, радио СВХ+. Здесь на земле комфортный весенний денечек. Чего вы хотите пожелать себе? Мне очень понравился ваш ответ на вопрос, как вы выбираете следующий. А как понравится? По-моему, это прелесть вот жить так. Ну, согласись, это счастье.
0: У меня появилась, можно сказать, сейчас после Аннапурны, следующая цель, она реально очень далекая, это взойти на все восьмитысячники. Их всего 14, у меня есть 4, у меня есть лет, наверное, 7-8, чтобы зайти на оставшиеся 10.
2: А что-то не связанное с альпинизмом?
0: Мир во всем мире.
2: Браво, браво. Спасибо огромное. Пообещайте, что вы еще раз к нам зайдете.
0: Приглашайте с большим удовольствием.
2: С удовольствием.
1: Спасибо. Будем ждать новой вершины.
2: Арно Терсаков, уникальнейший человек. И спасибо огромное вам за эти рассказы. Я несколько раз чувствовал, как у меня мурашки бегают от того, что вы говорите.
1: Я не задала свой вопрос, который очень хотела задать. Есть у меня одна минуточка. А сколько стоило это все удовольствие? Вообще, сколько стоит вот такая экспедиция?
2: Давайте Аннапурна. Сколько стоило Аннапурна? Плюс-минус. Порядок.
0: Давайте назовем диапазон.
2: Давайте.
0: Самое дешевое восхождение на Аннапурну может стоить примерно 20 тысяч долларов. Это реальная цена, за которую можно реально сходить.
1: Долететь туда?
0: Это наземка.
1: Это наземка. Окей.
0: Прилететь ты можешь хоть жить там, хоть пешком прийти, так сказать, хоть на самолете, эконом или бизнес-классом, это личное дело. От 20 тысяч долларов. Потолок. Я видел цифру 70 тысяч. Ну, это очень дорого. Это очень дорого.
2: Реклама! Впереди у нас реклама! Еще раз огромное спасибо. Это была программа «Магнитики».
0: Всего доброго.
13: «Магнитики». Прощай, школа! Здравствуй, лето! В мае для круга друзей Euronics смартфон Redmi Note 15 Pro по отличной цене. Всего 239 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
14: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
15: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
14: Метрополы. Видеть и увидеть.
16: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
17: О, это уже звучит хорошо.
16: Филе мента жареное.
17: Отлично.
16: И сырники.
17: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
16: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
17: Все, поехали. Берем.
13: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
18: Падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Sunlink divi veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
3: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
4: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Музыка для всех. От зари до зари. Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты. Только твоя музыка.

музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Металлом Сталмец давай, много денег выручай. Металлом Сталмец давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлом Сталмец давай.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
7: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.

0: Одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Кулагин.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
2: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.

0: С.лв и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
2: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
3: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
2: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
1: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
2: Подробнее gimenesrivs.lv.
4: Музыкальное хранилище.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: нас, в салоне оптики «Метрополе», люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
1: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на «Метрополе оптика ЛВ».
0: «Метрополе». Видеть и увидеть.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijā. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Что они сделают?
4: Билми оплатит твои счета за целый год.
3: Но это же сумасшествие!
4: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
3: И за квартиру тоже?
4: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
5: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2 ЛВ и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
6: Stīl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzām un mežām. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
7: СВК плюс.

0: Колобок-колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Начала в туфли, примерила и не намерена. Всю мою душу не из одна рука.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: Ваш ребенок увлекается музыкой?
1: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
1: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrifs.lv.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Gimnasrifs.lv.
3: СВХ плюс.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да.

0: Май с Евроникс. Отличное время, чтобы позаботиться о себе и своем доме. Для круга друзей скидки до 25% на избранные товары Philips для красоты и дома. Узнай больше на Euronics.lv.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Ну, у тебя уже есть кредиты?
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Honda мотоциклу гарантия līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
8: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер один.

0: Рок.
1: Музыка для всех.
2: После битвы по сердцу пишу роман. Тебя ревную к чужим улыбкам. Ревную к чужим...
1: Только хиты.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернет-обита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
2: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
3: Готовься к лету вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома и сада, товары для хранения, шторы, искусственные растения и матрасы. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
4: Я важный!
5: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
6: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

Jet Lepsi. Только хиты. Только твоя музыка.

0: осенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: СВХ+.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: И пусть они говорят, что нас испортили сильно.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком.

0: кино.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ плюс.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня зовут, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая...

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Не любовь.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна на плюсе.

0: Все, танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Хаплюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, маячок.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для...

0: ВХ+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

0: каламбуры любишь?
1: Нет.
0: А такие? Веснатри, веснутрия, весница.
1: Весна даже? Все равно нет.
2: Весна на плюсе.
3: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
4: Делай все, что хочешь, делай все. Только чтобы это нравилось мне. Только чтобы это нравилось мне.
3: СВХ плюс.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Вечерами летними, поздними, где растет черешня пышным. Музыка.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.